всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: вдвоем.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет! Этот выпуск посвящен истории трансгендерной медицины. В России Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией. И по российскому законодательству мы обязаны вам это сообщить. В выпуске нет пропаганды движения ЛГБТ. Мы рассказываем о трансгендерности как о биологическом явлении и объясняем, как врачи учились помогать таким людям. Тем не менее, мы просим вас быть осторожными. Если вы находитесь или иногда бываете в России, учитывайте риски, прежде чем поделиться этим эпизодом.
3: Здравствуйте. Здесь и сейчас прозвучит первое и единственное интервью с Кристин Йоргенсен. Мисс Йоргенсен, или могу я называть вас просто Кристин?
4: Конечно, мистер Рассел.
3: Вы женщина?
4: Это очень хороший вопрос. Мы, по всей видимости, полагаем, что каждый человек — это либо мужчина, либо женщина. Но мы не берем во внимание научную ценность того факта, что каждый человек в определенной степени является и мужчиной, и женщиной. Не хочу, чтобы вы думали, что я уклоняюсь от ответа, поэтому, отвечая на ваш вопрос, я больше женщина, чем мужчина.
2: Интервью с американской трансгендерной женщиной Кристин Йоргенсен, которую вы только что слышали, записано в 1957 году, через 5 лет после операции по коррекции пола, которую ей сделали в Дании. Курировал процесс перехода эндокринолог Кристиан Гамбургер. История Йоргенсен надолго заняла первые страницы американских газет. Многие встретили ее довольно дружелюбными заголовками. «Бывший военный стал белокурой красавицей». Или «Природа ошиблась. Девочка была вынуждена жить в теле мальчика». Подробностей о проведенных хирургических операциях Йоргенсен не сохранилось. Но вот что она сама рассказывала, когда ее об этом спрашивали.
4: «Мои операции и лечение завершены. Я, конечно, никогда не смогу иметь детей, но это не значит, что я не могу вести естественную половую жизнь. По сути, я сейчас как женщина, которая перенесла гистерэктомию».
2: Гистерэктомия – это операция по удалению матки. Так обтекаемо Йоргенсен рассказала о том, что, по всей видимости, прошла операцию по пенэктомии, то есть удалению пениса и созданию неовагины. Так называется влагалище, сформированное из тканей других органов. Это не первая операция по коррекции пола в мире, но одна из первых, попавшая в новости. Так когда же все началось? Как медики научились помогать людям, родившимся не в своем теле? И обязательно ли делать операции на гениталиях при трансгендерном переходе? Давайте разбираться. Привет! Меня зовут Федор Катасонов, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст об истории медицинских открытий. В этом выпуске будут подкожные инъекции семенной жидкости собак, пересадка яичников самцам крыс и истории людей, которые решились на невероятные изменения собственного тела, чтобы принять и полюбить его. Написала эту историю Саша Хатаки, а отредактировала Лена Чеснокова. Итак, трансгендерность – это несоответствие гендерной идентичности и пола, определенного при рождении. Например, человек может родиться с пенисом, но чувствовать себя женщиной. Это не связано ни с национальностью, ни с сексуальной ориентацией, ни с интеллектуальными способностями. Это не болезнь, хотя в России до сих пор используется старая версия международной классификации болезней МКБ-10, которая относит трансгендерность к психическим расстройствам. МКБ-11 утвердили в 2019 году, и в России ее тоже будут внедрять, но из-за нового законодательства против ЛГБТ это вряд ли повлияет на отношение к трансгендерным людям. При этом доказано, что гендерная дисфория, то есть стресс и чувство неудовлетворенности от того, что твоя гендерная идентичность не соответствует биологическому полу, может вести к депрессиям и суицидам. По очень приблизительным оценкам, в России проживает около 1 000 000 трансгендерных людей. Официальную статистику никто не ведет. А вот цифры из США. Там официально проживает около 1 600 000 трансгендерных людей при населении 333 миллиона. Причем по статистике в консервативных штатах, где общество более религиозно и патриархально, транслюдей в среднем в 10 раз меньше, чем в демократических. Дело в том, что многие скрывают свой статус, чтобы не сталкиваться с нетерпимостью и агрессией. Из-за этого мы не можем точно посчитать, каков процент трансгендеров в популяции. Иногда говорят, что трансгендерность — это недавнее изобретение, и раньше такого не было. Якобы транслюдей становится больше потому, что об этом слишком много говорят. Подростки и взрослые заявляют о своей трансгендерности ради моды, ради экспериментов с сексуальностью и вообще потому, что они извращенцы. Термину «трансгендер» действительно едва исполнилось 50 лет. Но, вероятно, транслюди существовали на протяжении всей человеческой истории. Тысячелетиями их поведение интерпретировалось как болезнь, чудачество или религиозное явление, в зависимости от нравов общества, в котором они жили. Например, за 2500 лет до нашей эры на территории современного Ирака жили жрецы-плакальщицы шумерской богини Инанны. Изначально утешающие плачи пели женщины, но в храмовых записях упоминаются жрецы Гала. Они были рождены мужчинами, но, как предполагают некоторые исследователи, не имели ни мужской, ни женской гендерной идентичности. Впрочем, трудно судить об идентичности людей, которые сами ее никогда не артикулировали. А вот королева Швеции Кристина, жившая в середине 17 века, сама писала о своей гендерной неопределенности в автобиографии. «Я презирала все, что связано с моим полом, включая правила приличия и необходимость быть скромной. Я терпеть не могла длинные платья и хотела носить только короткие юбки». Чем ближе к современности, тем больше свидетельств и подробностей о транслюдях сохраняет история. А сегодня, благодаря видимости, все больше людей начали понимать, почему они оставались несчастными, например, имея крепкую семью, здоровых детей и успешную карьеру. Короче говоря, чем выше осведомленность, тем больше людей могут понять, что с ними происходит. А еще получить доступ к медицинской помощи и совершить трансгендерный переход. О том, что это такое, я и буду рассказывать в этом выпуске. Но сначала нужно пояснить пару вещей. Мы будем говорить о том, как можно скорректировать свой пол в соответствии с гендером. Сегодня существуют разные гендерные теории, и во многих из них гендер рассматривается как спектр. В таких моделях идентичность может быть небинарной, то есть когда человек не определяет себя ни как мужчину, ни как женщину. Вариантов небинарности много. Люди по-разному описывают этот опыт. Например, андрогинность ощущается как что-то между мужчиной и женщиной. А самоощущение других небинарных людей может вовсе находиться за пределами модели мужчина-женщина. Бинарные же транслюди относят свою гендерную идентичность к противоположному полу. То есть мужчина может осознавать себя женщиной и в результате перехода стать трансгендерной женщиной. И наоборот, женщина, осознающая себя мужчиной, после перехода может стать трансгендерным мужчиной. Этот процесс называют сменой пола, но этичнее его называть коррекцией. И эта коррекция – или трансгендерный переход, может состоять из нескольких процессов.
0: Можно, в принципе, разложить все на 4 аспекта.
2: Это Юля, координатор проекта здоровья в Центре Т. Центр Т — это инициативная группа, созданная, чтобы улучшать качество жизни трансгендерных людей в России. Кроме того, у Юли есть личный опыт трансгендерного перехода. Юля — трансгендерная женщина.
0: Первый аспект — это социальный переход, когда человек имеет возможность жить как представитель того пола, как его это устраивает. Юридический переход — это когда это все фиксируется документально, у человека появляется возможность жить как представитель выбранного пола с точки зрения государства. Также медицинский переход тоже делится на 2 аспекта — это гормональная терапия и хирургическое вмешательство.
2: Юлия говорит, гормональная терапия или хирургическое вмешательство. Приносим извинения за качество записи.
0: Задача всего этого — не сделать больше мужчин или больше женщин, а просто дать человеку жить в мире с собой. Кому-то достаточно просто социального перехода, кому-то нет необходимости в гормональной терапии, так, допустим, как в моем случае, присутствует определенная андрогинность и есть определенный уровень принятия тела. Кто-то же хочет изменить полностью все. Ну и тут задача медицины — это не дать, не оглядывая человеку абсолютно все, что он захотел, а вообще как бы проанализировать, понять его потребности и помочь ему в той степени, после которой он сможет себя принять и сможет как бы жить в ладу с самим собой.
2: В общем, трансгендерный человек сам решает, из чего будет состоять его переход. Кто-то может ограничиться сменой личных местоимений и одеждой. Кто-то — гормональной терапией. Кто-то проходит через операции по коррекции пола. А кому-то нужно все это вместе. Решение пациент принимает после диагностики, которую проводит комиссия врачей.
0: В первую очередь определяется, нет ли у человека каких-то попутных психических состояний, которые могут влиять на его решение, на его поведение. То есть является человек меняем. Отдает ли человек полностью себе отчет в собственных действиях и собственных решениях? А после этого уже определяется, насколько силен уровень его дисфории и что именно может ему помочь. И участвует в этом целая группа специалистов. В этом участвует психиатр, в этом участвует психолог, в этом участвует сексолог, для того, чтобы определить, чем именно является роль противоположного пола для человека. Это для него просто фетиш, предмет возбуждения, либо это с сексом для человека вообще никак не связано, и для него это просто жизненная потребность, жизненная необходимость. Раньше в этих комиссиях также были эндокринологи для того, чтобы определить уровень гормонов, но потом это убрали, потому что на самом деле помочь определить, есть ли у него гендерная дисфория или нет, это никоим образом не поможет.
2: Сегодня существует целое направление – трансгендерная медицина, которая призвана помогать людям с гендерной дисфорией. Задача врачей – помочь человеку улучшить физическое и ментальное здоровье. Но раньше подход был совсем другой. Первые две трети 20 века гомосексуальность и в последующем трансгендерность рассматривались как состояние болезни. Тут, кстати, важно пояснить, что транслюди могут быть любой сексуальной ориентации. Но пока трансгендерность не была исследована, мужчина, ощущавший себя женщиной и испытывавший влечение к другим мужчинам, воспринимался как гомосексуал, хотя он мог себя им не ощущать. Пока трансгендерность воспринимали как болезнь, она требовала лечения. Например, в начале 20 века получила распространение конверсионная терапия. Разные врачи изобретали для нее свои методы. Но всех объединяла идея, что нужно изменить ориентацию человека с гомосексуальной на гетеросексуальную. Среди методов – избиение, электрошок, вазэктомия, то есть стерилизация мужчин, удаление матки и даже корректирующие изнасилования. Сегодня наука не признает ни один из этих методов. Во многих странах конверсионная терапия запрещена, а ООН приравнивает ее к пыткам. Первые исследования сексуальных меньшинств, прежде всего гомосексуальности, лежали в области психиатрии. До нее на вопрос о природе гомосексуальности отвечала религия. Это был грех и извращение. Иными словами, выбор человека. А вот психиатры предположили, что это патология. Ближе всего к современному пониманию был немецкий сексолог Магнус Хиршфельд. Он был в числе создателей научно-гуманитарного комитета, первой в мировой истории организации по защите прав сексуальных меньшинств. Комитет продвигал идею нормализации однополых отношений и настаивал на том, что гомосексуальность имеет врожденную природу. Хиршфельда интересовали не только геи и лесбиянки. Например, он исследовал, почему люди переодеваются в одежду противоположного пола и изучал опыт гендерной дисфории. Напомню, это страдание, которое испытывает человек, родившийся в теле не своего пола. В 1910 году он написал книгу «Трансвестизм». Это была первая попытка академически описать разницу между гомосексуальностью и трансгендерностью. Правда, сегодня под трансвестизмом имеется в виду более узкое явление – переодевание в одежду противоположного пола, которое может вызывать сексуальное возбуждение. Тут важно сказать, что для транслюдей процесс перехода не связан с сексуальным возбуждением. Это вопрос ментального и физического комфорта. Но вернемся к Хиршфельду. В 1919 году вместе с коллегами он основал Институт сексуальных исследований в Берлине. При нем работали медицинские кабинеты. И однажды туда на прием приехала датская художница Лили Эльбе, рожденная под именем Эйнар Вегенер. Эйнар учился пейзажной живописи в Копенгагене, а в 22 года женился на художнице Герде Готлиб. Его работы выставлялись в музеях Дании и Парижа, а Герда создавала иллюстрации для газет и модных журналов. Однажды натурщица Герды не пришла на работу, и она попросила мужа помочь. Ей надо было нарисовать ноги модели. Эйнар надел чулки и туфли, и вдруг почувствовал себя в женской одежде очень комфортно. Герда Готлиб стала одной из самых видных художниц в стиле арт-деко и прославила серию иллюстраций с женщинами в роскошных нарядах. И все это время для работ Герды позировал ее муж. Герда поддерживала Эйнара, а он понимал, что не переодевается в женщину, а перевоплощается в нее. И именно в эти моменты чувствует себя собой. Со временем Эйнар стал появляться в образе женщины на публике и представляться Лили Эльбе, сестрой Эйнара. Это не был полноценный социальный переход. Для большинства знакомых Лили оставалась Эйнаром. Но самое главное, в зеркале она продолжала видеть чужое тело. Это мучило ее, и она начала страдать от депрессии. Чтобы узнать, что с этим можно сделать, Лили поехала на консультацию в Институт Хиршфельда в Берлин. Даже если в мире кто-то когда-то уже совершал хирургические операции по коррекции пола, известно об этом не было. Как именно Хиршфельд и Лили пришли к идее переделать ее тело, мы не знаем. Но в 1930 году Эльбе удалили яички. Три следующие операции провел доктор Вернер Кросс из муниципальной женской лечебницы Дрездена. Эльбе провели пеноктомию и вагинопластику. После этого она смогла совершить юридический переход. Король Дании аннулировал ее брак с Гердой Готлиб, а следом она получила разрешение на смену документов. Все это придало Лиле смелости фантазировать о том, что однажды она сможет сама выносить и родить ребенка. Так была назначена и проведена пятая операция по пересадке матки. В 1931 году Лили Эльбе погибла из-за осложнений после трансплантации. Подробного описания этих операций и восстановления Лили, как и предшествующих им исследований Хиршфельда, не сохранилось. В 1933 году, с приходом к власти Гитлера, научно-гуманитарный комитет распустили, а Институт сексуальных исследований разгромили. Всю библиотеку, архивы и научные работы национал-социалисты сожгли на площади Опернплац. Через 4 года после гибели Лили Эльбе произошло событие, которое изменило жизни многих людей. В лаборатории Амстердама профессору Эрнсту Лакеру и его коллегам удалось выделить химическое вещество, отвечающее за развитие организма по мужскому типу. Они назвали его тестостерон. Следом появилась синтетическая форма эстрогена, женского полового гормона. Так началась фармакология гормонов. Но эндокринология, наука о гормонах, зародилась еще раньше. Напомню, как это было. На рубеже 19-20 веков ученые активно исследовали биологические основы пола у животных и проводили много экспериментов. Например, пересаживали яичники самок кастрированным самцам крыс. Оказалось, что после этого у самцов могут вырасти молочные железы. Так появилась гипотеза, что в некоторых органах выделяются вещества, отвечающие за половое развитие. В конце 19 века во Франции жил уважаемый медик Шарль Браун Секар. Он был в числе первых, кто заявил о существовании веществ, которые выделяются организмом, попадают в кровоток и влияют на работу органов. Имелись в виду гормоны, хотя этого слова еще не существовало. В возрасте 72 лет Браун Секар приехал на заседание биологического общества в Париже и выступил с лекцией, в которой поделился результатами эксперимента, проведенного на самом себе. В течение 20 дней Браун Секар делал инъекции, в состав которых входили семенная жидкость и экстракт из яичек собак и морских свинок. Эффект от уколов Браун Секар описал так. «Со мной случились поразительные перемены. Ко мне вернулась физическая сила, которой я обладал много лет назад. Я снова мог часами работать над своими экспериментами. А после ужина у меня оставалась энергия написать статью на сложную тему». Другие ученые иронично прозвали инъекцию эликсиром Брауна Секара и не упускали возможность пошутить, что старику давно пора на пенсию. Сегодня мы понимаем, что описанные Брауном Секаром ощущения от инъекции, скорее всего, были эффектом плацебо. Все-таки его способ получения активного вещества из тестикул не был рабочим. При этом исследование доктора вызывало не только насмешки, но и большой интерес к области, которую впоследствии назовут эндокринологией. Идеи Браун Секара развивал британский физиолог Эрнест Старлинг. В 1902 году со своим коллегой Уильямом Бейлисом они обнаружили, что 12-перстная кишка выделяет вещество, которое стимулирует работу поджелудочной железы. Вещество назвали секретин. В 1905 году Старлинг выступил с лекцией «Химический контроль функций организма», в которой рассказал, что работой внутренних органов и систем управляют не только нервные сигналы, но и некие химические агенты, перемещающиеся по кровотоку. Эти агенты Старлинг назвал гормоны, от греческого «хормао», что значит «возбуждать», «приводить в движение». Ну а в 1935 году ученым, как я уже говорил, наконец удалось выделить мужской гормон тестостерон. А потом создать его синтетический аналог – метилтестостерон, который можно было выпускать в виде таблеток. Он появился в аптеках и продавался без рецепта. Отмотаем немного назад, первую половину 20 века. Психиатры не так давно стали исследовать гомосексуальность, и всего несколько врачей в мире признают трансгендерность как какое-то отдельное самостоятельное явление. У него еще даже нет названия. Тема эта настолько маргинальная, что о публичности и тем более об осведомленности речи не идет. В это самое время в одной из средних школ Бронкса учится 14-летний Джордж Йоргансон. Худенький светловолосый мальчик, который испытывает интерес и влечение к другим мальчикам своего же возраста. При этом Джордж прекрасно понимает, что он не гей. Он абсолютно точно женщина, запертая в теле мужчины. Когда Джордж закончил школу, шла Вторая мировая война. Он попал в армию, но из-за плохой физической формы его отправили работать в армейскую канцелярию. Джордж почти ни с кем не общался, потому что боялся, что его обвинят в гомосексуальности. На тот момент в армии США из-за однополых отношений можно было попасть под военный трибунал. Вынужденное одиночество усугубило самочувствие Джорджа. Чтобы понять, что с ним происходит, он стал много читать. И однажды наткнулся на книгу американского микробиолога Поля де Крюи. Вы можете помнить его как автора «Охотника за микробами», одного из главных нонфикшн

0: И действительно, позже выяснилось, что при приеме гормона перорально он хоть и усваивается, но токсично действует на печень. Забегая вперед, безопасную форму тестостерона для перорального приема разработают только в 70-е. Джордж Йоргенсен всего этого не знал, но когда он прочел Декрюи, то подумал: если существует гормон, который может сделать мужчину мужественнее, то, наверное, с помощью гормонов можно запустить и обратный процесс. Так Йоргенсен решил принимать эстроген. После армии он прошел обучение на ассистента-стоматолога, и у него появились знакомства в медицинском сообществе, с помощью которых Джордж обманным путем выписал себе истинил эстрадиол – искусственную форму эстрогена. На этикетке было написано «Не принимать без консультации врача». Но Джордж на свой страх и риск рассчитал дозировку и стал ждать изменений. К концу первого месяца он заметил, как увеличилась чувствительность его груди. Еще она немного округлилась. Кроме того, у него улучшилось настроение и случился прилив сил. Но, скорее всего, это было связано не с препаратом, а с радостью от того, как начала меняться его внешность. За следующие 70 лет в эндокринологии случатся исследования и открытия, на основе которых изобретут контрацептивные препараты, гормонотерапию для лечения бесплодия, гормонотерапию при опухолях и многое другое. Например, схема гормональной терапии при трансгендерном переходе. Они позволяют людям изменить свое тело, даже не прибегая к хирургическим вмешательствам.
1: Есть две основные схемы трансгендерного перехода. Это трансмускулинный переход и трансфеминный переход.
0: Трансфеминный переход – это формирование тела по женскому типу. Трансмаскулинный переход, соответственно, по мужскому.
1: При этом используются гормональные средства, которые вызывают те процессы, которые должны происходить у противоположного пола. В случае с трансмаскулинным переходом используются тестостероновые средства. Существенные изменения достигаются где-то в течение года. Это изменение голоса, это изменение мускульной массы. Мускульная масса при наличии андрогенов, то есть тестостерона, растет значительно быстрее и набирает объем. Также это изменения в половом органе. Клитор развивается, и он, в принципе, начинает быть похожим на мини-член. Может выйти наружу. Не сказать, что для полноценного секса его при этом будет достаточно, но, в принципе, человек, его видя, может уже получать определенное удовлетворение от того, что его тело изменилось. Также точно, естественно, уже не развивается грудь, но с той грудью, которая уже есть, транс-мужчина ничего не может сделать, кроме хирургического вмешательства, когда она просто удаляется. При транс-маскулинном переходе, естественно, меняется голос. Ну и в принципе, меняется психология человека достаточно сильно, так как психические процессы очень сильно зависят еще и от химии организма. В трансфеминном переходе, в принципе, все наоборот, но эффекты немного другие. Тоже меняются фигуры, мышечная масса снижается, количество жировой ткани по женскому типу растет, развивается грудь, голос не меняется, так как он уже сформирован по мужскому типу, кожа и качество волос меняется уже в первый месяц, через 2-3 недели. Грудь начинает меняться постепенно через месяц. Максимальные изменения происходят, как правило, где-то через 2 года. Если используются антиандрогены, либидо падает почти сразу. Если они не используются, то оно может снижаться не сильно.
0: Антиандрогены – это препараты, с помощью которых подавляется выработка мужских половых гормонов.
1: Физическая сила, как правило, начинает падать где-то через полгода. Потом мышцы просто уже перестраиваются по женскому типу. То есть пиковая активность, пиковое усилие снижается, но возрастает выносливость. Не может измениться объем грудной клетки, так как это кости. Не могут измениться размер плеч. Не может измениться практически размер ноги. Ну, вернее, слегка может, но не сильно. Ну и в случае с трансмаскулинным переходом, как бы кости на самом деле все-таки могут немножко вырасти при интенсивных тренировках. Если у человека еще небольшой возраст, при трансфеминном переходе, как бы эти изменения уже практически невозможны. Так происходит тогда, когда человек пропустил переходный возраст и пубертат уже прошел. Если пубертат еще не прошел, то для ГТ эффективность максимальная. Тогда может измениться практически все.
0: Один из самых чувствительных вопросов в области трансгендерной медицины – это минимально допустимый возраст для начала гормональной терапии. Именно здесь возникает больше всего мифов и страшилок о детях, которые с 5 лет принимают гормоны и проходят через хирургические операции на гениталиях. На самом деле все происходит не так. У врачей и психологов есть рекомендации о возрасте, с которого допустимо начинать гормональную терапию. Дальше об этом я расскажу. Но сначала давайте разберемся, может ли вообще ребенок принимать такие решения. И как он понимает, что родился не в своем теле. Гендерная социализация, то есть усвоение правил поведения, связанных с полом, начинается у ребенка с рождения. По мере взросления человек знакомится с гендерными нормами,

0: принятыми в обществе. И к 3 годам он уже понимает разницу между мальчиками и девочками. Так что дети могут начать сомневаться в своей гендерной идентичности уже в этот момент. Некоторые родители трансгендерных детей рассказывают, что замечают их склонность к поведению противоположного пола с самого раннего возраста, иногда с 18 месяцев.
1: Tell me about your school.
2: Расскажи про школу.
3: They do something mean to me, so...
4: Ну, меня иногда обижают.
2: Кто?
4: Школа. Мисс Уокер, директриса, и ее начальник, они говорят, что я не могу использовать женский туалет. Поэтому просто, чтобы мне было удобно, со мной в туалет отправляют 2 девочек. И иногда происходят неприятные ситуации. Дверь туалета закрывается на замок, но его можно открыть с помощью магнитика. И никто ничего с этим не делает. Я постоянно попадаю в неприятные ситуации.
2: Как ты себя чувствуешь, когда такое случается?
4: Я смущаюсь. Другие девочки ходят в женский туалет, а мне не разрешают. Но я же девочка. Я тоже могу пользоваться женским туалетом.
0: Это фрагмент интервью с 5-летней Кай Шеплин для документального фильма о борьбе ее семьи против трансфобного законодательства Техаса. В 2017 году власти штата внесли поправку, запрещающую транслюдям использовать туалеты по собственному выбору. Кай, рожденная с мужским гендерным маркером в документах, должна была пользоваться мужским туалетом, хотя чувствовала себя девочкой. Ее мама Кимберли, глубоко верующая католичка, рассказывает, что Кай вела себя как девочка с самого раннего возраста. Кимберли использовала физические наказания, когда Кай хотела играть в куклы или наряжалась в большие футболки, представляя, что это платье. Но от этого поведение Кай не менялось, и со временем Кимберли приняла выбор дочери.
2: Ей было 3,5 года, когда она сказала мне: «Ты знаешь, что я девочка, мама. Ты знаешь, что я девочка».
0: Кай совершила социальный переход в 4 года. Сейчас ей 13. В этом возрасте начинается половое созревание, и тело меняется. Расширяется грудная клетка, растут плечи, ломается голос. Все эти изменения, если они произойдут, будут необратимы. Поэтому перед семьей Кай встает вопрос, начинать ли гормональную терапию. Вот что про это говорит медицина. За половое созревание отвечают половые гормоны. Эстроген у девочек и тестостерон у мальчиков. Чтобы они вырабатывались в половых железах, те должны получить приказ от гипофиза. Этот приказ передает гормоны гипофиза – гонадотропины. Гипофиз тоже получает приказ на выработку гонадотропинов сверху – гипоталамуса. Этот приказ передают гонадотропин-релизинг-гормоны, прикрепляясь к рецепторам гипофиза. И вот если как-то обмануть эти рецепторы, то можно заблокировать выработку гонадотропина, а значит и половых гормонов. И такие вещества нашли. Блокаторы пубертата – это агонисты гонадотропин-релизинг-гормонов. Вообще-то агонистами называют вещества, которые усиливают отклик рецепторов. Но тут получается, что агонисты, наоборот, снижают выработку гонадотропинов. Почему так? Гонадотропин-релизинг-гормоны открыли в начале 70-х. Исследования проводились на свиньях. Ученые предположили, что эти гормоны помогут увеличить фертильность у свиней. Но эффект получился ровно противоположный. Оказалось, что если в организм поступает больше гонадотропин-релизинг-гормонов, чем предусмотрено природой, рецепторы гипофиза просто перестают их воспринимать. Из-за этого уменьшается выработка гонадотропинов, а без них снижается и работа половых желез. На основе этого механизма создали препараты для контрацепции и лечения гормонозависимых опухолей. Блокаторы пубертата используются в медицине уже несколько десятков лет, обычно для коррекции раннего полового созревания у детей, а у взрослых при лечении рака простаты и эндометриоза. Но в 90-е в Нидерландах блокаторы пубертата стали назначать при гендерной дисфории у подростков. Они приостанавливают половое созревание и дают дополнительное время, чтобы принять решение о начале гормональной терапии. Правда, тут есть риски, которые надо учитывать.
5: Ранний переход дает действительно очень большие плюсы. Человек получает именно такое тело, как он хочет. При трансфеминном переходе грудь получается действительно нормального размера. При трансмаскулинном ее не получается вообще. Человек получает свою настоящую жизнь с самого начала, получает нормальную социализацию в том возрасте, когда она должна происходить. Человек получает то тело, которое он хочет, без дальнейшего хирургического вмешательства. То есть с этой точки зрения, как бы это просто замечательно. Минусы тут тоже есть. Тут речь идет о том, что чтобы на это пойти, человеку нужно достаточно в себе разобраться, понять, что другого выхода у него просто нет. И поэтому это достаточно серьезный вопрос, так как дети могут, допустим, чего-то хотеть, но решение может быть еще незрелым, невзвешенным. Вопрос блокаторов, именно для этого они используются, для того, чтобы не делать переход сразу, а для того, чтобы у человека было время принять взвешенное решение. То есть до определенного возраста используются только блокаторы, чтобы просто не происходило развитие по биологическому полу. Если человек уйдет с блокаторов, то развитие по его биологическому полу будет происходить в штатном раннем возрасте. Никто никого гормональными таблетками не кормит, потому что где-то лет до 12 у человека абсолютно нейтрален гормональный фон. Хоть у мальчика, хоть у девочки. Развитие по мужскому либо по женскому образу в этот момент просто полностью отсутствует. Самый адекватный вариант — это давать ребенку как бы право на самоопределение, пробовать, скажем так, социализироваться и по мужскому, и по женскому типу, чтобы ребенок имел возможность без давления понимать, что ему больше нравится, как он себя чувствует и так далее. В большинстве стран переход разрешается с 18 лет, а до этого разрешены блокаторы. Ну, по-хорошему, с медицинской точки зрения, вообще на самом деле время блокаторов должно быть ограничено, так как какие-то половые гормоны человеку нужны для нормального функционирования. Есть возможность развития остеопороза, потому что не хватает кальция, когда не хватает мужских либо женских гормонов, тут как бы неважно каких.
0: Современные исследования показывают, что 98% детей, которые принимали блокаторы пубертата, затем выбирают гормональную терапию и трансгендерный переход. Короткое, но важное объявление. У студии «Либо-либо» есть подписка. По ней вы можете слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов. Там есть и бонусы к «Почему мы еще живы», включая историю о том, как человечество искало клитор. Дополнительный контент про кардиохирургию, расстройство пищевого поведения и генетику. А прямо сейчас мы готовим новые эпизоды для закрытого канала. Подписывайтесь. Ну а мы вернемся к истории. 25-летний Джордж Йоргенсен, который начал принимать этинилэстрадиол на свой страх и риск, все же нашел сочувствующего врача в Америке, чтобы контролировать процесс. Доктор рассказал ему, что в Европе есть врачи, которые не только выписывают гормоны, таким как он, но даже проводят хирургические операции. Помните Лили Эльбе? И вот, весной 50-го года Йоргенсен уехал в Европу искать таких специалистов. В Дании он познакомился с эндокринологом Кристианом Гамбургером. Гамбургер предложил начать с коррекции схемы гормональной терапии. Йоргенсен согласился, но все-таки главным его желанием была операция на гениталиях. Врач провел много часов за разговорами с Йоргенсеном, чтобы убедиться, что он точно хочет изменить свое тело. Он организовал пациенту встречи с психиатром и юристом и даже добился финансирования операции от датского правительства. В 1952 году все прошло успешно. Новое имя Кристин Йоргенсен взяла в честь своего врача Кристиана Гамбургера. Перед возвращением в Америку Кристин написала письмо своим родителям о переменах, которые с ней произошли. Оно заканчивалось словами, что женщина чувствует себя здоровее и счастливее, чем когда-либо. Родители ответили ей телеграммой: «Мы любим тебя сильнее, чем когда-либо». После возвращения в США история Кристин Йоргенсен стала известна во всем мире. Офис Гамбургера завалило письмами от людей, которые тоже хотели получить от него медицинскую помощь. Гамбургер просто не мог взять такое количество пациентов, поэтому многим из них он стал рекомендовать своего американского коллегу, эндокринолога и сексолога Гарри Бенджамина. Бенджамин был учеником и другом Магнуса Хиршфельда в Берлинском институте сексуальных исследований и всю свою медицинскую карьеру занимался изучением трансгендерности. В 1954 году Бенджамин ввел термины «гендерная дисфория» для описания страдания, которые испытывают транслюди, и «транссексуал» для трансгендерных людей. Раньше транссексуалами называли транслюдей, совершивших хирургический переход, но сейчас этот термин устарел и считается оскорбительным. Гарри Бенджамин верил, что медицинская помощь для транслюдей заключается в том, чтобы привести их тело в соответствии с самоощущением. А всех пациентов, которые помимо гормональной терапии хотели пройти через хирургическую коррекцию пола, Бенджамин отправлял в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе. Изначально она специализировалась на операциях для интерсекс-людей, то есть для людей, рожденных с гениталиями, которые не выглядят как типично мужские или типично женские. Всего встречается около 60 интерсекс-вариаций. В середине прошлого века этичность этих операций оставляла желать лучшего. потому что возможности выбора интерсекс-детям не давали. Врачи, как правило, просто оставляли те гениталии, которые были лучше сформированы. Тем не менее, опыт таких операций позволил хирургам и эндокринологам больницы оказывать медицинскую помощь и транслюдям. Сейчас больница Джонса Хопкинса – одна из ведущих клиник трансгендерной медицины. С годами хирургические техники усовершенствовались. Если раньше коррекция пола заключалась в том, чтобы получить новые органы, хотя бы внешне похожие на пенис и вагину, то после современных операций органы могут еще и функционировать так, как должны у человека другого пола. Кстати, а как вообще из пениса сделать вульву, а из вульвы – пенис?
5: Давайте скажем так. Самой по себе операции по коррекции пола не существует. Все операции являются в той или иной степени косметическими. В случае с половыми органами существуют различные виды пластики для того, чтобы удалить в первую очередь органы противоположного пола, которые вызывают негатив, и добавить органы желаемого. Но происходит это как? Естественно, настоящие органы воссоздать в принципе нельзя. Используется тот материал, который уже существует у человека. Допустим, если с феминизацией, то существует несколько видов операций. Это пенальная инверсия, когда используется кожа полового члена и части головки, чтобы воссоздать клитор. Это используется лоскутная методика, когда для того, чтобы глубина влагалища была больше, если человеку важен именно половой акт, добавляется добавочная кожа. Это называется лоскутный метод. Ну, если при пенальной инверсии 99 из 100, что сохраняется чувствительность, и человек может получить оргазм, то при лоскутной как бы существует риск, что это не получится.
0: Неовлагалище также можно сформировать, используя сегмент сигмовидной кишки.
5: Это сигмовидная операция. Это самая сложная операция, после нее самое долгое восстановление. Чувствительность после нее, как правило, есть. Ну, тут есть плюсы и минусы. При сигмовидной операции присутствует естественная смазка, но при этом при неудачном варианте может быть неприятный запах и требуется дополнительная гигиена. При пенальной инверсии необходимо заранее проводить эпиляцию, потому что если этого не сделать и не удалить, в процессе операции не будут удалены волосяные фолликулы, то возможен рост волос. То есть самое безопасное – это пенальная инверсия, когда получается хороший эффект, но недостаточная глубина влагалища, если кому-то важен секс. Самая дорогая, самая опасная – это сигмовидная. Она дает больше всего опций, но она как бы оказывает наибольшее воздействие на организм. Также существуют еще отдельные варианты, когда кто-то просто делает орхиэктомию, когда сам член человеку особо не мешает, но хочется исключить выработку андрогенов, и человек просто удаляет тестикулы. Также существует еще нулификация, когда влагалище не делается вообще, а просто удаляется член, и, скажем так, глубина там минимальная, буквально 2-3 сантиметра, и сейчас из члена делается клитор, эстетически воссоздаются половые губы. То есть как бы стандартный секс при этом невозможен, возбуждение и оргазм возможны, но это когда человеку, в принципе, вообще особенно не нужны партнеры. Такое тоже бывает.
0: При трансмаскулинном переходе все гораздо сложнее. Пенис нужно создать там, где ничего не было. Пионером этой сложной процедуры стал британский врач Майкл Дилан. До перехода Дилана звали Лаура Мот. Как и многие транслюди, он с детства испытывал стресс от собственного тела. К 1939 году уже появились лекарственные формы тестостерона, и врачи экспериментально пробовали лечить ими самые разные заболевания. Лаура Мот обратилась к одному из таких специалистов и откровенно сообщила, что хочет добиться маскулинизирующего эффекта от терапии. Доктор снабдил Лауру таблетками, но настоял, чтобы она также прошла консультацию у психиатра. Психиатр, к которому она попала на прием, нарушил конфиденциальность встречи и рассказал про Лауру своим знакомым. Слухи быстро распространились по городу. Лауре пришлось переехать. К тому моменту, благодаря гормональной терапии, ее внешность начала меняться. Вместе с переездом она совершила социальный переход и взяла имя Майкл Дилан. Но для полного счастья Майклу не хватало мужского тела. Дилан страдал от низкого уровня сахара в крови. Однажды он упал в обморок, и его увезли в больницу. Там он узнал про хирурга Гарольда Гиллиса. Во время Первой мировой Гиллис, который вообще-то был отоларингологом, специализировался на операциях по реконструкции лиц у людей, пострадавших от снарядов. Если посмотреть фотографии некоторых его пациентов, грубость работ может шокировать. Но вместе с коллегами Гиллис разработал множество методов, которые легли в основу развития пластической хирургии. А в 30-е у него начали появляться пациенты, которые просили не о реконструкции оторванной челюсти, а, например, о новой форме груди. Ну или вот Майкл Дилан, который мечтал о фаллопластике. Гиллис согласился, тем более, что раньше он уже реконструировал гениталии у раненых солдат и оперировал интерсекс-людей. Спустя 3 года и 13 операций Майкл Дилан наконец получил фаллопротез и желаемое тело. Это было в 46-м году. Операции по хирургической коррекции пола проводились не только в Европе и Америке, но и в Советском Союзе. Считается, что самое первое состоялось в 1972 году. Пациентом был трансгендерный мужчина Иннокентий. Дело было так. В 1968 году на прием к знаменитому московскому хирургу Владимиру Демехову, мы рассказывали о нем в эпизоде про историю трансплантологии, это тот самый человек, который пересаживал собакам вторые головы и вторые сердца. Так вот, к нему на прием пришла молодая женщина Инна. Она рассказала, что всю жизнь ощущала себя мужчиной и попросила о помощи. Демехов обратился за консультацией к рижскому коллеге Виктору Калмбернзу, который специализировался на операциях для интерсекс-людей. Кстати, об этой истории мы знаем благодаря интервью, которое в 2018 году у Калмберза взял журналист Даниил Туровский. Текст вышел на «Медузе» и называется «Это не разврат, это болезнь». Калмберз неохотно откликнулся на просьбу коллеги о встрече с Инной. Он не понимал ее опыт и считал, что она идет против природы. Чтобы убедить его сделать операцию, Инна несколько раз приезжала к нему на консультации. После очередной безуспешной поездки она написала отчаянное пронзительное письмо, в котором рассказала об опыте жизни не в своем теле. Инна испытывала чувство к женщине и мечтала об отношениях с ней, но в женском теле для нее это было невозможно. После письма Калмберз передумал. Он провел еще несколько консультаций с психиатрами, которые подтвердили, что без операции пациентка может покончить с собой. Затем рассказал о своих намерениях министру здравоохранения Латвийской ССР. Они дружили, так что Калмберз получил устное согласие на процедуру. Для создания мужских гениталий хирург использовал так называемый стебель Филатова. Это такой лоскут из кожи и фасций, сформированный из передней брюшной стенки. Для упругости внутрь стебля поместили фалоэндопротез. Помимо фалопластики, хирург удалил у Инны матку, влагалище и грудь. Серия операций продолжалась 2 года. А потом Калмберз подготовил справки, которые помогли Инне сменить документы. В больнице после хирургической коррекции пола его прозвали Иннокентий. И имя прижилось. Когда Иннокентий готовился к выписке, о его операции узнал всесоюзный министр здравоохранения Борис Петровский. Калмберза срочно вызвали в Москву. Но вместо поздравлений он получил строгий выговор и запрет повторять что-то подобное впредь. Петровский назвал операцию преступной. Обычно советские психиатры ставили тем, кто рассказывал, что родился не в своем теле, диагноз шизофрения. Но в 70-е исследованием гермафродитизма, то есть наличие и мужских, и женских половых признаков, занялась хирург-эндокринолог Ирина Голубева. Среди ее пациентов появлялись люди, которые осознавали себя представителями противоположного пола. Вместе с психиатром Араном Белкиным Голубева помогала таким пациентам менять документы, участвуя в переговорах с Минздравом и МВД. Законодательно возможность коррекции пола и юридический переход в России разрешили только в 1997 году. Но в 2023 Дума приняла закон о запрете трансгендерного перехода. Теперь транслюди не могут ни сменить документы, ни сделать корректирующие операции, ни получить гормональную терапию. Сегодня запрет на доступ к медицинской помощи угрожает здоровью и жизням сотен тысяч россиян, испытывающих гендерную дисфорию.
5: Если делается операция, то после этого ЗГТ...
0: ЗГТ — это заместительная гормональная терапия.
5: ЗГТ становится для человека уже не... чем-то медицински показанным, так как без этого будет ухудшаться чисто его ментальное состояние, а вообще просто жизненно необходимо, так как половые гормоны какого-либо пола человеку просто необходимы для нормального функционирования и для жизнедеятельности. Поэтому в случае с хоть трансфеминным, хоть трансфеминным переходом, если удаляются половые органы, либо какие-то их части, то ГТ становится жизненной необходимостью, и человеку действительно будет необходимо использовать это на протяжении всей жизни.
0: Речь идет о ситуациях, когда при корректирующих операциях удаляются яичники или яички, то есть органы, в которых вырабатываются половые гормоны. Если, например, удаляются половые железы, вырабатывающие эстрогены, организму все равно нужны половые гормоны.
5: Поэтому то, что сейчас произошло в российской законодательстве, что людям врачи не имеют права прописывать терапию, в данном случае это просто преступление против человечности. Потому что такие люди, если они не получат доступа к медицине, во-первых, очень сильно ухудшат свое здоровье. Во-вторых, умрут значительно раньше, чем сделали бы это при нормальном раскладе.
0: Иногда транслюди совершают детранзишн, то есть обратный переход. У него может быть много причин, мы про это еще расскажем, но сначала давайте разберемся, как можно откатить назад изменение тела, если уже началась гормональная терапия.
5: То, в принципе, практически все эффекты обратимы. Ну, кроме некоторых. Жировая ткань потом перераспределяется, как обычно. Если речь идет о трансфеминном переходе, потенция и репродуктивность восстанавливается. Кожа опять меняется на мужской тип. Голос как бы и так не менялся. Остается только результат тренировок. В случае с тренировкой вы все так же точно можно отыграть назад. Потому что если человек тут не переучивается говорить по-женски, идет просто расширение диапазона, в котором человек может говорить. Это так же точно, как у профессиональных певиц и певцов. Но это если человек уходит оттуда на ранних стадиях до года. До 2-3 лет, в принципе, это с высокой вероятностью в плане репродуктивной функции. После 4 лет репродуктивная функция может уже не восстановиться, так как орган может уже просто атрофироваться. Но за 4 года человек уже однозначно разберется, надо ему это или не надо. То есть как бы за такой срок никакой ошибки уже точно быть не может. При трансмаскулинном переходе меняется голос, назад его уже отыграть нельзя. Ну и также точно меняется фигура, меняется волосение. Допустим, если человек захочет откат, но волосение по мужскому типу уже произошло, то дальше ему, скорее всего, уже поможет только эпиляция. При трансфеминном переходе грудь уже есть, она уже никуда не денется. Если она не нужна, то в данном случае также точно подойдет только операция. Ну и также точно по поводу репродуктивности. Если операции не было, это происходит на ранней стадии, то репродуктивность восстанавливается. Если на поздней стадии, то как бы все уже под вопросом.
0: Опыт обратного перехода есть примерно у 8% транслюдей. Причем чаще его совершают трансженщины. Автор исследования о дискриминации транслюдей и причинах детранзишена объясняет это тем, что особенности внешности трансженщин заметнее для окружающих, и нетерпимость к ним выше. В свою очередь это приводит к потере отношений с близкими, социальной дискриминации и сложностях при трудоустройстве.
5: Многие люди после детранзишена потом, через какое-то время, когда более к этому готовы, повторяют попытку второй раз. И периодически эти попытки бывают достаточно успешны. То есть 99% всех причин детранзишена — это социальное давление вокруг, с которым человек просто не справляется.
0: Крупное исследование причин обратного перехода проводили в США. Чаще всего детранзишен связывали с давлением близких и их семьи — 35%. Еще 32% называли среди главных причин социальную дискриминацию. 26% — проблемы с поисками работы. Только 2% людей объяснили обратный переход сомнениями в гендерной идентичности. Несмотря на стереотипы...
6: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и с вами снова подкаст «Нота Бена», наш спецвыпуск, где я отвечаю на ваши вопросы. Скажу сразу, вопросов было не так, чтобы очень много, но достаточно. В целом смогу ответить на все поподробнее. Единственное, две небольшие ремарки. Первое, я сознательно не буду отвечать на вопросы личного характера. Тем людям, которые их задавали, я пояснил, а так, думаю, это не очень важно и интересно. И, во-вторых, из вопросов мы будем вырезать часть, где мне отвешивают какие-то комплименты, потому что считаю, что читать комплименты про себя, это совсем уж какой-то уровень. Уровень, который недоступен мне, и надеюсь, что доступен не будет. Собственно, поехали. Значит, первый вопрос «Ladies first» у нас, поэтому первый вопрос у нас будут от дам. Первый вопрос задает Анастасия. У меня следующий вопрос. Как вы относитесь к книге «Тысяча и один альбом», который стоит послушать, прежде чем вы умрете? Стоит ли читать эту книгу? Здесь я вам так скажу. Саму книгу я не то чтобы прям подробно изучал, то есть я примерно представляю, какие там альбомы, так полистывал. Для себя лично ничего интересного я не открыл, то есть формат книги, он, представляет из себя такое перечисление альбомов первого, второго эшелона известности и такого, первого уровня андеграунда. То есть если вы только-только вкатываетесь в какую-то такую тусовку меломанов, то, возможно, книга будет вам полезна, в принципе, если не читать описание. Описание там просто отвратительное. Я не знаю, кто их составлял, там какие-то критики это делали, но мне кажется, что это очередной случай, когда упрощение материала ведет к тому, что контент становится хуже. То есть это такое, эта книга, это такой, научпоп от мира музыки. Соответственно, многие вещи опущены, важные, много банальностей, много очень известных альбомов для привлечения внимания. Поэтому, если вы уже сейчас на таком, на серьезном уровне знаете какие-то музыкальные процессы, слушайте, то есть вы человек наслушанный, это где-то хотя бы там 1000 альбомов вы прослушали. Как раз все, которые в этой книге описаны. Где-то около этого числа, 500 тысяч, эта книга вам, в принципе, не нужна, потому что там будут альбомы, либо которые вы уже знаете, либо те, о которых вы слышали, просто еще пока не дошли их послушать. Если же вы начинаете с нуля, хотите вкатиться в эту тусовочку классных, нудных дядек, которые при каждом удобном случае рассказывают о музыке, но не знаете, с чего начать, то, наверное, книга вам подойдет. То есть исключительно как ликбез я могу рекомендовать. Для более серьезных каких-то музыкальных измышлений она не подходит абсолютно. Переходим к следующему вопросу. Его задает тоже Анастасия, но другая Анастасия. Да, я у некоторых, так как вопросы были в Телеграме, у некоторых были указаны просто имена, у некоторых там имена с фамилиями. Фамилии мы все опустим, просто такое фамильярство себе позволю. Буду зачитывать вопрос, называя вопрошающего только по имени. Итак, Анастасия, уже другая, спрашивает, что вы скажете по поводу группы «Кармен»? На мой взгляд, группа определила... Это продолжение вопроса. На мой взгляд, группа определила развитие поп-музыки, адаптировав электропоп для российского слушателя, и была современной даже по западным стандартам. Заранее спасибо за ответ. Что я могу сказать? Я с вами, наверное, категорически не согласен по поводу определения группы «Кармен». Сейчас попробую объяснить. Давайте начнем с фразы «определила развитие поп-музыки». Да, я так понимаю, в России имеется в виду, потому что в мире, наверное, все-таки нет. Здесь отчасти я соглашусь, но все-таки надо понимать, что специфика искусства, такого музыкального современного искусства в Советском Союзе, ввиду того, что страна была культурно закрыта, все пластинки, они попадали в руки через какие-то черные рынки, через перекупщиков, и не всегда была возможность приобрести то, что ты хочешь. Что доходило, то доходило. Там кто-то покупал, что-то там переписывали, и это доходило до широких масс. А ввиду такого скудного выбора, возможно, группа «Кармен» что-то там и определила в локальном смысле, но все-таки люди, которые творчеством занимались более серьезно, они больше ориентировались, конечно, на западных исполнителей, потому что «Кармен» — это очень во многом калька сольного творчества Марка Элмонда, с каких-то таких европейских и американских синти-поп-стандартов, поп-синти-поп-стандартов, короче говоря, то есть не какой-то экспериментальный электропоп, «Таксидо», какие-нибудь, а что-то максимально простое, то, что по MTV, если вы сейчас включите какой-нибудь MTV, подборка музыки 80-х, одно и то же, то оттуда приблизительно все это и бралось. Электропоп-радиоформат. Поэтому как бы не думаю, что там группа Кармен как-то уж очень сильно повлияла в плане музыки. В плане стиля, возможно, потому что там и танцы какие-то, и какая-то такая попытка сделать концептуальный альбом. Ну, как попытка сделали они, вот у них дебютный альбом там 90-91 года «Вокруг света», который, да, вот он такой был концептуальный, его там куда-то даже какие-то списки засовывали, но я, опять же, не считаю, что там хоть что-то есть интересное послушать, кроме песни «London Goodbye». И вот, как мне кажется, песня «London Goodbye», она успешна потому, что она вот максимально по своей стилистике отражает вот это вот европейское синт-поп звучание. Как-то вот наложилось, что... И плюс удался текст, на самом деле, чего вот у группы Кармен удавалось единожды вот как раз в этой композиции, потому что во всех других там, ну, просто как там Кира-Кира-Сан и так далее. Гораздо более худший уровень, скажем так, чем вот «London Goodbye». Поэтому с вашим определением места Кармен как какого-то проводника российской поп-сцены, я, ну, наверное, не согласен, ну, практически там на 90%, возможно, кто-то действительно на них ориентировался, но точно не на ранних этапах. Следующая часть вопроса, адаптировав электропоп для российского слушателя, ну, тут я уже сказал, что тут не то чтобы адаптировали, скорее просто взяли и, как у нас часто бывает, взяли и сделали на русском то же самое. И была современной даже по западным стандартам. Ну, вот тут, наверное, не согласен с вами полностью, потому что надо понимать, что эта группа начала свое творчество, это конец 80-х, там, начало 90-х, когда уже вот этот жанр электропоп, он шел на спад. У меня там был выпуск про вот группы, как раз, которые попали в такую черную дыру. Я там подробно об этом говорю. Но в целом, то есть где-то в начале 90-х уже синти-поп, особенно такой простой, не экспериментальный, не то, что там можно меломанам покопаться, поискать, а вот такой простенький, абсолютно такой танцевальный синти-поп уже никому не был нужен, потому что появилась музыка джангл, там появились другие какие-то там техно, опять же, то есть немножечко электронная музыка в развитии продвинулась, и дэнс-стандарт уже был немножечко другой. Поэтому относительно западных аналогов, ну, группа была старая, то есть по материалу то, что Кармен пела в 91-м, можно послушать там году в 82-83-м уже. То есть это такое самое-самое начало, самый примитивный такой электропоп. Надеюсь, что ответил я на ваш вопрос. Следующий вопрос, последний вопрос от дам. У нас его задает Екатерина. Мой вопрос про постпанк. Можете что-нибудь порекомендовать из этого жанра? Желательно что-нибудь неизвестное. Мне как тяжело вам порекомендовать что-то неизвестное, потому что я не знаю, насколько вы осведомлены. Давайте так попробуем несколько групп разной степени известности вам предложить. Если уж брать каких-то совсем неизвестных ребят, группу Gordons попробуйте. Это то ли австралийцы, то ли новозеландцы. Играют такой... У них один альбом вышел, на альбоме он тоже называется Gordons. Там такой как бы человек в скафандре изображен. Черно-белый, не пропустите. Очень такая стильная, атмосферная пластинка, очень недооцененная. Вот, очень, очень вам рекомендую. А если чуть так на уровень подняться повыше... Ну, Echo and the Bunnymans могу порекомендовать. Это, ну, она так как бы достаточно известная группа, но, как правило, известна за счет там 2-3 песен. Killing Moon у них там самый, наверное, известный сингл. Ну, еще там парочку. Вот послушать их прям альбомами, потому что группа очень интересная, очень там классный вокалист. По стилю это вот такой не самый обычный постпанк, поэтому, опять же, рекомендую. Что-нибудь еще? Вот здесь уже, наверное, посложнее будет. Попробуйте, ну, это не совсем постпанк, но вот из той же, скажем так, плеяды Marty and the Muffins. Это жанр тяжело определить. Это вот не тот постпанк, который грустный, прям уж совсем. Это скорее такое прото-инди, что ли. Вот. Ну, группа в любом случае интересная. Возможно, вам понравится, если с женским вокалом вы что-то ищете. И, наверное, Lydia Lunch. Lydia Lunch, множество ее проектов, тоже такой постпанк на стыке с готическим роком. Вот, тоже порекомендую обратить ваше внимание. Ну, я думаю... кстати говоря, из такого, если более агрессивно, экспериментально ищите группы, попробуйте группу Ника Кейва, только не которая Bad Seeds, а которая The Birthday Party. Вот, у них там тоже вышло несколько альбомов. Сразу скажу, по звучанию это очень-очень экспериментальная музыка, но, возможно, если вы задаете такой вопрос про постпанк, это вот то, что вы ищете. Так вот, сходу еще что-то вспомнить не банальное, тяжело, но я думаю, там 5 групп будет достаточно, возможно, хотя бы там в нескольких из них вы что-то новое для себя откроете. Итак, переходим к мужской половине вопрошающих. Первый, Дмитрий, пишет: у меня 2 вопроса. Первый, что вы думаете про такого исполнителя, как Кэптен Бифхарт? Почему такой музыкант остается недооцененным до сих пор даже среди меломанов? Второй, почему сейчас молодежь все меньше слушает рок? Видите ли вы ренессанс жанра в ближайшее время? Давайте начнем с первого. Что я думаю про Кэптена Бифхарда? Это гений. Гений музыки, абсолютно фантастический исполнитель, фантастический деятель. То есть здесь я думаю, ничего нового вам, как поклоннику, я не открою. Почему музыкант стоит недооценен? Здесь я с вами не согласен. Ну, что вы понимаете под недооцененным? То есть, с одной стороны, да, среди широких масс, наверное, Бифхарда либо не знают, либо не ценят, но вы тоже делаете скидку. Все-таки у Бифхарда музыка, скажем так, очень тяжелое для восприятия. Это такая вот музыка для тех, кто очень серьезно увлекается искусством. То есть она недоступная. Ну, недоступная в смысле для восприятия. Для обычного такого слушателя, да, вот если человек там только-только познакомился с какими-то более-менее мелодичными коллективами, и тут вы ему включаете Кэптена Бифхарда, ну, понятно, что особых там симпатий он не испытает к артисту. Хотя, на мой взгляд, да, есть, возможно, есть определенная проблема. В России как-то у нас вообще тяжело с такими культовыми исполнителями, мало кто кого слышал. Но я не думаю, что вот если брать именно серьезных меломанов, которые увлекаются там экспериментальной музыкой в таком абсолютном значении, не думаю, что Кэптен Бифхард там какая-то фигура неизвестная. Я думаю, что среди тех, на кого его музыка рассчитана, он довольно известен и всеми любим. Это я вам точно могу гарантировать. По поводу широких масс, никогда он не будет популярен в широких массах, это надо тоже очень четко понимать. Вот, это, знаете, это вот если какие-то аналогии там проводить, не знаю, с футболом, да, то есть вот если вы как-то поверхностно смотрите, то вам нравятся люди, которые там голы забивают или там красиво как-то обводят игроков, там дриблинг, там пас на 40 метров и так далее. Вот, и, например, условно говоря, там позиция опорника, который просто отбирает мячи, она, ну, не вызывает у рядового там человека, который не так часто смотрит футбол, какой-то восторг, то есть это такая нишевая очень позиция, и вот Бифхард, наверное, такой опорник в мире музыки, как и многие экспериментальные музыканты, то есть до них нужно дойти. И не все могут это сделать по разным причинам, и уж точно не все хотят. Поэтому я не думаю, что ваши опасения по поводу капитана и его магической группы как-то оправданы. Так что не волнуйтесь, все с ним будет в порядке. Так, второй вопрос. Почему молодежь все меньше слушает рок? Видит ли вы ренессанс жанра в ближайшее время? Ну, я, во-первых, с вами не согласен, что молодежь как-то, да, сказано. Так говорю, как будто мне тоже за 40, я не знаю, сколько вам. Во-первых, я с вами не согласен, потому что если вы посмотрите там на уровень продаж поп-рок музыкантов, музыкантов первой величины рок-музыки, поверьте на слово, все у них замечательно. Есть свой слушатель и у нишевых рок-музыкантов, то есть и там в плане тяжелой музыки, и в плане экспериментального рока. Психоделика вот в 10-е годы новую волну популярности обрела. Я думаю, что у рока нет проблем. Ну, рок, опять же, в самом широком смысле. Там понятно, что какие-то жанры переживают там третью молодость, какие-то жанры ввиду своей простоты, там, танцевальности, там, поп-панк какого-нибудь вообще не нуждаются ни в рекламе, ни в поддержке. Какие-то более нишевые жанры, но они на то и более нишевые, понимаете? Они не рассчитаны на какую-то очень широкую аудиторию. То есть, условно говоря, посмотрите видео там с современных фолк-рок-фестивалей, там, с рок-н-ролльных, ну, сайко-билли-фестивалей, да и рок-н-ролльных, я думаю, тоже. Инди-фестивали, там, вот Вудсток недавно повторили, по новостям передавали, что вот еще раз. То есть, абсолютно нет никакого падения рок-музыки, прям уж на какие-то там низы. А здесь знаете, в чем проблема? Что вы, наверное, имеете в виду отчасти, что хип-хоп заполонил информационное пространство, это правда. То есть хип-хоп сейчас именно как самый обсуждаемый жанр музыки, он действительно на первом месте находится. Но опять же, если вы посмотрите, там, кто в последние годы получал премии, кто наиболее кассовые концерты организовывал, кто в топах по прослушиваниям, по продажам, то там хип-хоп не везде на первых местах, и также и поп-исполнители, также и рок-исполнители туда врываются, это все очень такое нестабильное, просто, скажем так, хип-хоп как жанр более молодой, он и более шумный, поэтому кажется, что он везде, на самом деле, если так чуть больше копаться, окажется, что не все так сумрачно, если вы переживаете за судьбу рок-музыки, не волнуйтесь, гитары еще долго будут шуметь, да, поэтому и Ренессанса тоже, соответственно, ждать не стоит, он не нужен пока. Следующий вопрос задает Константин. Кто ваш любимый вокалист и любимая вокалистка вне времени и жанров? На вопрос сложный. Так вот сходу я вам, наверное, не отвечу. Давайте вот мы с вами представим, что у нас такой импровизированный диалог, что вы вот передо мной сидите, я вас так прошу разрешения назвать нескольких вокалистов и вокалисток, вы мне разрешаете. Такую игру небольшую сыграем. Если брать вокалистов, вот кого бы я выделил? Это Алан Вега, солист группы Suicide, потом сольная карьера у него была. Фантастический вокалист, очень такой, знаете, берущий за душу, как мне кажется. Это Игги Поп, 100%. Он такой, умеет быть разным. Вот это очень-очень важное качество в вокалисте. Наверное, я бы назвал Джеффа Бакли, трагически погибшего, выпустив всего один альбом. Такая надежда рока в 90-х годах. Альбом «Грейс» 94-го, кажется, год, или 95-го. 94-й или 95-й год. Послушайте, тоже очень рекомендую. Ой, кого бы еще-то вам так вот назвать, чтобы прям не в бровь, а в глаз. Ну да давайте вот на трех остановимся. Если брать вокалисток, здесь, наверное, я бы выделил Ника, вокалистку, вот, которая с Velvet Underground пел, потом у нее сольная была большая карьера. Я выделил Бьорк, я бы выделил Сьюзи Сью из Сьюзи и The Banshees. Давайте тоже вот на трех остановимся. Мужской, кстати, вокал можно добавить Артура Брауна. Это такой оперный певец, который заразился рок-н-роллом, и вот он с таким оперным голосом в этот рок-н-ролл влетал. То есть мне, скажем так, не столько важна мелодичность в голосе, да, то есть там какой-то поставленный голос, это, конечно, все замечательно. Мне больше, наверное, от вокалиста важна энергетика, важно его соответствие его творчеству и, наверное, стилистическая корреляция между тем, о чем он говорит, и то, как он поет. Корреляция не очень уместное слово, но вы поняли. Стилистическое соответствие. То есть, подходит ли под песни Игги Попа, вокал Игги Попа? Вот в его случае подходит. А в каких-то случаях, к сожалению, нет. Дальше. К концу мы потихонечку подходим. Говорю, вопросов немного. Александр спрашивает. Вы упомянули турецкий и греческий прогрок и психоделику на национальной почве. Очень интересует это направление. Могли бы вы дать название этих коллективов? Давайте тогда разделим турецкие и греческие. Если греческие мы берем, я бы здесь выделил группу Socrates Drunk The Conium. Это очень интересная полуэтническая, полупрогрок. То есть там вот прям стилистически очень много всего намешано, но звучит это очень органично. То есть если вы знаете такую группу Комус, такие английские dark folk рокеры, вот Socrates Drunk The Conium, это вот греческий Комус, только, наверное, более экспериментальный и более разнообразный. Очень рекомендую послушать. Есть группа, кого еще можно вспомнить, Axis есть группа, это, но она не совсем греческая, это как бы французская группа, но там греческие иммигранты, как бы иммигранты из Греции, эту группу составили. Там я вам рекомендую третий альбом этого коллектива послушать. Первые два, ну, наверное, не совсем то, о чем вы спрашиваете, они такие как бы веселенькие, в духе там Нил Янга, вот когда он с Кросби, Стиллом Нэш пел вместе. А вот третий альбом такой уже тяжелый, натужный, мрачный. Я думаю, возможно, то, что вы ищете. Вот, если про турецкие группы мы говорим, то здесь я имел в виду анатолийский рок, так называемый, ну, то есть есть регион Анатолия, и оттуда вот несколько коллективов. Главный там парень был Эркин Карай, это легенда вообще турецкого рока, это человек, который, наверное, дал Турции рок. То есть там в диапазоне от, там, через представителя анатолийского рока, группа «Монголы» была, я не знаю, как она на турецком читается, ну, переводится как «Монголы». Значит, там в диапазоне вот этих монголов до группы «Манга» такая была, в нулевых такая поп-рок-группа, не очень интересно. Но вот всем вот этим вот коллективам дал начало именно Эркин Карай, поэтому такая легендарная фигура, очень рекомендую его послушать, послушать также монголов. И вообще можно, в принципе, анатолийский рок можно, в принципе, слушать пачками. Это он, знаете, он как крауд-рок в том плане, что
1: он достаточно разнообразный, потому что, ну, это, грубо говоря, адаптация турецкого фолка, то есть такой турецкий фолк-рок, турецкий фолк под рок-музыку. И стили адаптации, так как жанр, ну, формировался в процессе, ну, достаточно разные, поэтому я вам рекомендую порыться, значит, в этом вот направлении, там много достойных коллективов. В принципе, я думаю, что что-нибудь интересное для себя вы точно найдете. Кстати говоря, пока отвечал, вспомнил в вопрос про постпанк. Был такой коллектив греческий, Alive She Dies называется. Играл такой очень грязный, очень мрачный постпанк. Группа очень на любителя, прямо скажем. Но есть шикарнейший кавер у этого коллектива на песню She Lost Control от Joy Division. Вот, послушайте, ну, хотя бы для общего развития, не пожалеете. Надеюсь, Александр, на ваш вопрос я ответил. И вот последний у нас сегодня вопрошающий Никита, у него сразу три вопроса. Вопрос номер один. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу такого жанра, как свинг-кор. Так, ну, свинг-кор это у нас, ну, для широких масс, это такое хардкор-джаз. Припанкованный хардкор-джаз, то есть это такой стиль, где музыка такая, ну, соответственно, свинковая, такая припанкованная немножечко, довольно такая легкая, веселая, даже танцевальная, и поверх нее вот этот вот вокал, метал-вокал, я знаю, там есть какие-то грув, еще какие-то, я вот честно не разбираюсь абсолютно вот в этих вот на тонкостях метал-вокалов, поэтому

наверное, один из моих, ну, не то чтобы любимых, но один из жанров эволюции метал-музыки, который мне лично очень близок. Поскольку, в принципе, метал-музыку я, ну, в широкой массе воспринимаю не очень хорошо, потому что она очень, как вам объяснить, очень много самоповторений. То есть она как-то вот, люди там считают, что если они играют виртуозно, то они могут играть одно и то же виртуозно. Мне это не очень близко. И понятное дело, что есть огромное количество групп, которые там, ну, просто там, великолепны вне всяких вообще категорий. Я говорю про большую часть. Это на самом деле так во всех жанрах происходит. Просто вот как-то метал всех мастей, они как-то больше всех обижаются на вот такие выражения. Я надеюсь, что Никита на меня не обидится, если он любитель, а за такие слова. Ну, свинкор для меня это такой, да, глоток свежего воздуха, хороший жанр. Всем, пользуясь случаем, очень рекомендую ознакомиться. Следующий вопрос. Не планируете ли вы выпуск, посвященный направлению Neue Deutsche Härte? Я надеюсь, правильно я прочитал Härte, потому что я немецкий абсолютно не знаю. Или, может, кратко расскажете про это направление спецвыпуски? Давайте кратко расскажу, потому что выпуск не планируется. Давайте даже не кратко расскажу. В 80-е годы, в начале 80-х годов, случилось такое знаковое событие, такое, знаете, околомузыкальное. Музыкальная журналистика до этого, она была так едина. То есть писали обо всех подряд, кто хоть там какое-то отношение к року имеет. И вот в 80-х годах журналисты разделились. Одни начали писать про музыку тяжелую, то есть все, что из хард-рок пошло, значит, вот в как раз музыку метал. Другие начали писать про новую волну. То есть там про постпанк, готический рок и так далее. Там понятно, что были какие-то перекрестки, но в основном как бы это вот все разделилось на субкультуры, на такие, и каждый, значит, отдельное издание писал про свой стиль. Были стили, скажем так, на стыке. И вот один из таких стилей – это был продукт так называемой Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны, Industrial. Ну, самая там известная группа – это, извиняюсь, надо выговорить по-немецки, Einsturzender der Neubaut. Как-то так. Ну, это разрушающиеся новостройки, короче говоря. Как по-немецки, извините меня, франкофоны, я понятия. Нет, не франкофоны. Франкофоны это... В общем, кто знает немецкий, вы меня простите. Я не специалист абсолютно. И, значит, на вот этот вот Industrial очень всем понравилось. Там потом появился пост-индастриал, группа типа The Young Gods, швейцарцы. Очень рекомендую, легендарная абсолютно группа. И вот, значит, на основе таких вот наслоений в Германии постепенно образовался такой жанр, как Neue Deutsche Härte. Это новая немецкая тяжесть, переводится. А вы этот жанр знаете прекрасно, хоть не знаете название этой группы, Аумф, там, Рамштайн и так далее. Вот это вот, значит, группа. Я вам скажу так, мне, это такая, ну, небольшая история, там, выпустили альбом Аумф, там, какие-то фестивали у них были, потом Рамштайн, ну, а дальше все знают, я думаю, здесь развитие жанра нет смысла рассказывать, потому что, в принципе, группа довольно известна. С одной стороны, да, то есть как бы Рамштайн в очередной раз нанесли Германию на карту, музыкальную карту, там Аумф, по-моему, группа из Вольсбурга тоже достаточно влиятельная. Жанр во многом породил музыку, вот это вот, знаете, альтернативная музыка, такая альтернативный хард-рок, или как-то так он называется, это вот типа Evanescence, System of a Down, вот то, что в нулевых вот, у всех в плеерах было, вот это, значит, все продукты Neue Deutsche Härte. Мне что Rammstein, что Evanescence, System of a Down, что Oomph абсолютно не близки. Если брать именно музыку такую метал, мне больше вот направление, которое вот скандинавские страны, там black metal, там пост-хардкор, хардкор, вот это мне ближе гораздо. Потому что по мне, вот это вот Neue Deutsche Härte, это, знаете, попытка опопсить метал-музыку только с другой стороны. Объясню, почему с другой. Вот до этого были жанры там типа помп, метал, да, помпезный метал, типа Европа, группа там, Финальный отчет исполнили, абсолютно отвратительная песня, на мой вкус просто, я считаю, что каждому человеку, который слышал песню по радио, ну, нужно деньги просто выплачивать от группы Европа, потому что, ну, это действительно очень плохо. Вот немцы, что им можно поставить в заслугу, они пытались как-то немножко с другой стороны эту метал-волну ее как бы опопсеть, но более качественно. Да, то, что получилось гораздо лучше, чем помп-метал, но гораздо хуже, чем метал и хардкор-пост-хардкор, которые пошли с другой стороны. То есть она такая более простая, абсолютно не экспериментальная, абсолютно нудная и однообразная, как по мне. Да, там можно Рамштайн хвалить за ироничные, там, такие эпатажные текста, за эпатаж на концертах, там, в принципе, я думаю, все истории эти знают, за такую подачу, сделать так из металла такое, знаете, шоу для всех. В этом, пожалуй, главная, наверное, заслуга

0: но это очень хёрта, и очень коммерчески успешный жанр, надо сказать, тоже очень важно. Но как музыкальная единица у меня лично никакого восторга не вызывает, никакого интереса, я не готов посвящать этому целую передачу. Если вдруг вы фанат, пожалуйста, мне лично жанр не близок. Я считаю, что в 90-е года, в нулевые, и уж тем более в истории Германии были жанры, ну, гораздо интереснее, чем вот это. Да, последняя ремарка про Neue Deutsche Härte. Может быть, есть там какие-то гениальные исполнители, которые выпустили по одному альбому, я их не слышу. Возможно, такие есть. Обращаюсь сейчас непосредственно к Никите, который этот вопрос задал. Если вас не затруднит, если вы знаете прям каких-то выдающихся представителей жанра, интересных на ваш взгляд, вот у вас мой телеграм, наверное, сохранился, напишите, я послушаю. Если вдруг действительно я ошибся как-то по поводу так целого жанра высказываться, я как бы в следующем там выпуске обязательно скажу слова поддержки немецким тяжеловесам. А пока переходим к вашему третьему вопросу, что можешь сказать про группу Клатч? Группа Клатч – это культовый коллектив 90-х, который… Давайте пока культовый коллектив 90-х. Я слушал у них, ну, наверное, альбомов 5. Вот. Честно скажу, я не в каком-то там диком восторге нахожусь от них. Мне не моя, не мое, опять же. На первом альбоме, вот, который такой был более хардкорный, такой припанкованный, вот там парочку песен послушать можно. Я очень рекомендую первый альбом послушать группу Клатч. А дальше, ну, мне такая музыка абсолютно не нравится. Она какая-то, ну, по мне скучная. Давайте я, ну, расскажу о плюсах коллектива. Первый – это текст. Да, там действительно очень такая большая серьезная работа со словом идет. Если вы знаете английский, получите массу удовольствия. Другой разговор, что как бы в защиту своего тезиса, что один только текст, он не определяет крутость группы. Это все-таки музыка, а не поэзия, поэтому определенное на музыкальное сопровождение очень хорошего уровня должно быть, я считаю. А второе достоинство – это стремление группы к каким-то экспериментам. То есть у вас, ну, по крайней мере, у меня, я, опять же, слушаю только 5 альбомов первых, я не знаю, что там дальше у них, но у меня не создалось ни на одном альбоме впечатление, что группа как бы сам повторяется или списывается. То есть ребята постоянно искали что-то новое, ребята пробовали разные стили, разные какие-то фишечки, и везде пробовали, то есть на таком нормальном уровне, на хорошем, таком как бы не выдающемся, но хорошем. То есть я не могу сказать, что группа плохая, очень даже солидная, но я считаю, что вот культового статуса, который она имеет его не совсем оправдан. Третий – это вот когда группа пробует что-то, она там, ну, где-то на альбомах она там вообще к классическим хард-рок-музыкантам отходит, которые 70-х годов. Надо сказать, что несмотря на то, что они вот отходят именно в эту стилистику, они не вторичны. То есть видно, что это группа, которая пробует себя в жанре такой хард-рок ревайвал, если хотите. Но при этом это что-то новое. То есть обычно, когда происходит какой-то ревайвал, то это то же самое, что было 30 лет назад, только вот, значит, на новый манер. А в целом все те же фишки, полное калькирование что образа, что манеры пения, что манеры игры, что каких-то ходов музыкальных, здесь этого нет. Здесь группа, надо сказать, очень даже достойна. Поэтому мой вердикт, ну, опять же, это вот одна из тех групп, которые мне не нравятся, но я понимаю, почему она нравится другим, если хотите. Поэтому если вдруг, вот из тех, кто нас слушает, вы любите такую легкую метал-музыку, но при этом такую, знаете, экспериментальную от альбома к альбому. То есть не экспериментальную в прямом смысле, а вот такую как бы ищущих себя музыкантов от альбома к альбому. Послушайте группу Клатч, возможно, это то, что вы давно искали. Если вы небольшой любитель таких жанров, то не советую вам, ну, не понравится, скорее всего, потому что они именно в этой стилистике работают. Вот, надеюсь, что ответил я на все вопросы ваши, удовлетворили вас мои ответы на ваш вопрос. Собственно, на этом все. Надеюсь, что все те, кто спрашивал, удовлетворены. Через где-то недели 2-3 после выхода вот этого выпуска ждите следующий. Думаю, будет он про рок-революцию. Посмотрим. Я так не буду загадывать с тематикой. А на этом все. С вами был Анатолий Рыльсков. Подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Все хорошо?
1: Да.
2: Ты меня убьешь?
1: Нет. Я хоть раз тебя убила? Всем привет! Это «Радио Монеточка», подкаст от Лизы Монеточки, Вити Исаева и студии «Либо-либо».
3: Привет-привет. В этом подкасте мы созваниваемся с нашими слушателями и обсуждаем с ними проблемы, которые их волнуют.
1: И сегодня мы говорим на животрепещущую, волнующую нас всех тему «Первая любовь».
3: Можешь рассказывать все, что хочешь про себя.
1: Правда? Тебе не будет обидно и неприятно?
3: Ну, я думаю, что это все в прошлом, как бы я уже с тобой с 2020 года.
1: Мы стали парочкой в 2020-м?
3: В 2019-м?
1: Нет!
3: Да. Или начало 20-го. Ладно, пусть начало 20-го, хорошо.
1: Странно, что мы не записали никакую дату, что мы ничего вот это вот...
3: Не, ну я точно знаю дату того, как мы расписались.
1: Спасибо!
3: А ты знаешь...
1: 24 декабря.
3: Неправильно.
1: 26 декабря.
3: А вот так вот, видишь? Вот и все.
1: Ну, как-то у нас это не очень культивировано в отношениях. Мы с тобой ни разу не праздновали годовщину свадьбы, мне кажется.
3: Как-то я тебе всегда подарки дарю.
1: Ведь, слушай, я чувствую себя не очень. Давай уйдем от этой темы.
3: Давай уйдем.
1: Надо, наверное, сделать этот спойлер, чтобы все истории дальнейшие не звучали странно, что я считаю, что моя первая любовь, если любовь – это что-то, что одно в жизни, это какие-то соулмейты, которые созданы друг для друга, то моя первая любовь – это вообще Витя. И я считаю, что мы с Витей созданы друг для друга. Более того, я уверена, что мы с ним встречались в прошлой жизни, и мы переродились и встретились здесь, мы сразу узнали друг друга. У нас, конечно, был долгий такой сложный, интересный путь, но я с первой секунды поняла – о, вот и он, все. Ну, у нас была огромная разница в возрасте. Вообще-то приличные парни не целуются со школьницами, когда им 28 лет. Но по-другому просто быть не могло. Ну, мы не те люди, которые могли бы... Как вот я сейчас уже, смотря на все это, я понимаю, что мы не те люди, которые смогли бы построить брак, начать семью, родить детей.
3: То есть у нас не получилось?
1: Ты дослушай! С человеком, с которым они вот эти 5 лет не продружили. Другого варианта просто не было, я считаю. Ну, ты тоже можешь мне рассказывать почти что все. Но только не говори так, ах, как... Какая была девочка! Всем девочкам девочка, с тех пор таких я не встречал. Так не говорила.
3: Если про тебя.
1: Тогда можно. Но я думаю, что это будет непростой выпуск. Мне будет тяжело.
3: Просто для себя я как-то уверенно себя в этом чувствую.
1: Как ты думаешь, почему ты чувствуешь себя в этом уверенно, а я волнуюсь?
3: Я не знаю. Ну, то есть... если тебе некомфортно, я не буду многим делиться.
1: Нет, уж так вот еще мне, знаешь, что это он такое? Но это я не буду рассказывать, иначе ты, дорогуша, сойдешь с ума.
3: Ничего такого, ты делилась историями гораздо хуже.
1: Какие?
3: Ну ладно, не гораздо хуже, сопоставимыми, то есть сопоставимыми любовными историями ты делилась.
1: Ведь надо еще учитывать, что просто мы с тобой были реальными друзьями. Это важная часть наших с Витей отношений, мы были...
3: Нереальными друзьями.
1: И мы все друг друга рассказывали. Слушай, написал мне такой парень, что, сходить с ним погулять? Или там, ну чем, девочка моя, подружка...
3: Ну, конечно, скажем так, не было этого такого окраса дворового, как сейчас Лиза предала.
1: Ну, я в общих чертах просто, чтобы в паре предложений было понятно, насколько это была действительно классная дружба, где мы были очень искренни и даже такие вещи говорили. Ты знаешь, вот иногда сейчас мы стали мужем и женой, я думаю, да лучше бы я об этом все, блин, не знала.
3: А почему лучше бы не знала?
1: Ну, не знаю, ну, потому что я тревожная. Ну, не переживайте, я занимаюсь с психологом. Я все это с ним обсужу, проработаю. Я не несу, видите, вот так вот, понимаете, в тарелке всю свою какую-то ревность, обиду, какие-то тревоги. Я нормальная тетенька. Но у меня действительно возникают иногда какие-то мысли. Почему вот мы с Витей... Он был в 11 классе. Почему он сразу ко мне не пришел? Почему он сразу там меня не поцеловал? Почему он меня не дождался? Ведь ему было всего 30 с чем-то лет, когда мы поцеловались. Что, так сложно было подождать? Ну, я шучу. Это, конечно, гиперболизировано. Я не даю ход этим мыслям, я не развиваю эти чувства, не углубляюсь в них. Но иногда у меня возникают такие штуки. Да слушайте, что вы меня лечите? Что вы в душу мне лезете? Ребят, вот вы уж подумайте, такие прям все идеальные люди. Да у всех у нас есть какие-то штучки, тараканы в голове.
3: Ты права, лучше защитить от нападения.
1: Вить, помоги мне выбраться отсюда, помоги мне выбраться из ямы.
3: В общем, ты действительно не грузишь меня своими эмоциями относительно этого, за что я тебя благодарю.
4: Привет, меня зовут Маша, мне 16 лет, и я из города Троицка. Когда я была в 7 классе, я влюбилась в мальчика. Это было очень странно. Он только перевелся к нам, и я считала его просто превосходным. Охота была как-то выделиться, показаться классной, для того, чтобы расположить его к себе. Что я сделала? Покрасила кончики в фиолетовый, носила джинсы на низкой посадке и футболку с Ривердейлом. И я постоянно писала ему всякую чушь. Сейчас мне все равно на это. Но вообще, мне кажется, что это поведение достаточно глупое. Но что не сделаешь, чтобы понравиться? И у меня такой вопрос. Что глупое вы делали для того, чтобы понравиться тем, кто нравится вам?
1: Маша, привет!
5: Привет.
1: Давай, Вить, твои самые странные влюбленные поступки.
3: Как-то раз в школе мне нравилась девочка. И я притащил в школу барабанную установку. И в течение 2 перемен я играл в коридоре на барабанах. Я собрал гигантскую толпу детей. Я привлек очень много внимания. Мне потом звонили другие девочки.
1: А она
3: нет. Ну, на самом деле, мне кажется, я просто не умел, как и сейчас, наверное, прицелиться в свою целевую аудиторию. Этой девочке, мне кажется, никогда не нравились парни-барабанщики, типа, значит, музыканты, там еще кто-то. Я потом видел парня, с которым встречалась эта девочка. Во-первых, это был достаточно вот криповый 20 там с чем-то летний парень.
1: Не одобряем.
3: На черной тонированной тачке.
5: А в каком классе это было?
3: Мне кажется, 8-9 класс.
5: Мне кажется, это очень запоминающееся поведение. Она точно это запомнила.
1: Я бы влюбилась, Витя.
3: Ну, спасибо, что вы меня успокоили. Но это давно просто не является фокусом моего внимания. Мне кажется, что я отвлекся в тот же день просто тем, что вау, многим понравилось то, что я умею неплохо играть на барабанах.
1: Конечно, 5 новых девочек тебе позвонили.
3: Откуда ты знаешь, что 5?
1: А что, угадала?
3: Ну, примерно, наверное, да.
1: Класс! Вот это урожай, Витя. У меня никогда не было такого внимания.
3: Ну, в школе у меня не было ни одной девушки.
1: Ну, у тебя, видишь, была какая-то странная выборка. Мне кажется, что вот твой вопрос о том, как правильно привлечь, допустим, парня, попасть в то, что ему нравится, мне кажется, это бесполезно делать.
3: Согласен.
1: Если я обожаю Ривердейл, правильно я произнесла?
5: Ну, тогда да, обожала, да, Ривердейл, правильно.
3: А сейчас что тебе нравится?
5: Вообще, сейчас я читаю «Алхимика». Но, а так я сдаю литературу, и мне вообще в этом году очень понравилось «Преступление и наказание», что странно, потому что русская классика меня как-то не интересовала. Я занимаюсь танцами, мне нравится все творческое, я рисую, иногда пою, и мне кажется, если правда с кем-то знакомиться, то нужен человек тоже более творческий.
1: А как-то... Конечно, или который любит также эту литературу, и более того, раз ты этим увлекаешься, изучаешь это, и тусуешься даже в каких-то кругах, например, если ты готовишься к ЕГЭ, то ты наверняка ходишь на курсы подготовки к этому ЕГЭ куда-нибудь.
5: Да.
1: И там же все эти люди туда и приходят. И мне кажется, это гораздо круче, чем влюбиться в мальчика и потом выяснять, чем же он таким увлекается, и присваивать себе эту выдуманную личность. Гораздо круче просто стоять на своем. Да, я люблю играть в Sims 4. И пока я не найду фаната Sims 4, я не успокоюсь.
3: Ну, ты не нашла же фаната Sims 4.
1: Ну, нас с тобой связывает кое-что побольше, чем Sims. Чем компьютерные игры. Ну, я могу рассказать смешной случай, что я делала, когда влюбилась в мальчика в садике. В общем, мне нравился мальчик. Его звали Дима. Я ничего не помню. Как он выглядел, чем он мне... Нет, чем он мне понравился, я помню. Он был в старшей группе.
3: Тот самый парень на тонированной машине.
1: Тогда вообще не было идей. Во-первых, как его привлечь? Во-вторых, зачем? так, вообще такой цели как бы не было. Просто нравится мальчик. Я хотела к нему рядом подходить и говорить: «Я тебя люблю, Тима, я тебя люблю». А он-то уже стесняется. И что я делала? Я завела себе тетрадку, где я писала: «Я люблю Диму». Вот прям большими буквами. Знаешь, одна страница, одна фраза. На все клетки. «Я люблю Диму». На следующей странице: «Мы с Димой поцелуемся». А потом мама увидела, что я пишу эту тетрадку, прибежала. Я поняла, что сейчас мама будет забирать тетрадку, побежала ее выкидывать в окно. Она застряла между решеткой и окном. Я вся была в истерике, и мама ее оттуда вытащила и унесла. И это был для меня конец света. И я слышала, как они с папой читали и смеялись.
5: Мне кажется, когда родители узнают о влюбленностях, это вообще очень странно, потому что потом все равно с их стороны какие-то издевки, мне кажется, могут быть, если родители не совсем понимающие.
1: Ну, ты знаешь, еще здесь видишь, сейчас, допустим, об этом очень много информации. Раньше, когда там мои родители меня воспитывали, это вообще как бы было как бы все не на поверхности, и этой теме не уделялось так много внимания. И сейчас, когда я там вспоминаю какие-нибудь странные вещи, они как бы честно так говорят: мы просто вообще не знали. Ну, типа, мы также ответственно читали все книжки, что у нас были, просто в них было написано реально другие вещи. И в этом смысле, конечно, ну, как родитель, я, наверное, очень постараюсь не смутить своего ребенка ничем и нанести ему как можно меньше травм, но уверена, что все равно не получится, и она вырастет, и выйдут новые какие-то постулаты правильного воспитания, и окажется, что я где-нибудь да точно и ошиблась.
5: Я думаю, все будет супер с Ниной, потому что вы ее очень любите, как я вижу.
1: Очень, конечно, ну, все любят своих малышей. Слушай, ну а сейчас у тебя как? Что с этим мальчиком-то в итоге? Все, забылся?
5: Ой, да? Да, забылся. Но сейчас столько внимания не уделяется любви, вот этому чему-то, поиску отношений, потому что сейчас, ну, уже как бы поступление в голове, и нужно готовиться к ЕГЭ, и как-то, если что-то и есть, то оно проходит мимо.
1: И мне кажется, еще знаешь, что в культурном пространстве сейчас как-то нет такого акцента на отношениях. Потому что когда я была маленькой, это было реально в каждом мультике, везде. И если у девочки нет парня, значит, она не крутая.
5: Сейчас, мне кажется, больше всего внимание обращают на саморазвитие. Что вот сейчас мы будем стараться делать тебя умной.
3: И тогда у нас наконец-то появится парень.
1: Ну нет, и тогда мы уже по уму себе найдем какую-то любовь, если захотим. И уже тогда мы сумеем выстроить это все по уму и по крутости, а не как глупые малыши. А у тебя была в школе первая любовь?
3: Что это значит?
1: Ну, давай определимся. Первая любовь – это первая девочка, которую ты испытал влюбленность, и ты подумал: какая она красивая, я хочу ее поцеловать. Какая милашка.
3: Вот у тебя всегда поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Почему вы меня не поцеловали? Поцелуйте меня.
1: А вот у тебя всегда так: «Я Витя».
3: Хорошо, у меня было такое.
1: Да у всех это было, конечно. Господи. Ну, у меня это была такая долгая любовь, прикольная, очень милая. Я очень рада, это был приятный, нормальный экспириенс. Но мне было очень грустно после расставания.
3: Когда это закончилось?
1: Ну, это началось в школе и закончилось тоже в школе. Это длилось где-то 4 года. Я рада, что это закончилось. Но в моменте расставания это было так тяжело. Это был ужас. Я никогда не испытывала ничего сопоставимого с тех пор и до сих пор. Это было ужасно. Типа полгода я просто вообще просто рыдала.
3: А почему вы расстались?
1: Да я не знаю, ведь, ну, как-то... Я даже не помню. Ну, слушай, ну, мы просто все выросли, и у всех появились свои какие-то интересы, у всех какой-то свой путь.
3: Складывается впечатление, что у подростков химия может возникнуть со стеной.
1: Ну, у тебя не было такой долгой первой любви?
3: Нет.
1: Твои школьные вообще чувства были взаимными?
3: Нет.
1: У тебя была невзаимная школьная любовь?
3: Да. Даже две.
1: Правда?
3: Да.
1: Но ведь ты был таким хорошим мальчиком.
3: Ну, я всегда нравился не тем девочкам, которые нравились мне.
1: Ничего себе.
3: Мне кажется, что просто я позже начал открывать в себе те качества, которые привлекательны во мне, скажем так.
1: Для женщин.
3: Да.
1: Так у меня вообще не было такая ситуация. Я просто встречалась с тем мальчиком, которому я понравилась. У меня до этого там в 4 классе, помню, я понравилась мальчику. Еще в 6. Так я со всеми ними все там и гуляла, и за ручку ходила. У меня не было такого выбора. Ой, я тебе нравлюсь? Все, пойдем. Вот так у меня было. Класс, круто. А ну первая вообще моя любовь, это была в садике мальчик. Это еще, кстати, к теме про воронье относится.
3: Воронье?
1: Воронье.
6: Там воронье.
1: Моя первая любовь, это был в садике мальчик Кирилл, который говорил всем, что он Sonic X. И из-за этого я его полюбила.
3: Мне очень нравится. Просто он внушил тебе. Или тебе нравится тот факт, что он говорит, или ты поверил, что он Sonic X?
1: Я поверила. Но это не я, это весь детский сад верил.
3: Я понимаю, конечно. В это сложно не поверить. Он синий был?
1: Нет. Он всем говорил, что он Sonic X, и что когда никто не видит, он превращается в Sonic X.
3: Я всем говорил просто, что я Донателло.
7: А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет?
8: Привет, я живу в Екатеринбурге, Свердловской области. Моя первая серьезная влюбленность случилась в 14 лет, когда я познакомилась в интернете с одной девочкой, и она мне сразу понравилась. Мы очень часто начали переписываться, отвечать друг другу на сообщения, но все осложнялось тем, что о таком не расскажешь. Я была рада, потому что смогла рассказать своей маме, которая приняла это, и все было хорошо. Вот. Но я не рассказывала об этом своей подруге, потому что как-то раз в нашем разговоре она упомянула, что она против однополых отношений, таких людей надо лечить. Поэтому я очень испугалась, что она перестанет со мной общаться. И поэтому я так и не рассказала ей, что мы встречались с ней. Это было чудесно. Она приехала ко мне летом. Но летом все пошло совсем не так, как я ожидала, потому что она осталась на очень долгое время и доставляла мне сильный дискомфорт, так как мы встречались на расстоянии, у нас не было возможности понять личные границы друг друга. Она очень много требовала контакта от меня, который я не могла ей дать. И мы расстались спустя несколько месяцев. И так закончились мои первые настоящие отношения.
1: Привет!
9: Привет.
1: Слушай, ну у тебя остались счастливые воспоминания об этом всем, или что-то тебя еще тяготит?
9: Ну, немножко тяготит, потому что после того, как мы расстались, ничего не кончилось, по сути, потому что мы также продолжали общаться с ней достаточно близко и хорошо, и я не знала, что это ей наносит столько боли, потому что я в тот момент уже встречалась с другим человеком, и на протяжении всего того времени, что мы общались с ней после расставания, оказывается, она все еще меня любила.
1: Ну, любовь такая штука, ты не можешь оторваться, как бы тебе плохо ни было. Я очень тоже это хорошо понимаю.
3: Не, иногда, да, существуют какие-то ложные надежды на то, что еще чуть-чуть, и может все вернется.
1: Ну и в целом, все твое естество тебе говорит о том, что ты должна как можно ближе быть с этим человеком каждую секунду, вообще вне зависимости, что с ним, и что он тебе говорит, и как он вообще сам даже поменялся. Я помню вот как раз про школьную любовь, что именно так и заканчивалось, что уже все закончилось, а я все еще просто, знаешь, крипово просто сталкерила, просто, ну как сталкерила, ходила там к мальчику под домом, стояла, что-то там ждала. И я не понимала, зачем. Потому что уже было понятно, что между нами ничего не будет.
3: На самом деле, долгое время у меня тоже была похожая какая-то история с ощущением. Просто мне было много, когда сразу так много нового человека в твоей жизни. Угу. Есть какая-то особенность у меня, которая схожа даже с расстройством аутического спектра. Условно, если мне неинтересно, я могу даже покинуть разговор, никого не предупредив о том, что я из него вышел. И вот то же самое, как бы я испытывал всегда в отношениях, что меня всегда напрягало то количество внимания, которое тебе оказывается, и ты должен оказывать по поводу и без.
1: Угу.
3: И поэтому мне всегда нравились отношения, которые зарождаются из дружбы. И мне всегда было интересно, почему это больше особо никому не нравится. Почему всех интересуют отношения, которые начинаются с...
1: Каждую секунду мы больше не отлипнем друг от друга, да. Не на меня.
3: На самом деле, я где-то услышал, вот это первые дни отношений, первые месяцы, это пробник того лучшего, что может быть дальше. Мне кажется, что в этом что-то есть. Что, например, если ты испытываешь в самом начале отношений какой-то дискомфорт, то дальше это будет только как бы...
1: Ну да, нет такого. Ну, со временем плохие черты, наверное, могут пройти. Нет. Со временем все плохие черты точно усилятся в 1000 раз и будут раздражать вас в 1000 раз больше. Я, знаете, иногда, если не могу уснуть, я вспоминаю именно вот наши с тобой первые дни отношений, когда мы в первый раз поцеловались. Я помню это посекундно. Я помню каждую деталь. Я пыталась недавно в искусственном интеллекте нарисовать эту картину. Ну, я просто помню, как выглядела
2: комната. Я помню, ты меня присылала.
1: И моя мечта воссоздать. Иногда я говорю, Вить, ну не иногда, очень часто. Я говорю, Вить, ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? А давай сейчас так же попробуем поцеловаться. Или там первый раз, когда Витя меня, я помню, ни с того ни с сего, вот мы друзья, друзья. Но знаешь, что-то тут вдруг начали сближаться, как-то больше общаться, вдвоем все время где-то шататься. И я помню, как он один раз меня погладил по голове. И я навсегда помню, где это, как это было, в чем я была одета. Просто взял и погладил. И тогда я поняла, все.
2: Он мой. Сработало.
1: Началось такое, блин.
2: Вот если бы мы расстались.
1: Ой.
2: Подожди. Ты бы хотела, чтобы мы больше не общались? Или чтобы мы поддерживали связь?
1: Ну, я точно уверена, что мы с тобой просто обязаны общаться до конца наших дней, потому что у нас есть один ребеночек. И, ну, это просто обязывает нас сохранить... Ну,
2: давай в более гипотетический мир. Просто вот эти чувства...
1: Нет, тогда бы я не стала с тобой общаться. Зачем мне каждый раз это вспоминать? Более того, память работает в этом смысле по-дурацки. Любое событие из прошлого она любит приукрашать. Чем больше проходит времени, тем меньше ты помнишь, что вы расстались-то вообще, и тем больше ты помнишь, а как мы первый раз ходили в кино, погуляли, посидели в кафе. Она оставляет какие-то приятные воспоминания, но она так защищает. Например, у меня так психика работает.
2: Хорошо. Такой вопрос последний. Будь ты на месте человека, который в паре, которая рассталась, любит меньше. Ну, то есть он дальше как бы продвинулся. Угу. Вот теперь, зная о том, что легче было бы, например, чтобы вы не общались. Ты бы сделала за вас двоих этот выбор?
1: Да. Я бы исчезла из жизни, я бы его заблокировала не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы ему было легче, потому что каждый лишний день, что он сидит у меня на страничке, будет причинять ему дополнительную боль. Никаких надежд, никаких поддержек. Ну, так ты делаешь человеку больно. Но это опять ведь мой. Я тебе говорю, у нас есть вот с тобой подружка, менеджерка наша бывшая. Она прекрасно со всеми.

0: что это правильно. И я старался всегда это делать, но несколько раз как будто бы твой вывод оказался более жизнеспособным, более правильным. Поступить так, что типа не общаться как бы вообще нигде, никогда, потому что это в данный момент делает только все хуже. Но как будто морально я чувствую, что правильно, конечно, общаться с людьми и не обращать
1: на это внимания. Ну да, у вас было много общего. Наверняка вы не только, знаешь, по половому признаку сошлись, наверняка у вас были какие-то общие интересы, и странно это все вот так покидать.
0: Да. В чем интересно?
1: Мы, мне кажется, отвлеклись от нашей прекрасной слушательницы. Да, да.
2: Не знаю, вот после того, как я с ней рассталась, мы поддерживали с ней дальше дружеский контакт, только потому что я не знала, насколько ей больно со мной общаться, продолжать дальше. Она об этом никогда не говорила. Но после того, как я узнала, что она так сильно зависит от меня, и я заблокировала ее, но она все еще продолжала там писать на своей странице ВКонтакте какие-то грустные сообщения про меня, там стихи, всякое такое. И это тоже было так немножечко дискомфортно, потому что, ну, все-таки у нее, ну, что-то осталось ко мне. Я не знаю, как, ну, как ей помочь с этим.
1: Ты знаешь, я сейчас вспомнила какую-то свою ситуацию, где я была в похожем на твое именно положение. И ты знаешь, наверное, даже на себя и не надо много брать. Не так уж и много от тебя и зависит. Хочешь, блокируй, не блокируй, пиши, не пиши. Человек все равно сам переживает свою боль. И тебе нужно просто позаботиться о себе. Потому что хоть тебе и легко, но все равно у тебя случилось расставание. У тебя, ну, какое-то важное событие в жизни, оно тоже на тебе сказывается. И я хочу, чтобы в этот момент ты заботилась о себе, а не о человеке, который сам проходит свой путь.
0: И иногда, на самом деле, мы даже не знаем, с кем мы встречаемся до тех пор, пока какие-то вещи не происходят. Нам кажется, что человек нормальный и адекватный, но он может совершенно быть не тем человеком, даже за которого
1: себя выдает. А может, знаешь, была тема, но потом и взял и сошел с ума, и что это такое, тоже бывает.
0: Да, бывают разные вещи.
1: Особенно в подростковом возрасте.
0: Там-то все сходят с ума.
1: Ну, правда, вальс гормонов, пляж.
0: Вальс гормонов звучит очень красиво.
2: Да, я согласна.
1: Это не мое выражение, это книжка есть такая.
0: Тара-та-та-ран-та-ран. А твои нынешние отношения, они...
2: Ой, ну, мои нынешние отношения, они мне, конечно, нравятся намного больше, потому что, во-первых, они не на расстоянии, они, ну вот, в реальности мы достаточно близко живем друг к другу и очень часто видимся, и эти отношения, они немножко тоже отличаются тем, что они более социально одобряемые, типа, о них можно всем рассказать, можно там везде
0: то
2: говорить, там,
0: у меня есть парень.
2: Да, у меня там есть парень, молодой человек, что-то в этом духе.
1: А как ты думаешь, сильно ли на предыдущие отношения повлияло то, что они не социально одобряемые, про это так просто никому, особенно у нас на Урале, так просто не расскажешь?
2: Ну да, об этом никто не знает, получается, ну там, кроме, может, вот моей мамы.
0: То есть вы не ходили там за ручку, ничего такого?
2: Ну да, получается, мы открывались там, как-то шифровались там. При своих друзьях я говорила, что вот она моя подруга, там она приехала ко мне на лето. И это тоже немножко тяжело, потому что ты не можешь ни у кого спросить совета на этот счет. И так как это была первая любовь, то есть первое отношение, ты не можешь понять, это нормально или нет.
1: Угу, ты и так ничего не понимаешь, тут еще
2: да,
1: такая.
2: Да, тут даже посоветоваться не с кем, и просто ты ходишь в неопределенность и думаешь про себя, а вот то, что вот она так надолго осталась у меня, вот это нормально, нет? Почему я чувствую дискомфорт рядом с ней? Может, это со мной что-то не так? Может, я какая-то неправильная, я мало ее люблю.
1: Ну, как человек гуманистических взглядов, я всегда в таких ситуациях хочу сказать, что вообще это не должно никак нигде скрываться и все такое. Но как человек, который тоже прожил долго в Екатеринбурге и в первую очередь, который беспокоится за безопасность своих слушателей, конечно, такой совет вряд ли бы сработал в такой ситуации. И опять-таки, наверное, мне кажется, если это в подростковом возрасте застало, мне кажется, самое главное – сохранить себя. И, наверное, вот это время, когда ты школьник, это не самый подходящий момент, чтобы бороться с системой и подстраивать, менять мир. Это дело нас, взрослых. И мы, правда, со всей сил пытаемся это сделать, но пока что у нас не получается. Придет время, и вы сможете задуматься о чем-то гораздо более классном и крутом, чем элементарная безопасность. А еще, например, ваши желания, ваши мечты, то, как вы видите идеальный мир вокруг себя. Но пока что пусть она будет на первом месте.
0: Да, желаю, чтобы не приходилось делать выбор, жизнь или любовь.
1: Ну, или даже не жизнь, а знаешь, просто, ну, странно. Представляешь, нам бы с тобой...

0: приходилось стыдиться. Представляешь, мы бы с тобой...
1: Ты не стыдишься, да?
0: Спасибо тебе большое. Я очень рада, что сейчас ты счастлива и что тебе хорошо с твоей любовью.
2: Спасибо большое.
0: Блин, я хотела бутерброд с колбасой.
1: Ну, колбасы нет. Я могу тебе с сыром сделать.
0: Нет.
1: Ну, ты съела сейчас все. Хочешь с сыром?
0: Нет.
1: Ну, вот видишь...
0: Я что, буду сейчас все это время сидеть и думать про колбасу?
1: Без бутерброда, да. Пора начинать новый разговор.
0: У нас звонок от нашей прекрасной слушательницы Вари.
3: Я с 11 лет занималась в театральной студии в своем маленьком городке. И когда я только пришла, я пришла в младшую группу, мне было 11 лет. В средней группе от 13 до 16 лет занимался мальчик, назовем его Никита, который с первого дня мне очень понравился. Это было... какая-то дикая одержимость, влюбленность. Я рисовала с ним рисунки, я писала истории, как мы с ним поженимся, как мы с ним будем гулять. И вот так все у нас было невзаимно. Он на меня не обращал внимания, даже в каких-то местах он меня булил. Я была довольно полной, несимпатичной девчонкой. И вот что-то мне исполнилось лет 14, и я сильно заболела. У меня началась анорексия, из-за чего я сильно похудела, как-то сознание поменялось. И в то время я познакомилась с мальчиком в интернете. Он тоже был из моего города. И из-за того, что у меня был дикий дефицит внимания, я решила компенсировать с помощью него как раз этот недостаток. И вот со временем, за полгода я набрала нормального здорового веса, потому что случилась череда неприятных событий, из-за которых я на стрессе набрала. Вот. И тот мальчик, по которому я сохла, смекнула, что девчонка-то похорошела, девчонка-то повзрослела, и, так скажем, приударил за мной, знаки внимания проявлял. Меня снесло башню резко. Я решила, да, наконец-то он обратил на меня внимание, наконец у нас будет все хорошо. Мои детские мечты стали явью. И я начала гулять в тайне от своего парня с этим мальчиком. Я это скрывала все где-то 2 месяца. Мне было так стыдно. Но... кстати, к слову, инициатором расставания с тем мальчиком из театральной студии была я, потому что мои розовые очки спали. Его идеально сделала сама я, хотя на самом деле человек по факту говно. Вот. Мне очень стыдно за то, что я тогда с тем парнем так поступила, потому что он хороший. К слову, мы до сих пор с ним общаемся, у нас все прекрасно. Я очень рада, что мы поняли друг друга.
0: Варя, ты здесь с нами?
4: Да, я с вами, привет.
0: Слушай, какую грустную ты историю рассказала. Просто в таком возрасте людям еще сложно понять, как себя правильно вести в отношениях, что делать и как вообще распознать своего человека. И здесь нет никакой как бы вины ни у кого, потому что вы все супер-супер молодые люди, вы учитесь в школе, вы только пробуете, изучаете вообще этот мир, вы узнаете о том, как надо вести себя в отношениях, и, конечно, вы будете допускать много ошибок, и я думаю, что почти что все, наверное, через это проходят, и я уверена, что когда ты встретишь свою настоящую любовь, у тебя не будет вопросов, тот это или не тот, ошиблась я или не ошиблась, а пообщаться ли мне с другим мальчиком или не пообщаться. Конечно, все равно в отношениях всегда есть вопросы, проблемы, но они другие. И мне очень жаль, что такой непростой путь ты проходишь. И больше всего, конечно, то, что ты рассказала про РПП, потому что мне это тоже близко, и со мной это тоже было. Скажи, ты сейчас вот с этим испытываешь какие-то трудности, проблемы?
4: Я не могу сказать, что я в ремиссии полностью, но, по крайней мере, я отошла от подсчета калорий и диеты. Все равно бывает такое, что я смотрю на себя в зеркало, блин, я недостаточно... Не то, что недостаточно худая, я недостаточно симпатичная, чего-то не соответствую. Но потом я вспоминаю, какой ценой мне далось то, что я имею сейчас, элементарно. Все мои набранные обратно килограммы – это символ того, что я хочу жить. И меня это очень радует, это меня мотивирует не скатываться обратно.
0: Это меня больше всего беспокоит, потому что все эти мальчики, господи, ты такая прекрасная девочка, ты вообще, я уверена, сможешь в жизни себе найти то, что тебе нужно, то, что тебе идеально подходит, и ты найдешь человека, которого ты будешь делать счастливым, и с которым ты будешь очень счастлива. Но вот единственное, что меня очень заботит здоровье, и если у тебя не получится само это решить, мне кажется, обязательно обратиться за помощью к врачу и... мне очень помогло избавиться от всего этого, перестать себя как-то оценивать, что очень сложно делать в подростковом возрасте, потому что ты только и делаешь, что сравниваешь себя с какими-то картинками из интернета, где себя удачно сфотографировала девушка с какого-то ракурса и все такое. И я очень хорошо помню это чувство, когда ты хочешь быть легче, и ты так хорошо себя чувствуешь, когда ты голоднющая засыпаешь и понимаешь, что в тебя сегодня ничего лишнего не попало. В моей жизни это то, с чем я до сих пор справляюсь, с последствиями. То есть психологически это все, проблемы эти решены, но желудок, он же как бы так просто не восстановится, и организм. И с этим до сих пор я сталкиваюсь. Знаешь, я в ТикТоке все время сижу, листаю, и там какая-нибудь девочка. Попадается видео в рекомендациях, где какая-нибудь девушка выкладывает, типа, мой рацион, что я ела сегодня?
4: Я ненавижу такие видеоролики. Это неправда, потому что...
0: Ну да, ну и даже если... У меня просто триггер срабатывает. Во-первых, я такая, уже плохо. Ты реально весь день, прежде чем съесть еду, ты фоткала ее. И потом я смотрю, там, знаешь, эти белки без желтков, стакан воды, жвачка. Потом она сделала какую-то пасту, там, кабачки, знаешь, с молоком.
4: Я ела такое, это...
0: Это не настоящая еда, это невкусно. И я просто не выдерживаю. Я всегда пишу комменты под этими видео. Baby, no, please, не надо, пожалуйста, остановись. И девочки говорят, да все нормально, у меня нет никаких проблем, я просто пока что вот на такой диете.
4: Мне еще нравится фраза «Да ладно, я успею остановиться». Там шло.
0: Ну да, да.
4: Вот похудеть до 40, потом смотришь на весы, опа, 29. Такой, ну, ладно.
0: Вот ты знаешь, реально, ты подрастешь, организм сформируется, и уже будем думать, что нам хочется. Или нам вообще хочется себе дать, например, передышку и почилить немножко, или нам хочется заняться спортом, или мы хотим как-то поэкспериментировать с питанием. Но это все, пожалуйста, потом.
4: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе.
0: Пока. Ух уж эти подростки, бедняжки. Измены, расставания, драматические переворачивающие события.
1: Тебе кто-нибудь изменял? Нет? Ты изменяла?
0: Я точно не изменяла. Мне, ну... Тоже, можно сказать, не изменяли.
1: Можно сказать.
0: Ну, ты это тоже просто было, знаешь, все в подростковом возрасте, где
1: не
0: непонятно. Ну и все, я тебе ухожу. Ну и все, я тогда позову в кино сейчас Дашу. А мы с Дашей ходили в кино. Ах, мы ходили в кино. Ну, ты же сказал. Ну, вот такая секвия. Я тебе расскажу про свою любовную драму из 4 класса.
1: Очень интересно.
0: Мы с моей подружкой Ириной начали встречаться с нашими одноклассниками. Uh-huh. И мы ходили. Ну, что такое встречаться? Мы иногда все вместе вчетвером ходили на качелях кататься, ели кириешки, могли на всех купить энергетик или кока-колу.
1: Понимаю.
0: Или дюшес, или что-нибудь такое. Все это распивать вот этими слюнями в одну бутылку.
1: Это уже как встречаться.
0: Да, там, знаешь, поднести портфель. И потом мы с Ириной. Просто, представляешь, сидим и... Слушай, а давай поменяемся парнями. Ну, давай.
1: Там-там-там.
0: Я помню, мы с ней обсуждали. Ну, допустим, Паша – это малиновое варенье, а Сережа – это черничное варенье. Ну, я не хочу сбирать твое все варенье, но я хотела бы попробовать одну ложечку твоего. Да-да.
1: Вы очень прагматичная
0: девчонка. Я хочу одну ложечку твоего. Ну, давай поменяем. Ну, потому что мы не понимали. Для нас это было, что такое парень? Тот, кто с тобой носит портфель, с кем ты гуляешь.
1: Ну, конечно. Просто, считай, переносной устройство.
0: Ну, ведь, ну, вот такой был взгляд у меня, понимаешь? И мы с ней решили, все, мы меняемся парнями, договорились. Ага. Сказали им об этом, и они обиделись и бросили нас обе.
1: Дураки, а? В детстве я даже, ну, не мог, мне кажется, даже подумать, как это в такую сторону. Там еще
0: что, с кем-то встречаться?
1: С кем-то встречаться. Мне интересно попробовать другое варенье. А какие еще есть тюбики с краской? Я не все выдавил. Ну, то есть, как...
0: Какие еще есть тюбики, просто так.
1: Тюбики, да.
0: Ты еще до этого говорил, что в этом смысле ты дольше оставался наивным ребенком. Но ты знаешь, как человек, который имел немножко другой путь, и у него в жизни были все эти драмы.
1: И в жизни были.
0: Знаешь, там в 16 лет расстался, в 14 лет что-то там влюбилась, перелюбилась, разлюбилась. И в защиту вот своего, как бы, пути, могу сказать, что мне кажется, нет наивнее человека, чем я в том возрасте, потому что просто я до очень долгого возраста просто подходила и говорю, я тебя люблю, я тебя очень люблю. То есть я считала, что так нужно проявлять свой интерес.
1: Я тоже.
0: И у нас был...
1: Я до сих пор считаю, что так надо проявлять свой интерес. Честно говоря, я никогда не понимал мир, в котором нужно вести какие-то игры любовные. Поэтому меня еще это так бесило и не было интересно. Я совершенно не понимал, когда я нравлюсь. А иногда мне просто прямо говорили, я до сих пор все равно не верил. Иногда я говорил об этом в совершенно неподходящий момент. Я считаю, что это... та сфера жизни человека, человечества, которой требуется чуть больше наивности. Я считаю, что в кино это слишком романтизирована какая-то игра, в литературе слишком романтизировано какое-то вот это вот нездоровое проявление любви, там преследование, опять же, да? Еще
0: Схождение с ума, какая-то завуалированность, когда ты почему-то вдруг не можешь сказать об этом в течение многих лет. Но ведь, скажи честно, как ты думаешь, мы бы имели с тобой семью, ребенка, если бы я на первой встрече сказала тебе: «Я тебя люблю».
1: Нет, но по другой причине совершенно. Потому что ты была молоденькой, ты была очень маленькой. Это было неправильно бы, абсолютно. Я бы себе не позволил никогда так повести себя.
0: Я бы тебе позволила.
1: Господи, боже мой. Ну, ты понимаешь же, о чем.
0: Да я понимаю, все, я тебя уже подкалываю.
1: Ты на глазах выросла у меня, по сути. И ты мне понравилась сразу же. Ну, не то, чтобы понравилась, я просто осознал, что ты мне нравишься сразу же, когда я увидел перед собой взрослого человека. Ну, вот это реально происходит с людьми. Ты можешь это видеть, как они из юных превращаются в взрослых, хоть и молодых взрослых, там, любых, да. Сразу мы стали вместе идти с тобой.
0: Ты знаешь, я все-таки хочу что-то сказать в защиту всех.
1: Детей.
0: Мы просто говорим, что эти вот драмы, это все излишне, но...
1: Я не говорю, что это излишне. Я абсолютно не говорю, что...
0: Ну, что это слишком усложнено. Ну, как, ну, говоришь, Вить, ну, не стесняйся, что у тебя тоже есть свое мнение, не со всеми оно в ладах. Это же нормально.
1: Хорошо.
0: Но просто мне хочется сразу на что-то в защиту вот этих драм подростков, потому что это действительно такой период, когда ты вот через это все изучаешь мир. И главное, чтобы это не сильно травмировало, и главное, чтобы все детки, которые сейчас от чего-то вот из этого страдают, помнили всегда, что они через это пройдут, они это точно переживут, и они вот 100% будут счастливы. И они сейчас слушают и говорят: я не верю, я больше никогда не встречу такую девочку, как Ксюша, или как Маша. Но я хочу сказать, такую, как Ксюша, ты не встретишь, но ты встретишь такую девочку, которую ты полюбишь
1: как
0: реально.
1: Как Лиза.
0: Которую ты полюбишь реально в 100 раз сильнее. И ты сам вообще этого не...
1: Ты на ней поженишься?
0: Ну,
1: ведь... Извини.
0: Господи!
1: Извини. Я хотел просто добавить, что ты на ней
0: давай,
1: женишься.
0: Давай, сам делай выводы.
1: Заведешь ребенка.
0: Давай, сам делай выводы, завершай передачу.
1: Вывод такой. Брак – очень сложная вещь. Ее можно разрушить буквально за секунду.
0: Всем пока. Всем спасибо за то, что были на нашей передаче. Делайте сами выводы или не делайте, если не хотите. Меня звали, зовут и будут звать Лиза Монеточка. А человека напротив...
1: Когда-то звали, но теперь его больше нет, он не существует.
0: Это был, конечно, Витя Исаев. С вами был подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». Если вы тоже хотите поучаствовать, как сегодняшние ребята, то пишите в наш телеграм-бот. Название этого телеграм-бота есть в описании. И там вам будут показаны темы следующих выпусков. И уже на эти темы вы сможете записать свои истории, вопросы и так далее. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова. А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
5: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Максим, заговор, оговор, Максим.
2: Аня, задор в глазах, улыбка до ушей.
1: Максим.
2: 3, 2, 1, хлопаем. Антивоенная музыка.
3: Антивоенная музыка.
4: Идет армия, рвет нас.
2: Антивоенная музыка.
5: Тиху не помеха, 4 стены.
3: Антивоенная музыка.
6: Спит большая страна.
2: Антивоенная. Антивоенная музыка.
3: Антивоенная музыка.
2: Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Максим Заговор меня зовут, Анна Веленская ее зовут. Здравствуй,
3: Аня. Какая подводка прекрасная. Привет, Максим.
2: Ты нынче в LA.
3: Абсолютно точно. Поэтому я не знаю, что у меня будет со звуком на этом выпуске, потому что я сижу в коридоре отеля. Тут у меня номера слева, номера справа. Такой длинный-длинный коридор. Поэтому сегодня вот в таких в полевых условиях.
2: А что ты там делаешь, расскажи, и дымно ли там?
3: Там не дымно совсем. Я вчера видела надпись «Голливуд», которая стоит на горе. Она не сгорела, это были такие фейковые видеозаписи, популярные, одну из которых репостнула Билли Айлиш, и так об этой видеозаписи узнал весь мир. Все хорошо, не дымно, город забавный, как будто весь из нулевых, с огромными баннерами, какими-то фигурками. Он очень такой киношный, очень мультяшный, сказочный, забавный. А я здесь по долгу службы, читала лекцию вчера, завтра поеду в какой-то следующий городочек в Калифорнии.
2: Городочек. Поздравляю.
3: Ну, спасибо. Да, было очень весело.
2: Переходим тогда к нашим баранам, к нашему подкасту. И как будто бы очень кстати был помянут дым к теме нашего сегодняшнего эпизода.
3: Почему?
2: Потому что говорить мы с тобой договорились о регги. А где регги, там и растафарианство. А где растафарианство, там и дым вечный.
3: Согласна. Ты знаешь, мне вспомнилась история. Мы недавно с Женей, с мужем моим, шли в Бруклине от метро до дома. Идем, и вдруг слышим громогласные какие-то звуки непонятные. Оглядываемся, а там у входной группы на лестнице сидит чувак, афроамериканец,

0: качает, что-то качается. Ну, мы ему там больших пальцев показывали, сами подумали, ничего себе, как громко. Ну, вот такой вот у него кайф от жизни в феврале. Так что боюсь, что ты прав, действительно, есть неотъемлемый атрибут подобной культуры.
1: Почему мы решили поговорить о регги? Во-первых, потому что идея вот эта вот «peace», «no war» — это же ключевые идеи регги. Странно, что мы даже раньше не додумались поговорить об этом жанре направлении. Во-вторых, эта музыка очень особенная. Мне кажется, даже человек, который там путается между хип-хопом, ритм-н-блюзом, поп-музыкой, рок-музыкой и так далее, вот ему включишь вибрации регги, он сразу поймет, что это такое. Сложно перепутать Боба Марли с кем бы то ни было. Человек, который путает Битлз и Роллинг Стоунс, мне кажется, все равно отличит от них Боба Марли. И так далее, и так далее. Какие у тебя отношения, Ань, с регги? На берегу, как обычно, кажется, что должны быть сложными, потому что все регги-песни похожи одна на другую. Вот этот культ позитивных вибраций, который не музыковедческий культ, а культ отчасти религиозный, отчасти субкультурный. Короче, как будто бы это не совсем твоя музыка, это не сложный академизм. А как на самом деле?
0: На самом деле происходит ровно так же, как и со всеми жанрами. Регги — это лишь один из тех жанров, который немного маргинализирован и кажется упрощенным и не до конца музыковедческим. Примерно то же самое, что ты сейчас произнес, можно сказать про определенную часть рэпа, про какой-нибудь рок, который, выражусь так, иногда называют говнорок, про какую-нибудь попсу, которой представляют прилагательное «галимая» и всякое такое. Шансон тоже, который вызывает у многих людей какую-то очень странную боль, и они говорят, что это вообще жанр, про который не нужно говорить. Потому что частично что диско, что шансон, что регги связаны с той частью социального поведения, которая считается не до конца приемлемым в высоком светском обществе. Тут у тебя зэки, тут у тебя облако дыма, тут у тебя что-нибудь еще. Так вот, это все совершенно не так. Жанр интересен каждый сам по себе, как такое, знаешь, большое социологическое явление, как какое-то ответвление эволюции, как, не знаю, что-то, в чем воплотилась человеческая мысль. Академическая музыка лишь один из таких жанров. Да, это писали богатые ребята в ту пору музыкальную, когда в ней не было рынка. Вся оставшаяся музыка была народной, практически не записывалась, многое до нас не дошло. И была, по сути, такой же, как ты сейчас описываешь, упрощенной, на вибрациях каких-то, то позитивных, то негативных. Но вспомни какие-нибудь танцы любые, где пляшут, не знаю что, нидерландцы в башмачках. Тоже, наверное, послушать, кажется, все одинаково, все одно и то же. Вот тебе трым-папам, а вот тебе трум-папам. И с регги то же самое. Нет, я не поддерживаю такой ракурс, такой взгляд. Для меня все это безумно интересно. И
1: а я тогда по-другому задам вопрос.
0: Ну,
1: подожди.
0: Давай.
1: Вот я же говорил не об этой социальной надстройке, которая может пугать, смущать, а именно о музыке. Тебе не кажется, что это очень однообразная музыка, и что нам незачем сегодня целый час говорить о регги, достаточно послушать одну песню, а все остальные будут точно такими же?
0: Хороший вопрос. Да, это однообразная музыка, но ее однообразность заключается в том, что внутри жесткого жанрового каркаса ты должен проявляться как композитор и импровизатор в некоторых мелочах. Давай начнем с того, какое у нас не музыковедческое определение регги, а из чего эта музыка состоит, если разложить ее на молекулы. И как там в каждом слое можно что-нибудь интересненькое придумать. Регги — это музыка, которая побуждает тебя к максимальному телесному расслаблению. Так как ты все-таки животное и отвечаешь на какие-то физические сигналы, то сделать с тобой это довольно несложно. Вот смотри, я сейчас попробую ритмом тебя напрячь. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. От такого ритма ты захотел качать головой. Даже вижу, что ты это как будто попытался сделать. Либо рукой показать козу на рок-концерте и покачать ею в ритм. Но в целом ты чувствуешь себя собранным. Ты как струнка натянут, и никакие плечи, никакие бедра у тебя в пляс не пустились. А сейчас я попробую эту ситуацию исправить и немного, сделать что-то иначе. Если отмести то, что это было ужасно плохо, то, по идее, ты должен был бы сейчас немножечко расслабиться и захотеть потанцевать скорее не своими конечностями, а своим корпусом, точками, в которых твой корпус закреплен. А вот теперь я попробую сделать с тобой третью вещь. Опять же, если отметить, что это было опять ужасно плохо, то, по идее, ты должен был почувствовать легкую, смешную расслабленность, потому что те доли, которые в музыке считаются сильными, первую и третью, я убрала, проглотила. Вместо них произносила...
1: Акцент сделала на слабой доле.
0: Определенно, определенно, на вторую, на четвертую. Чувствуешь, как кайфово. Вот и пошла тепленькая, вот и стало тебе хорошо. А если на фоне, вместо того, чтобы подчеркивать эту дольность и, допустим, петь что-нибудь такое, Максим Заговора, Максим Заговора, я буду петь поперек этого ритма,

0: Блин.
1: Я сейчас делаю то, что называется триоли. Пока на фоне у меня дуоли, ати, два и, да, то на фоне я заговора, папи, папа, папи. И получается полиритмия, очень простая полиритмия, один из ее очень тривиальных примеров. Отнюдь не таких, как мы встречали с тобой в других сериях подкаста, когда композиторы этими полиритмиями творят нечто. А это самая элементарщина, самая банальная полиритмия. Триоль на дуоль, да, старо как мир. Но расслабляет! Ну хорошо же прям становится, да, вот все перестает быть четким. Мир перестает быть таким, знаешь, квадратным, расчерченным на эти клеточки, палочки. Какое-то становится такое, вот такое. И чувствуешь, очень простыми ритмическими приемами можно этого достигнуть.
2: Абсолютно. Кайфарики, этот выпуск стоило затевать только ради того, чтобы Веленская написала регги, песню про заговору, и исполнила. Я наложу ее на какую-нибудь музыку и издам потом миллионными тиражами.
1: То, что я писала, это пока только ритмические особенности регги. А есть ведь у нее особенности еще, например, тональные. Вот если я сейчас буду петь вот это вот «Заговора, Максим» на какой-нибудь хроматический мотив, где ноты бы плотно прилегали друг к другу и одна в другую тянулась, там «Заговора, Максим, заговора, Максим», то это будет очень странный джингл из дешевой рекламы какого-то, я не знаю чего, стирального порошка. Вот. А я должна это делать на нотах натурального минора, холодных, прохладных, отстоящих друг от друга на тон, похожих на блюз, бюзовые ноты чем-то. Допустим, «Заговора, Максим, заговора, Максим». И вот я не знаю, опять же, это было довольно дурно, но я думаю, что пример ясен. То есть в мелодии, в гармонии ты должен следовать принципу натуральной ладовости, того, что никаких тебе сильных тяготений, хроматизмов, диссонансов. Уж изволь свою жвачку жевать на каких-нибудь приятных прохладных нотах, которые так и тянет все время повторять.
2: Mm-hmm. И ты знаешь, что вот эта расслабленность регги, это же, ну, результат эволюции.
1: Да ты
2: то
1: что?
2: Есть она... Да-да-да. С чего все началось это? Началось это с музыкального жанра под названием «Менто». Слышала ты когда-нибудь о таком?
1: Нет.
2: Ну вот сейчас послушаем пример.

Это значит, что такое? Это музыка первой половины 20 века, которая игралась на Ямайке, это песня и музыка, которая исполнялась бродячими музыкантами. Трубадурство этакое. Там было немного религии, немного рабочей лирики, всей культуры и одновременно социальных тем Карибского бассейна. Вот они ходили и исполняли такую музыку. А еще на Ямайке была особая система звукоизвлечения. Они проигрыватели себе не могли позволить, большинство людей. И они сами делали такие коробки, в которые помогали извлекать музыку. И в них уже вот можно услышать регги немножко грязный, немножко домашний, немножко шершавый, но живой, расслабляющий звук. И где-то они еще затягивали эту пленку, поэтому он был вот такой вот немножко.

В общем, мента это была народной музыкой, чем-то похож на такой сельский американский блюз. Но к вопросу об Америке. Америка ж пришла на Ямайку как раз в 20 веке, на смену, собственно, британским колонизаторам. До этого Ямайка была частью британской короны, под английской королевой и королями. Потом пришла Америка, вбухала туда, как вы, вот сейчас я скажу, как вы умеете, кучу денег, наладила производство бананов, какао, кофе, кокосов. Но самое главное для нас, что Америка принесла туда ритм-н-блюз. И, собственно, жители Ямайки этот ритм-н-блюз полюбили. Из ритм-н-блюза вырос ска,

0: Из ска родился даб. Из даба рокстеди. А из рокстеди регги. И все это шло по пути такого замедления и расслабления.
1: Чтобы успокоить наших слушателей, я не знаю практически ни одно слово из тех, которые ты сейчас употребил. Возможно, мы рассмотрим каждое из них в каких-нибудь следующих выпусках.
0: Вот, ну, точно в следующих, потому интересно. Что сейчас мы в это погрузимся,
1: конечно, погрузимся
0: и не выгрузимся. Поэтому я их просто вот перечислил, да, чтобы было понятно. Регги — это действительно результат некоторой музыкальной эволюции. В 50-х, 60-х годах регги начало развиваться, ну и в 70-х, точнее, я бы сказал так, до 70-х регги был очень местным жанром и достоянием суперэкстравагантных меломанов там в Америке и где-то в Европе. Вот как-то дошла какая-то очень необычная национальная музыка. Но в 70-х на весь мир прогремел альбом Catch a Fire, третий альбом группы Wailers и, собственно, Боба Марли. И вот он стал мировой сенсацией. Давай просто послушаем фрагментик из этого альбома.

Но пора бы, Аня, нам от общей истории регги все-таки перейти в фокус нашего подкаста. И тут, как мне кажется, правильно и нужно слушать тоже Боба Марли. Но Боба Марли не 70-х, а даже 60-х. В 65-м году еще неизвестный в мире Боб Марли и группа Wailers выпускают песню «One Love».

Абсолютно антивоенная песня с антивоенной лирикой. И одновременно, что характерно для регги, вот что еще важно, его как бы содержательная часть, это одновременно антивоенная музыка и музыка борьбы. То есть это музыка как бы не пацифистская, а музыка, которая сподвигает тебя на борьбу социальную, даже расовую. Короче, слушаем One Love.

0: Ну вот, одна из самых, пожалуй, знаменитых регги-песен в истории. Эмблемных песен всего жанра, как я уже сказал. И песня, по которой вот можно судить о регги. Ань, тут тебе слово. Ты уже рассказала нам про слабые, сильные доли, тональности. Но как они проявляются в чистой классике? Я имею в виду в чистой классике регги.
1: Во-первых, эта песня здорово иллюстрирует ту традицию, которую ты описал, с использованием не только музыкальных ударных инструментов для создания ударной установки. Например, в какой-то момент в ударной установке появляется слишком много всего такого интересного, что не сразу можно опознать на слух. Как будто бы там какие-то банки, склянки стеклянные, какие-то щеточки, какие-то перебивочки. И все это звенит, шумит и делает какой-то очень интересный ритм. Не без синкоп и с финальным обязательным да, вот обязательно этот переход. Вот это вот. У меня есть гипотеза, что это делается интуитивно композиторами, музыкантами, импровизаторами для того, чтобы плавно склеить две больших строфы. То есть такая перебивка в этой песне происходит далеко не каждый раз, а только в тот момент, когда мысль Боба подходит к своему какому-то логическому завершению, а он не хочет, чтобы мы вышли из этого сонного, нежного, полного любви состояния и заставляет нас прислушаться к концу фразы. Как только ты слушаешь конец фразы, тебе становится интересно, что будет дальше. Это такая вот психологическая уловка, как все это дело склеить. Интересно, здесь пример есть того, как Боб делает нетривиальные синкопы. Напомню, что синкопа в широком смысле — это любая ритмическая неожиданность или сбивка. Есть синкопа такая более джазового характера, когда ты такой «туби-туби-туби-пади-папа», там я не знаю, или что-нибудь вообще такое. Вот. А он делает синкопы нежные и такие, знаешь, скорее филологического толка. Например, в один момент он произносит слово «beginning», но с ударением не на «и», а на последний слог «beginning». И получается даже вот что-то вот примерно такое. И ты такой, ну, слово не исказилось, все здорово. А вроде бы даже и ритм остался прежним. Но вот эта вот странная хулиганская деталька, которая не там, где нужно, создает еще больше этого расслабленного толка. Ну что, ну и интересно то, как именно он облекает это все дело в форму. Гармония-то здесь такая очень европейская, не ямайская. Тоже не будем сейчас углубляться в это генеалогическое древо. Кто кого опылял и какие аккорды прилетали из-за океана, из Британии. Но если вы прислушаетесь к этой музыке, то ни в Африке, ни на Ямайке, ни в Южной Америке таких аккордов не использовалось. Да? Это вот четкие такие, как из соула, как из религиозных песнопений, мажорные наши любимые тоника, доминанта и субдоминанта, европейские изобретения. И получается очень такое религиозное ощущение почти вот распевающего псалма, ну вот как соул родился, да, религиозные песнопения, госпел, которые адаптированы к местной культуре, колонизаторам.
0: А это же, видишь, очень подтверждается и содержательно. То есть сама идеология растафарианства — это же смесь как бы христианства, да, как европейской ключевой религии, индуизма и такой расовой борьбы. То есть там же все главные герои Растафари, включая Иисуса, они черные, и земля обетованная — это Эфиопия, а Вавилон, который зло в растафарианстве, это весь этот капиталистический мир. То есть они действительно берут европейскую культуру, не отрицают ее, но немножко выворачивают наизнанку и доводят до провокации. И мне кажется, это очень чувствуется в регги даже вот на уровне музыки.
1: Да ты что? Я вообще не знала про такие подробности. Обалдеть! Иисус у них черный. Вот это да! Слушай, я посмотрю потом, как это выглядит. Это интересно, есть ли у них иконы, и вообще зачем там Иисус возник, да? Он как персонаж поп-культуры, видимо, там скорее, чем какой-то религиозный деятель. Непонятно. Ну, короче говоря, ужасно интересно. Добавлю еще следующее. Из еще религиозных атрибутов здесь есть женский хор, который поет подпевки. Да, то есть бэк-вокал. И, конечно, в любом случае женский хор, что-то распевающий, отсылает к тем жанрам, к соулу и госпелу. И звучит это очень-очень помпезно, широко, оркестрово. То есть это не просто такое, знаешь, давай назову это регги подзаборное. Да, короче, а это прям такое очень академическое произведение, которое можно исполнять большим составом. Я говорю только с любовью, если что. Короче говоря, вот оно, вот как можно внутри одного простецкого жанра сделать разные культурные отсылки, собрать их, какие-то интересности привнести. Все возможно.
0: Все возможно, и вот несколько слов по содержанию. One Love — это не буквальном смысле антивоенная песня, да, это песня про борьбу, про несчастье, про плачущих детей, про противостояние этому. В общем, это про некое сопротивление, вот как я бы сказал. Но есть у Боба Марли и группы The Wailers песня, которая на первый взгляд кажется куда более однозначной, но на самом деле еще хитрее. Давай ее послушаем к разговору о содержании. Это песня War, буквально, война. Песня середины 70-х. Ну, вот сейчас мы ее обсудим.

такой довольно уникальный жанр, который пацифистский с точки зрения конвенциональных войн, но абсолютно такой повстанческий и сопротивленческий с точки зрения вообще человеческого действия.

0: Мне кажется интересным в этой песне сэмпл, кажется, это именно сэмпл записанный, который звучит на всем ее протяжении. Время от времени хор говорит «War, war, war». И вот так вот становится таким вот акцентом вместо одного из ударов, ударной установки. Вот, короче говоря, так как всеместность войны с одной стороны, с другой стороны, когда ты слышишь это слово уже 10-20 раз, то оно совершенно теряет свое значение, и это становится просто неким музыкальным звуком, элементом шумового сопровождения, и смысл немного теряется. Ну, даже не знаю. Наверное, в этом нету никакого глубинного смысла, но эффект прикольный. На примере этой песни можно смотреть, как мастерски регги-исполнители делают самые разные синкопы, которые довольно трудно повторить человеку, несведущему в этом. Вот казалось бы, да? Ну а чё? Возьмёшь бас-гитару и поиграешь два аккорда по очереди, и внутри каждого аккорда не просто будешь их «пу-пу-пум», а такой «пум-пу-пу-пу-пу-пу-пум». И потом на втором аккорде также левой рукой перезажал другие струны и пошел себе гулять. Ну и поешь чего-нибудь там антивоенное на фоне. А, ну так-то не так. Например, есть тут строчка, где он поет «We'll remain in but a fleeting illusion». We'll remain in but a fleeting illusion. Короче, такая у него непростая задачка все это дело в строчку уместить. И он поет до конца строчки триолями. «In a fleeting illusion». Короче говоря, выдерживает до конца вот это вот ощущение замедления, которое происходит, когда вместо четырех нот ты помещаешь туда три. Я заметила одну штуку. Вот мне сейчас как будто трудно это объяснить, но эта синкопа, я бы ее отнесла к категории сложных, и которым нужно тренироваться. Выдерживать эту расслабленность до конца, выдерживать ощущение второго слоя, который двигается по другим ритмическим законам в своей голове. Потому что на самом деле все русскоязычные группы, которые писали антивоенные регги, вот они бы здесь спели «But a fleeting illusion». Например, так. Чувствуешь, да? «In the illusion» я уже немножко подсдулась, трёль не выдержала. Получилось не так аутентично, как у Боба. Ну, короче говоря, много здесь всяких тонкостей, которыми я любовалась и думала мастеровито, ой, как хорошо. Вот особенно в ритме.
1: Я зацеплюсь за твой крючок о отечественных группах, которые повторяют или там переизобретают регги, и предлагаю переметнуться через океан, сразу прийти к нам. Короче, прыгаем в Советский Союз, который, особенно на своем излете в 80-е годы, конечно, тащился по всему новому, интересному, заокеанскому и так далее. И, в общем, именно в 80-х годах в Советский Союз приходит регги. Ты никогда и ни за что не угадаешь человека, который, возможно, записал первую регги-композицию на русском. Но я тебе дам несколько подсказок. Первое. Это один из самых известных поп-композиторов, который, собственно, участвовал во взлете Аллы Пугачевой. Это гитарист-виртуоз. И вообще, в какой жанр советский не плюнь, рок-музыка, блюз-музыка, а теперь регги, везде он передовик.
0: Ты совершенно прав, я никогда не угадаю. Это кто?
1: Это Владимир Кузьмин, кудри моей юности. Помнишь такого? Две звезды, две светлых чего-то.

Ну и вообще множество у него было песен, а в начале 80-х у него была группа «Карнавал». И вот есть такая песня «Пустое слово», не имеющая никакого отношения к антивоенной повестке, но это один из первых примеров советского регги.

советские группы, советские рок-группы, так называемые, поделились на две категории. Одна довольно большая, которая использовала регги как прикол. Им вот нравились эти позитивные вибрации. Самый яркий пример, мне кажется, оттуда – это кино с Бошетумбаем, хотя это конец уже 80-х, но чё ж нам, как бы, не смотрим в календарь, приводим яркие примеры.

0: В общем, чтобы, опять же, мне тут слишком не закопаться в истории советского рока и советского регги, давай как бы попробуем его начальную стадию, его вот эту вот неосмысленную, его, вот что важно, не растафарианскую стадию, потому что это никак не было сопряжено с растакультурой, с дредами, с цветными шапками, с марихуаной. Вот, да, есть песня «Башитумбай». И что мы в ней слышим? Просто вот эти вот слабые доли и тональности или что-то еще? Ань.
1: Мы слышим там несколько разных жанров, которые сменяют друг друга во времени. Конечно, в самом начале песни я бы в жизни не догадалась, что это какое-то там регги. Слышишь, когда звучит синтезатор, он звучит в очень ровном ритме, там на фоне что-то типа «тут-чиц, тут-чиц». И, конечно, то, что звучит, это очень похоже на диско. Это
0: на читерство. Диско.
1: Конечно, конечно. Подожди. Говорить что, на что-либо, что это диско, это страшное читерство. Потому что диско, мы помним об этом, это не жанр, который имеет музыкальные границы. Это жанр, который имеет границы функциональные. В широком смысле диско — это любые танцы, в которых есть уцачица. А уцачица, я думаю, интуитивно всем нам понятно, в котором четвертая и вторая доли одинаково звучат в средней громкости, да, первая дана одному инструменту, а третья какому-нибудь другому. Вот и получается тебе какой-нибудь уцчица. И вот там звучит ровно оно. Но к концу, к взлету первой минуты вдруг случается та самая восхитительная ударная... Тут сразу у нас мелькает такой флажок. Мы такие, регги, начинается. Вот такой перебивки больше ни в одном жанре нету. Это никому особенно не надо. Какой-то эмоциональный всплеск человека, который сидит и играет на банках. И дальше регги довольно хорошо соблюдено жанрово, кроме синкоп. Например, тот, кто в 15 лет убежал из дома, вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Вот я не знаю, как можно произнести эти строчки, даже без музыки, даже чисто поэтически, так, чтобы не получилась образцовая группа кино. Да, ты чувствуешь, что сразу получается кино. Тот, кто в 15 лет убежал из дома. Короче говоря, этим строчкам на роду было написано прозвучать у группы кино.

Итого, сама строчка не подходит для того, чтобы делать из нее триоли. Да и Виктор Цой сильно не парится и как будто бы к этому совсем не стремится. Это довольно типичная ситуация, связанная с любыми жанрами, адаптированными в Советском Союзе из Америки или из этого загнивающего Запада. Ровно такая же происходила с самыми первыми рэп-композициями, которые появились в 1984 году. Там была группа «Час пик» с ее альбомом «Рэп», в котором солист перепевает очень известный рэп-трек тоже там из Америки, и он делает это, не делая никаких практически синкоп. Он думает: «И я сейчас читаю рэп, и вы все слушайте меня». И получается немножко такой рэп из Кералаша. Короче говоря, и плюс добавлю в копилку оправданий тому, что происходит, что вообще-то русский язык не сильно приспособлен для того, чтобы воротить из него подобные синкопы, потому что в основном мы пользуемся словами, которые состоят более чем из двух слогов. А в английском языке односложных слов количественно и статистически намного больше. Соответственно, проще уложить их в абсолютно любой ритм, который твоей душеньке сейчас угодно. Я говорю это не к тому, что Виктор Цой в чем-то не прав, что он хотел написать рэки, и у него не получилось. Нет, конечно, получилось. Но это те особенности, которые позволяют нам сказать: «О, да, я слышу, что это на треке написано не в Америке, а в Советском Союзе». Это же ужасно интересно. Чувствуешь, да, какие-то вот такие особенности, что-то на интуитивном уровне вот мы чувствуем, что отличается, а иногда сформулировать не можем. И вот мне просто интересно было поразмыслить над этим.

Ежу понятно, что и Цой, и Гребенщиков – это музыканты, выступающие против войны, что, например, Борис Борисович убедительно доказывает и сейчас. Но конкретно в их регги-песнях этого не было. Это была действительно история какого-то расслабления, может быть, протеста прежнему миру, взрослому миру отчасти. Но вот буквально антивоенной логики в том регги не было. Антивоенная риторика появилась в регги тогда, когда оно стало растаманским в России. Первым, вероятно, таким музыкантом-растаманом Союза был Андрей Куницын, он же доктор Айболит. Но про него мы сейчас много говорить не будем, просто потому что не успеваем. Я предлагаю сразу перейти к самой, пожалуй, популярной регги-группе в истории вообще России. Это Joy Division и ее солисту Герберту Моралесу. Это группа, которая появилась в конце 80-х, развилась в 90-х, была очень популярна в нулевых. Это буквально вот такие фронтмены российского регги. Они и сохранили в себе всю ямайскую традицию. Герберт Моралес ходил в дредах, в растафари, шмотках. Ну, короче, был неотличим от какого-нибудь коренного жителя Ямайки, разве что с точки зрения цвета кожи. И песню предлагаю послушать. Не самую раннюю, ну и не самую позднюю. И это еще и коллаборация с главной белорусской регги-группой Addis Abeba. А Addis Abeba – это столица Эфиопии. А Эфиопия, как мы помним, это земля обетованная для всех растафарианцев. Так вот, песня так буквально и называется «No War». Слушаем.

0: Ань, прежде чем ты начнешь говорить про эту песню с музыкальной точки зрения, опять же, загадка, которую ты в жизни не отгадаешь. Знаешь ли ты, можешь ли ты предположить вообще, кто был одним из соратников Моралеса при создании Joy Division, одним из главных подвижников регги на территории СНГ? Вот кто этот человек, и который написал даже книгу о русском регги, которая, правда, до сих пор не издана, но ее можно найти в интернете неизданной.
1: А подсказки будут?
0: А подсказки будут такие, что у нас про этого человека целый выпуск выходил в нашем подкасте «Антивоенная музыка». Как ты думаешь, кто бы это мог быть? Александр Дельфинов. Ань, представляешь, как все переплетено? То есть Александр Дельфинов, поэт, антивоенный музыкант, литератор, активист. Он стоял у истоков, представляешь, СНГшного российского регги. И вместе с Гербертом Моралесом делал группу Joy Division. И он написал книгу, которая называется «Фестиваль Гшифт Купфу». Это означает «Russian Reggae». То есть по сюжету для фестиваля регги напечатали афиши, сменив «забыть раскладку». И если написать «Russian Reggae» на английской раскладке, получится «гштуфт купфу».
1: Господи, как смешно! Вот это вот, да!
0: Короче, в этой книжке перечислены все ключевые персонажи российской регги-сцены. И сам Александр Дельфинов был среди них. Эти люди ковали и строили русское регги. И вот опять же, на какую антивоенную дорожку это их вывело. Ну ладно, вернемся к песне No War, она должна быть запрещена, как они поют.

0: На примере этой строчки можно представить, как эта строчка могла бы звучать в каких-либо других жанрах. Значит, рок звучал бы так. «Война должна быть запрещена». Ну, например, как-нибудь так. Похоже на лозунг, похоже на марш. А в регги обязательно «запрещена» должна быть с триолью. «Война должна быть запрещена». И опять же, знаешь, что вспомнилось? Помнишь, мы с тобой говорили про Боба Марли, про то, что он выдерживает триоль. То есть он может триолить очень долго. То есть па-па-пи-па-па-пи-па-па. Вот так вот он делает. А здесь все-таки ребята делают «война должна быть запрещена». Типа вот как бы и приходят в такую ровную долю, которая немножко выдает их советское происхождение. Крутая песня, мне она очень понравилась. Там еще голос такой у него низкий, прям, не знаю, ну, короче, впечатляющий абсолютно. И еще меня впечатлило, что вместо каких-то, может быть, ударных звуков, баночек, скляночек интересностей и хоровых сэмплов из госпела, здесь пианино. Мне нравится. Очень камерно, по-домашнему получается. Даже немножечко академичненько. Пианино. Пианино в регги. Ты представляешь, пианино. Вот если задуматься про то, насколько это в культуре или не в культуре, вот откуда у каких-либо растаманов было бы пианино? А здесь оно есть. И получается какой-то интересный такой фьюжн, да, цепляется слух об эту деталь.
1: А мне кажется, это особенности вот переложения на нашу почву. И особенно на наши 80-е и 90-е, когда, знаешь, что под рукой есть, на то мы играем. Если мы играем регги, но у нас есть пианино, значит, мы играем регги на пианино. Ну, как бы никаких проблем в связи с этим не возникает.
0: Мне нравится удивительный смысл того, что происходит. Ведь авторы песни говорят, что ни войны не должно быть, а она должна быть запрещена. То есть не просто испариться куда-нибудь, куда-то деться. С одной стороны, это дарит
1: призывают
0: смысл того...
1: Призывают к репрессиям в отношении войны.
0: Получается так. Получается, призывают тоже с ней бороться. Примерно как Боб Марли. Это война против войны. Некая оппозиция в войне. Это как бы, знаешь, немножко натолкнуло меня на мысли о том, какой орган бы запретил войну. А есть ли вообще такой орган? Сейчас мы уже знаем, что... Пожалуй, наверное, и нету. И что как-то все не так, наверное, радужно, как хотелось бы. Но, видимо, имеется в виду, что каждый из нас должен запретить войну в первую очередь внутри себя и никакой войне не радоваться, никакую не поощрять и, как бы, знаешь, выдавливать из себя раба по капле и выдавливать из себя кровожадную зверину тоже по капле.
1: Очень часто было в традициях стихов Александра Дельфинова. Мне сейчас не хватило от тебя возгласа удивления, да, какого-то шокирования Веленской тем, что Александр Дельфинов уже практически родной, которого мы разбирали, упоминали в 3-4 выпусках подкаста, который, кстати, хвалил очень наши выпуски у себя там в соцсетях, что именно он был участником начала русского регги. Поэтому предлагаю послушать песню, где Дельфинов поет регги. Это песня, собственно, группы Joy Division, «Страшила». И это, если честно, вполне себе антивоенная песня. Да, в ней не упоминается война напрямую, но, опять же, твой дом не крепость, твой дом — это тюрьма, ты не смог убежать, свобода пришла сама. Ну, как бы, о чем это, если не о войне? Особенно, когда мы сегодня эту песню слушаем. Слушаем, кстати.

0: Я обожаю эту песню, Ань. Вот она хранит в себе все эти наши любимые несчастные 90-е. Плохая запись, плохо сыграно, такой какой-то холодный стеклянный звук, но при этом и теплота регги, и лирика. И вот это вот, с одной стороны, большая энергия, с другой стороны, медленный ритм, а с третьей стороны, запись в условиях, невозможных для записи, вот меня это все очень подкупает.
1: Меня тоже. И особенно меня еще и лирика подкупает с ее очень довольно странными метафорами почти психоделического толка. Особенно меня поразила строчка «Твои глаза повисли на ниточке слез». Короче говоря, каждый раз, когда Дельфинов использует странную строчку, в которую мы с трудом можем себе визуализировать во внутреннем мультике в голове, он как бы выбивает нас из фонового прослушивания, что вообще-то идет вразрез с жанровым определением. По идее, мы должны сидеть, соглашаться с тем, что война — это плохо, знаешь, типа с тем, что быть несвободным — плохо, а он как бы все время облекает это в какую-то довольно сложную художественную форму, которую надо разгадывать. И это тоже идет вразрез с первоначальной жанровой задумкой. Но этим же это и круто. Потом, мне кажется, очень деликатная здесь аранжировка. Заметь, вместо ударных использованы какие-то шорохи. Все очень неявно, все очень сумрачно и смутно. А
0: хорошее слово
1: ударных,
0: «использовано». Да. Есть версия, что просто так записалось, так сыгралось и так записалось. Вряд ли это было сознательное использование, но может быть, может быть.
1: Так так же дальше и лучше. Правильно, мне нравится. Но вот что точно было задумано, что не могло бы произойти случайно, это то, что в роли ударных здесь использована гитара. Только гитара акустическая играет на сильные и слабые доли. Делает вот эти вот прихватки. Пип-пип-пип. Вот чисто акустическая гитара пальчиками. Из этого получается какая-то сильная камерность, которая у меня ассоциируется в том числе с музыкой того времени и какими-то кухонными посиделками. Да и вообще, иносказательность, странный смысл, какой-то страшилок, что-то он там повис в пустоте, все потерял. Вот эта вот гитара. Как будто мы рассказываем друг другу крамольный метафоричный анекдот, сидя на кухне. А это важный атрибут культуры и истории нашей страны.

0: Я цепляюсь за каждое твое слово. Крамола, метафора, кухни. И это подводит меня к разговору о главной советской и российской регги-группе, на самом деле, несмотря на существование Joy Division, несмотря на там популярность Маркшайдер Кунст в определенный момент, которые все-таки играли не совсем регги, но регги тоже играли, несмотря на Боши Тумбай и Аквариум, главной советской и российской регги-группой является, конечно же, Комитет охраны тепла. В 87 году в Калининграде 26-летний Сергей Белоусов, он же Олди, собственно, по прозвищу Олди, эту группу основал, и мне кажется, вот еще когда у нас, Ань, был выпуск с хит-парадом песен, я говорил, что мне очень удобно таким образом оценивать музыку. Я всегда думаю, знаешь, через 100 лет, что останется от этой музыки, насколько она уникальна, насколько она похожа, не похожа. И мне кажется, что Комитет охраны тепла — это безусловное, ну, как бы достояние советской, а потом российской рок-музыки, и особенно советского и российского регги, потому что она не похожа на ямайские регги. Это вот прям ребята создали особенное свое российское. Давай послушаем для начала песню «Африка», которую многие могут знать по каверу Ляписа Трубецкого. К вопросу, опять же, об антивоенности, войне с Украиной и так далее.
1: Я танцую регги на грязном снегу. Моя тень на твоем берегу. Африка.
0: Может быть, не самый удачный кавер, но вот эта вот «Африка» от Сергея Михалка, мне кажется, очень узнаваема. И не все знают, что это кавер, а не оригинал. А оригинал вот...

0: Ну что, Ань, тебе слово. Вот, пожалуйста, похвали как-нибудь, скажи что-нибудь хорошее, чтобы потом с твоих слов в российскую энциклопедию музыки записали. Комитет охраны тепла, великая группа, потому что...
1: Если нужно быстро и коротко, то я скажу так. Комитет охраны тепла крутые, потому что в своем регги с гражданской лирикой, что уже довольно классно, они используют фонетическую игру и фольклорные приемы. Во-первых, меня это подкупает. Во-вторых, это создает сложность, многомерность. В-третьих, это очень особенно. Ну, а в-четвертых, просто очень уникально. Я таких примеров других не знаю. Давай рассмотрим конкретнее, что это такое, что здесь происходит. Главная цель всей музыкальной ткани в регги, да, это достичь максимальной расслабленности и автора, и, соответственно, слушателя. Происходит это на всех уровнях. На ритмическом, на гармоническом, но, оказывается, еще и на фонетическом. Потому что, например, ребята используют в песне «Африка» эффект ложного слога. Произносят слово «Армагеддон», «Армагеддон». «Р» становится протяженной согласной. Я не знаю, есть ли этому название в какой-нибудь там филологии, но она звучит явно как «Р-магеддон». И в других своих песнях они тоже вот берут какую-нибудь строчку, и если одно слово заканчивается на согласной, а другое начинается с согласной, например, «Максим Заговора», вот они бы произнесли это «Максим Заговора». И вот на «М» возникает какая-то странная «Э», да, после этого. Получается очень круто, очень вязко, очень манко. Знаешь, как будто все эти слова становятся какой-то странной вязкой субстанцией, которая тебе заливается в уши, и ты, с одной стороны, в какой-то странной сказке, с другой стороны, это очень... Что-то странное, короче, происходит, немного психоделичное.
0: Вот летописец такой русской подвальной музыки и андеграунд-музыки Александр Кушнир описал Комитет охраны тепла как припанкованный регги. А в, ну, вообще во всяких музыкальных рецензиях на комитет чаще, чем как бы жара, звучит слово «холодно». То есть это такой холодный российский регги. Регги, смешанный, может быть, даже с постпанком, а не только с панком. Вот что-то такое ты чувствуешь?
1: Это слышно, например, в том моменте, где ребята произносят «Твои волосы как прутья, твои мысли белый мел. Я даже не проснулся от того, что я висел».

0: что я висел.
1: Это опять же те самые строчки, которые невозможно уложить ни на какой регги и джазовый ритм никак. И получается ровный ритм, странные смыслы, и даже вот волосы как прутья, все вот это пугающее. Конечно, оно, как ты сказал, припанкованное, и выровненное, и хулиганское, и строгое, странное, минималистичное, с другой стороны.

Давай послушаем еще одну песню Комитета охраны тепла. Вообще само название, да, с таким вызовом. С одной стороны, охрана тепла, как, ну, абсолютно регги словосочетание растафарианское, а комитет, отсылающий нас к чему? К советским спецслужбам, которые тоже добавляют вот чего-то такого некомфортного, неприятного. Вот ты говоришь, главная цель регги – расслабить. Но музыка комитета, она, мне кажется, вот не расслабляет в полном смысле. Она, наоборот, ну, как бы тревожит, бередит. Вот еще более, наверное, показательно в этом смысле песня «Завтра не будет».

0: Обрати, пожалуйста, внимание на то, как солист группы поет «Ни тебя, ни меня». Это единственный случай в регги, где я слышу, чтобы солист растягивал один слог на два. «Ни тебя, ни меня». И это, конечно, очень такая фольклорная деталь, немножко даже из колыбели.
1: С одной стороны, фольклорная, а с другой стороны, знаешь, традиция русского рока.
0: Получается, ну, что так. Так они все рядышком там тоже, конечно, ходят. Короче говоря, это тоже довольно сильно противоречит общей концепции. По идее, в регги ты должен немножко выплевывать слова, да? Ты должен петь «Ни тебя, ни меня» и «па-па-па-па-па-па-па», да, что-нибудь вот такое. А тут как бы вдруг вокал вмешался, потому что вот такое разбивание на слоги, я не знаю, как оно называется, но это, конечно, вокальный прием. И обрати внимание про тот самый ложный слог, который образовывается между двумя согласными. «Завтра не будет», «завтра не будет». Как будто вот они слепливаются друг с другом, никак не заканчиваются резко. Очень крутое артовое представление о регги получилось у комитета охраны тепла. Например, меня немножко напрягло в этой песне то, что постоянно, не прекращая, сверху звучат звенящие ударные инструменты. Все звенят и звенят, стучат и стучат. Хочется им сказать: «Алло, вы в регги? Пожалуйста, извольте играть только на слабую долю и подчеркивать ее». Они такие: «Нет, мы будем звенеть». И это, конечно, немножко напрягает. Это создает ощущение вот этого метрического постоянства, свойственного русскому року, которое погружает нас скорее в такое трансовое, довольно напряженное состояние, чем в расслабленное растамание.

Ну и про текст давай все-таки скажем несколько слов. Помнишь, когда мы говорили о музыке апокалипсиса, о музыке угрозы ядерной войны? Мы вот, кстати, вообще не помянули регги, хотя темы, собственно, ядерной угрозы в регги очень много, и темы конца света как такового, потому что, несмотря на расовую тему, национальной темы в регги довольно немного. То есть это музыка, отрицающая границы, музыка про то, что все люди братья и так далее, и так далее. Но вот здесь Олди поет: «Торопитесь на работу, зарабатывайте бабки, покупайте муку и водку, завтра не будет нихуя, завтра не будет нихуя». Что еще тоже важный момент, группа комитета «Коран и тепла» — это одна из первых групп, которая вообще ввела ненормативную лексику в публичное исполнение. Это было совершенно не принято в конце 80-х, начало 90-х. Сейчас кажется, ну, как бы само собой разумеющимся, особенно там в среде хоть рэперов, хоть рокеров, на самом деле, кого угодно. Тогда это было прям табу-табу, которое он нарушал. И да, и эта песня про... Ну, как бы, действительно, угроза отсутствия завтрашнего дня и угрозу большой-большой войны. И одновременно эта песня как бы некоторой экзистенциальной угрозе и личных переживаниях, потому что судьба Олди очень трагична. Он долго боролся с героиновой зависимостью, потом, победив героиновую зависимость... Получил зависимость алкогольную, ушел в монастырь. Я не уверен, если честно, что он прям стал монахом, точнее, уверен, что не стал. Но он стал очень воцерковленным христианином и вокруг монастыря свою жизнь дальше представлял. В общем, это настоящий отшельник, настоящий свободный художник, человек страдающий, человек борющийся.

Еще об одной важной группе в истории русского регги нужно сказать. Это группа «Республика Джа». И это тоже, знаешь, как бы группа, завязанная вокруг одного человека. Как и в Комитете охраны тепла было, не знаю, десятки артистов. В «Республике Джа» сотни. По крайней мере, так говорил Джакобо Монтекки. Это, собственно, псевдоним Андрея Рогова, лидера «Республики Джа». И это человек, который написал одну из самых известных песен на русском языке, песню «Деньги». Но известна эта песня стала в исполнении Маркшайдер Кунст. «У меня нет денег, потому что нет денег», ну и так далее. Многие помнят эту песню.

0: Помнишь, Ань, была уже песня «Мир вашему дому» Легалайза, которую мы разбирали в нашем подкасте. Вот, пожалуйста, еще один «Мир вашему дому», но теперь от Республики Джа. Что скажешь?
1: Конечно, я помню, что мы уже разбирали ту песню, и у меня случилось ложное воспоминание насчет нее. Когда я увидела это название, я подумала, что та песня, которую пел Легалайз, она тоже из регги. Я включила ее и вспомнила, что, оказывается, нет, да там такой прям олдскульный хип-хоп с сэмплами, читкой, никаких расслабленных тебе синкоп и ритмов, ничего такого нет. Но как будто вот сам «Мир вашему дому», строчка какая-то, она несет для меня такой вот расслабленный пацифистский регги смысл. У тебя нет такой ассоциации со словами?
0: Ну, конечно, конечно.
1: Ну вот, как будто это такой вот не лозунг, не рок-музыка, а вот именно «О, мир вашему дому! Мы вот тут вот пришли, тут такие». И песня действительно получилась чудная, сказочная. Она меня как-то укрепила и порадовала. И еще меня порадовало то, что здесь есть явная отсылка к Бобу Марли. Не отсылка к тому, что зашифрованный аммаж, а что-то, что ребята у него подчерпнули. Здесь встречается сэмпл из секции духовых, так же, как и у него. Звучит оркестрово, торжественно, пышно, классно. Вообще, мне кажется, духовые регги очень идут. Они как будто создают какую-то джазовую примесь, торжественную и фанфарную. Короче говоря, здорово, классно и прекрасно.

0: остальные голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, писатым.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

происходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Такое.

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире «Нота Бене» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах «Нота Бене» мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы, как бы сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композицией «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид. Известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл – это смесь, с одной стороны, ритмом блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать не глубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северный оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Федес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокабилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak Hotel».

0: lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely I could die.
1: Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. А что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть прирок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобили Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобили. И постаралась там великая американская группа Крэмпс. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм и блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылкой, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полой. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролла. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которой, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем. Нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны. Темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки.
Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях, неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне, противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: «Ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо». Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: «Нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся, ну кому мы мешаем?» «Да никому, все рады, вот мы тут и побудем». Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы, будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться. Ну, де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всем любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: «Не, мы ничего не знаем». Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась, и они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: «Господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять». А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин «red scare», да, то есть «красный страх». Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события – это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной в ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать.
Далее, когда ФБР узнала обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай, позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам, все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше не состоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, с серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования, потому что ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. А во всем этом
есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да? То есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруются, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент, ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Например, теория про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянно атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-роллу? А к рок-н-роллу-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим.

Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать, все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну, и наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты, то есть человек устроился на какую-то работу, если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было. Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей новых она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие левиттауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие левиттауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все левиттаун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, левиттауны ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционеры, там стало жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натуральная американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней и мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось, которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как

0: летной куртки кожаной. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Все-таки битники — это, скажем так, такие интеллектуалы, литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек-готесс, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самое натуральное – отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной, и в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. А родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему, откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг другу за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все те его черные рок-н-ролльные собратья, делает... И всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл. Он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей, детей, которые... Дети стараются все от родителей, от своих как-то отодвинуться. А эта тенденция продолжится дальше. То есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы не правы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новое, там, новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот это, ведь Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Там, где ужасный человеческий быт и страшная история уживаются с фантастической природой. Приглашаю в это путешествие.
2: Просто так из праздного любопытства сюда не доедешь. Ведь из Москвы либо целый день на самолете, либо неделю на машине.
3: А автомобильная трасса, которая соединяет Якутск и Магадан, на всем своем протяжении усыпана мертвыми поселками. Едешь по ней, любуешься бескрайними просторами, а потом вновь натыкаешься на очередной урбанистический труп.
4: Колыма. Очень красивый и очень суровый край со страшным прошлым и сложным настоящим.

0: Последние годы все чаще на русском языке можно увидеть, услышать или прочитать рассказы о Колыме. Политические репрессии, ужесточение режима и неизбежные параллели между прошлым и настоящим делают историю Магаданского края желанной темой для документалистов, журналистов и историков. Память о ГУЛАГе для некоторых людей становится священной и определяющей идентичность. Однако для других эта память остается живой, памятью о доме, о родителях, о родственниках. Для одних история Колымы – это музейные экспонаты и старые фотографии, а для других – знакомые места и воспоминания из детства. Как эти два взгляда сосуществуют? Почему так часто они сталкиваются и вызывают споры? Что мы знаем о Колыме и как мы о ней рассказываем? Об этом наш подкаст «Колыма» – проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
1: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в магаданском книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
0: На протяжении 8 выпусков мы поговорим о разных сторонах Колымы. Мы вспомним ГУЛАГ, репрессии и бесконечные поиски золота, но также вспомним о коренных жителях этого края, о магаданской природе и магаданском искусстве, и расскажем о том, как выглядит современная Магаданская область.
1: Подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста.
0: В самом начале выпуска мы слышали кусочки только из нескольких документальных фильмов о Колыме, но на самом деле их гораздо-гораздо больше, особенно в последние годы. И тем не менее, кажется, будет полезно проговорить коротко, что такое Колыма, что это за место и какова его история.
1: Колымский край, как его правильно называть, это область на северо-востоке России, там, где находится бассейн реки Колымы и северное побережье Охотского моря.
0: Территория, которая ближе к Америке, чем к центральной России.
1: Да, раньше зимой через Берингов пролив можно было пешком дойти до Аляски. Раньше на этих землях жили преимущества эвены. Они занимались охотой, рыболовством, оленеводством. Подробнее мы поговорим об этом в отдельном выпуске. Начиная с 17 века на эти земли стали совершать экспедиции русские казаки. Они охотились за пушниной, рыбой, в целом осваивали и присоединяли новые земли. В начале 20 века было обнаружено, что на землях Колымы, помимо животных и рыбы, есть еще и полезные ископаемые, такие как уголь, золото, уран. Правда, было неясно, насколько много месторождений руды здесь находится.
0: Потом случилась Первая мировая война, революция, и центральной власти было не до развития Севера. Потом появился Советский Союз, и о Колыме снова вспомнили. Новому государству, только что пережившему гражданскую войну, нужны были деньги на восстановление страны. Поэтому потенциальное золото, которое могло быть на Колыме, а месторождение которого уже знали, привлекло внимание власти.
1: В 1928 году на Колыму отправился с экспедицией геолог Юрий Билибин. Мы также посвятим отдельный выпуск тому, как искали на этой земле золото. Но сейчас нам важно то, что его нашли. И нашли много. Уже в 1931 году Сталин подписал постановление о Колыме, где предписывал основать на Колыме комбинат особого типа «Дальстрой», который будет контролировать строительство инфраструктуры и разработку месторождений руды и угля. Для работы в этом тресте предписано было использовать труд заключенных и вольнонаемных рабочих. Так Колыма стала одним из мест расположения ГУЛАГа. Уже в следующем выпуске мы поговорим о том, как работали в трудовых лагерях и кого туда отправляли.
0: Трудовые лагеря просуществовали на этой территории почти до 1957 года. И по документам ведомственных архивов Магаданской области за это время там погибло больше 100 тысяч человек.
1: В 1953 году после смерти Сталина начались амнистии заключенных. Вскоре стали публиковаться литературные произведения о Колыме. Выходили книги Гинзбург, Алицкой, Шаламова. А спустя почти 40 лет, в 1991 году, был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий.
0: В 1992 году в Краеведческом музее Магадана открылась первая выставка, посвященная лагерному периоду Колымы. Там показали многочисленные артефакты, собранные сотрудниками в экспедициях по местам лагерей, документы о заключенных и личные вещи жертв. Эта выставка до сих пор открыта и так и называется «Колыма».
2: Все так или иначе об этом слышали, о Магадане, о Колыме. Все смотрели фильмы Гайдая, и вот эти стереотипы, они с детства и с советского времени не стереотип, а все вот это вот ореол. То, что люди сюда ездили за длинным рублем, то, что люди ездили и по своей воле, и не по своей, и по сей день эти опасения звучат уже в новом контексте. Но от этого никуда не денешься. И, ну, это наша жизнь. Как мы от нее можем откреститься или отказаться? Это часть нашей жизни, это часть нашей истории и истории нашей территории.
3: Артур Федоров, директор агентства «Каюр Тревел».
0: Мы знаем, что в 90-е много всего поменялось, в том числе по части пересмотрения истории и того, что происходило раньше. Насколько восстановление и сохранение памяти о Колыме и о лагерях, о лагерной системе Колымы после этого включилось российское государство?
1: Каких-то глобальных больших проектов не существовало, но существовали низовые инициативы местных жителей, которые сами столкнулись с репрессиями, либо поняли, что эту тему необходимо увековечить. Одним из них был историк Козлов, который одним из первых отправился в архивы, которые тогда начали открываться, и начал вести очень плотную работу по изучению архивов и написанию статей. Да, то есть это были еще 80-е. В принципе, в то же время простые жители, простые школьники группами отправлялись в лагеря. То есть не было ничего сверхъестественного в том, чтобы сходить на Будугучак, Днепровский целым классом. То есть о репрессиях знали, о репрессиях говорили. Многие неравнодушные устанавливали памятные кресты. Один из них – Владимир Найман, директор золотодобывающей артели «Спокойный». Он занимался поиском кладбищ и по благословению православной церкви устанавливал на них памятные кресты. Краевед Иван Паникаров совершал экспедиции в лагеря и места разработки руды. Там он находил документы, сохранившиеся вещи и предметы быта. Все они собраны в его частном музее в поселке Ягодны. Он же инициировал создание сразу нескольких памятников в разных частях Магаданской области.
0: А сколько вообще сейчас памятников репрессированным на Колыме?
1: Посчитать сложно. По словам того же Ивана Паникарова, их около 20. Но так как их устанавливают энтузиасты, они могут быть на самом деле по всей площади нашей территории. Существует очень много крестов, которые люди сами по своей воле возводят своим родственникам или восстанавливают старые кресты.
0: Ну, как я понимаю, стимула там от государства сперва этого стимула толком-то и не было, а сейчас такого вовлечения государства, вот этого стимула становится больше или как?
1: Вовлеченность государства увеличивается. В 2021 году Московский музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти начали разработку концепции музеификации лагеря Днепровский. С одной стороны, это хорошо. По инициативе этого музея начнется консервация лагерей. С другой стороны, показательная история с лагерной вышкой в Днепровском. В том же году по заказу Московского музея одна из лагерных вышек была разобрана и вывезена из Магаданской области. Ее по доскам и бревнам отправили в Москву, что было сопряжено с трудностями, потому что, как нам рассказал Михаил Шибистый, который участвовал в этой экспедиции вместе с музеем ГУЛАГа, перед отправкой у них попросили бумаги на эту вышку. На что он ответил: на что бумаги? На 3 бревна и доски. При этом никто из сотрудников Магаданского музея не был поставлен в известность. То есть не то чтобы все лагерные вышки находятся под их юрисдикцией, но когда мы разговаривали с главным научным сотрудником Магаданского областного краеведческого музея Александром Новосардовым, он сказал, что это было чуть ли не сравни грабежу, потому что их не предупредили, им не сказали, вышку увезли, и сейчас она стоит в Москве, в музее, в качестве экспоната выставки «Сад памяти».
4: Приехали, на тихую все забрали и уехали. На Днепровском они спилили, извините, вышку лагерную забрали. Это как? Кто консервацию будет проводить? Так, чтобы как они проводят, что ли? Методом вандализма? Ее надо консервировать было на месте, а не красть с территории, увозить. Вот, грубо говоря, вот в Египте, да, к примеру, да, Верхний Египет. Какую-нибудь гробницу нашли, Тутанхамон какой-нибудь местный, да? Вы берете, забираете туда, как англичане это делали, или французы, и в музей. У нас же будет сохранней. А эти папуасы пусть живут там. Вы что, вы будете правы или нет? То же самое вы предлагаете сделать. Местные не будут смотреть, а те пусть там смотрят в Лондоне. Правильно понимаю вас? Правильно понимаю. На месте все должно быть. Где это было найдено, где это все делалось, строилось. Ну, только так.
3: Александр Новосардов, главный научный сотрудник Магаданского областного краеведческого музея.
0: Бывает вот мы сейчас обсудили, да, то, что как бы отношения между местными и властью, да, центральной, но при этом, насколько я знаю, конфликты и споры по поводу памятников, по поводу какого-то увековечения памяти, они случаются среди и местных жителей тоже. Вот, например, есть история, что местные активисты мемориала спорили с церковью, потому что мемориал хотел поставить памятник, который бы имел как бы визуальный образ какой-то сильный, такой ёмкий, а церковь хотела поставить памятники, как полагается, да, по религии, там, по местам убиенных.
1: Так, слушай, ну, если мы разберем это на примере «Маски скорби», да, и истории, которую нам рассказал Камиль Казаев, то, да, там мы видим противоречия. Все друг с другом спорили и долго пытались решить, как это должно быть, где поставить, какие там должны быть отражены религии, потому что действительно церковь хотела, чтобы рядом с маской скорби находилась церковь, но Эрнст Неизвестный и Камиль Казаев решили, что там нужен памятник всем религиям, потому что люди всех религий находились в ГУЛАГе. Церковь отказалась в итоге от того, чтобы ставить там небольшой храм, но они решили этот вопрос очень изящно на подходе к маске скорби, на камнях, которые, насколько я помню, даже были привезены с лагерей, высечены символы основных религий. При этом там даже есть символ социализма, который создатели маски скорби также приравнивали к религии. Но когда памятник наконец-таки открыли, на открытии был и Эрнст Неизвестный, и Камиль Казаев, и очень много людей приехало со всей России. Камиль Казаев рассказывал нам, что день, когда ее открывали, город заволокло туманом, и люди со всех сторон сопки, а находится она на сопке, где раньше находился лагерь «Транзитка», как раз-таки тот лагерь, где людей собирали и распределяли потом по области, по местам заключения и работы в трудовых лагерях. Так вот, люди прям как, знаешь, как муравьи забирались со всех сторон этой сопки к маске скорби. Еще очень интересно то, что она продумана на самом деле до мелочей. То есть человек может зайти в маску, оказаться в камере заключенного. Она очень маленькая, там есть место только для одного человека. И потом, выходя из маски, человек может обойти ее, да, сзади находится плачущая девочка, там люди кладут свои цветы. Потом они могут подняться чуть выше и посмотреть на город, чтобы как-то выйти из этого состояния, да, очень тяжелого. Удивительно, что все эти аспекты продуманы.
0: Мы с тобой, Дима, в самом начале слышали синхроны многих блогеров, журналистов и так далее, в том числе Дудя. И еще до записи этого выпуска, этого подкаста, я как бы слышал от тебя и от твоих коллег из Магадана, из Магаданской области, скептическое отношение там к тому, например, что делает Дудь. Я хотел с тобой поговорить про это и вообще про взгляд со стороны, потому что, мне кажется, это суперважной мыслью. Вот мне, как человеку, который никогда не был в Магадане, не интересовался этой темой как бы очень глубоко, там и не знает про нее столько, сколько про нее знаешь ты и твои коллеги, мне всегда казалось, что Дудь и там, допустим, то, что вот сделал он, да, этот свой большой документальный фильм, который посмотрело несколько десятков миллионов человек, мне казалось, что это хорошо, потому что, ну, как бы, мало людей знает, приходит Дудь, и Дудь, как человек, у которого есть задача популярно и при этом с фактами, и с фактурой, и с интересным подходом объяснить людям, что это такое, что это было, это исключительно хорошая штука. Но я так понимаю, что у вас, как у жителей Магадана, немножко другой взгляд на Дудя, на Варламова, на настоящее время и на другие, в общем, компании и журналисты, которые делали что-то. Расскажи немножко про это и расскажи, ну, в общем, почему тебе кажется, что не совсем хорошо то, что делали журналисты, которые к вам приезжали и рассказывали про Колыму как про родину нашего страха или как там было.
1: Дело не только в нас, да, и не только в том, как это видит Магадан, да, это очень важная тема, в принципе, для всей России, и важно понимать, как это воспринимают в целом в нашей стране. Вопрос уже не в том, о чем фильм, а в том, как его воспринимают. Я отношусь к этому фильму как к художественному произведению.
0: То есть не к документальному?
1: Да, не как документальный, потому что у него есть сценарий, есть драматургия, есть приемы, через которые зрителя пытаются вовлечь в чувственном и эмоциональном плане. На мой взгляд, проблема риторики всех этих фильмов — это, в принципе, то, что стоит в названии, да? «Колыма — родина страха». Я уверен, многие согласятся со мной, что все-таки не «Колыма — родина страха», а «Москва». И именно там принимались решения, и именно там находились основные органы управления ГУЛАГом. В принципе, во всех этих фильмах, перед записью подкаста я посмотрел и выписывал какие-то фразы. Как правило, это «Колыма – родина страха», «Дорога страха» фигурирует, ну, наша трасса, да, знаменитая как «Дорога костей», да, очередная байка, будто туда закапывали людей.
0: Это байка?
1: Ну, а ты как думаешь?
0: Нет, мне интересно, мне просто, ну, то есть, как бы я знаю историю, что, в общем, ее так назвали, понятно, что это, ну, как бы метафора, да, что как бы люди строили, многие люди погибали, и поэтому, типа, погибали прямо там.
1: Да, но, понимаешь, это ты видишь, ты прекрасно, ты понимаешь, но есть же люди, которые действительно думают, что туда закапывали людей. Колымская трасса в основном это грунтовка, и когда ее покрывают асфальтом, сейчас даже современными технологиями проходит несколько лет, и она уже начинает плыть, потому что строить дорогу на вечной мерзлоте, которая очень подвижна, невероятно сложно. Это часть федеральной трассы, поэтому, естественно, над ней постоянно работают. В нее вливают очень много денег, но из-за природных условий очень сложно поддерживать эту дорогу в нормальном состоянии. Все показывается очень однобоко, кажется, что намеренно. Магаданская область не вымирает. Да, я не говорю о Магадане сейчас, да, а во всей области. Здесь строится инфраструктура, здесь появляются новые школы, бассейны, парки, набережные. То есть, в принципе, регион живет. Естественно, он страдает от оттока населения. Я не знаю, замедляется сейчас динамика или нет, но, в принципе, по своим друзьям я вижу, что как будто этот процесс начинает затормаживаться. То есть здесь появляются ребята, которые начинают что-то делать, открывают какой-то свой малый бизнес, придумывают свое дело и стараются поддержать жизнь здесь. В фильмах нам просто показывают картинку смерти, разрухи, упадка. Но это никак не соотносится с сегодняшним днем. И как бы пытаются экстраполировать. Регион — это ГУЛАГ, то есть подпитывая тот самый стереотип, от которого мы пытаемся избавиться, что это не место только лагерей. Нам пытаются продать очень такую простую картинку того, что все было построено на страхе, и все было только ради зла, да, ради убийства. Но это не так, и именно поэтому это вызывает отторжение. Ну, я думаю, если не у всех, то у многих людей. И в том числе у тех людей, да, если мы сейчас говорим о Колыме, родине страха, у людей, которые в этом фильме снялись. Потому что я разговаривал и с Артуром Федоровым, и с Иваном Паникаровым, и с Инной Грибановой, и с Романом Романовым. И все они говорили, что, естественно, фильм прошел редактуру, и многое из того, что они говорили, не попало.
0: Я не хочу быть сейчас там типа апологетом все такое, но просто, если честно, вот эта вот вся история, претензия к журналистам, что что-то прошло редактуру и что-то не попало, ну, блин, даже то, что мы сейчас с тобой говорим, пройдет редактуру и многое не попадет. Просто потому что есть определенный...
1: Я понимаю.
0: Не есть там какая-то задача, которую там Госдеп нам заказал рассказать, а просто, ну, есть определенные как бы правила, просто сценарные и так далее.
1: Смотри, проблема с этим фильмом в том, что молодежь, да, молодая аудитория, она воспринимает этот фильм как надежный источник информации. Она думает, да, многие думают, я знаю, я разговаривал с этими людьми, что вот все, что там сказано, этому можно верить. Во всем нужно сомневаться. Особенно в том, что тебе показывает журналист, не историк. Это не исторический материал. Если людей действительно интересует история, и они хотят узнать больше о том, что было здесь на Колыме, о ГУЛАГе, о Севаслаге, о Берлаге, о Дальстрое, им нужно смотреть не фильм Дудя, им нужно читать книги историков Козлова, Бацаева, Широкого. Когда речь заходит о таких вопросах, верить можно только документам. Проблема обсуждения истории ГУЛАГа на основании прочитанных художественных книг, да, там Шаламова, Гинзбург, Демидова, еще кого-то, в том, что это художественная литература. Писатели могут воспринимать вещи и пропускать их через себя по-разному. Это не исторический документ. Потому что сейчас на самом деле-то важен уже не столько фильм Дудя, а дискуссия, которая вокруг него возникла. Потому что он разделил людей вот на эти лагеря.
0: Это иронично, кстати. Про лагеря это иронично, что разделило на лагеря.
1: Люди не обижаются на то, как показали Магадан. Люди обижаются на то, что делают с историей. И люди понимают, что такое отношение к ней может в будущем сыграть с нами злую шутку. Потому что аудитория Дудя, да, не вся, я думаю, есть все-таки люди, которые пойдут дальше и начнут читать книги, она может с легкостью оказаться в плену вот этого первого впечатления. А то первое впечатление, которое дает тебе фильм, все-таки как художественное произведение, это страх, да. Он не дает тебе надежду. Он говорит тебе, вот так было и так будет. Вот какое складывается впечатление, и вот какая проблема. С тем, что тебе говорят, людей свозили, убивали, использовали, к ним не относились как к людям, а это были трудовые лагеря. И люди строили предприятия, люди строили заводы, люди строили дороги, люди осваивали территорию, на которой до них никто не жил. Велась огромная работа. Это не умаляет и не прощает того, что здесь было убито десятки тысяч людей, естественно. Но такова история, такова жизнь. Об этом нужно знать, об этом нужно помнить. Точнее, разговаривая об этом, на мой взгляд, все-таки нужно погружаться в тему глубже, чтобы не иметь в своем запасе, знаешь, только фильм «Дудя». Когда ты говоришь о ГУЛАГе, об истории страны, международной истории даже. И я надеюсь, что наш подкаст сможет эту функцию выполнить, что он сможет показать альтернативу, что он сможет дать слушателю возможность понять эту историю глубже и узнать о том, что Колыма — это не родина страха и место, где убивали людей и все в страшных муках умирали, но место, где сильные люди совершали героические поступки. Естественно, люди умирали. Люди умирают всегда. Но сохранить себе человечность, остаться человеком, даже оказавшись в лагере, я думаю, это то, на что надо обращать внимание. Показывать такие истории, не забывая о том, где они происходили, и не забывая того, какой ценой все это достигалось.
5: Мне кажется, что-то подобное случилось на Колыме и со мной. Я летела туда с убеждением, что мы-то точно знаем историю ГУЛАГа и то, как об этом нужно помнить. И хотя мы не устной историей занимались, я начала понимать, почему жители региона просили нас не писать гадостей про Дальстрой. Некоторые респонденты склонны оценивать систему ГУЛАГа в позитивном ключе, говоря о том, что без советских лагерей жизни бы в регионе вообще не было. Я думаю, жизнь у колымчан сегодня настолько тяжелая, что им хочется фокусироваться на чем-то хорошем. Иван Александрович Паникаров высказал небезынтересную мысль о том, что если бы люди жили хорошо, материально в первую очередь, память о советских лагерях была бы в регионе и в стране в целом иной. Увидев их искреннюю любовь и своеобразный локальный патриотизм в отношении родного края, я осознала, что не хочу ничего писать о том, какая тут будто бы неправильная память о ГУЛАГе. Ирина Махалова, преподаватель Высшей школы экономики, руководитель студенческой экспедиции «Колымский край как место памяти о советском».
0: Почти через 10 лет после открытия в Краеведческом музее Магадана выставки «Колыма» там же появилась еще одна экспозиция по тому же периоду, которая называется «Дальстрой». Лучше всего эту выставку описывает характеристика ведомственная, потому что это экспозиция про достижения Дальстроя, про продукцию, про сотрудников, руководителей и так далее. Там, с одной стороны, в общем, есть разные эффектные цифры по количеству золота, с другой стороны, там есть и фактура, и факты, то есть все как бы исторически вроде как верно. И долгое время буквально в соседних залах существовали две выставки, которые про один и тот же период рассказывали совершенно по-разному. Как-то, в общем, казалось, что этот факт, наличие этих двух выставок абсолютно разных, как будто бы хорошо показывает то, что происходит с исторической памятью, то, как к этому периоду относятся в целом историки и правительство, люди в целом в России. Собственно, наша такая амбициозная довольно цель этого подкаста, это попытаться вот эти выставки, как будто бы выставки, совместить в одну и рассказать про Колыму и с одной, и с другой стороны, показать разные взгляды и, в общем, возможно, дать вам ответы на какие-то вопросы, ну или хотя бы просто пищу для размышлений.
1: Да, я думаю, даже важнее будет здесь все-таки задать вектор, показать людям, что вот сюда можно углубиться, вот здесь можно посмотреть, и тем самым как бы расширить эту картинку, говорить не только о лагерях и о том, как все было плохо, но и посмотреть на удивительные, интересные аспекты этой истории.
6: Был молодой парень там, Орлов Геннадий. Вот я как-то пришел, я смотрю, все уже настройки, а в бытовке сидит Орлов. Я говорю, что ты сидишь? Чё не...? Он говорит, да меня переводят на другую стройку, на Кубаку. Это золотодобывающее предприятие. Я говорю, ну так хоть сможешь нормально заработать здесь, копейки. Он говорит, я не хочу зарабатывать, я хочу построить памятник своему репрессированному деду.
3: Камиль Казаев, архитектор, один из создателей памятника «Маска скорби» в Магадане.
0: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме. «В лесах» латинскими буквами.
1: Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать больше о Колыме.

0: Радио Сахаров.
1: Это «Медуза».
2: Здравствуйте, друзья. Это подкаст «Медуза Атлантида».
3: Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля» и проекта «Ожившие фотографии. Живое».
2: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
3: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России.
2: Мы рассказываем именно личные истории, впечатления, воспоминания, образы. А именно поэтому выпуски называются «С нами», потому что это предельно личное, может, затертое, может, что-то память нас искажает. Просто мы хотим, чтобы такие же воспоминания возникли у вас, и вы нам о них рассказали. Присылайте свои истории в письмах, фиксируйте звуки, пишите голосовые. Письма пишите на почту podcasts@medusa.io. Пометка «Атлантида». Голосовые можно отправлять прямо в Telegram. @Медуза, _ подкаст.
3: Сегодня мы с Андреем поговорим про памятники. Эта тема, на мой взгляд, сейчас имеет какую-то очень чувствительную эмоцию, потому что после начала войны практически во всей Восточной Европе памятники начали свое активное движение чаще всего вниз. Лично для меня эти памятники, они очень долго вообще не несли в себе какого-то смысла, потому что этих памятников и вокруг-то было всего там несколько штук, раз-два я обчелся. Главным, конечно же, был мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Ну и вот для меня такие вот монументы, памятники, посвященные войне, они, по сути, стали равны памятнику. У меня невольно появлялось ощущение, что вот эти памятники, они какие-то, ну, какие-то не особо нужные. И вместо них хотелось чего-то поинтереснее. А в городах памятники тоже, мне кажется, слились с окружением большинство и стали некоторые просто ориентирами какими-то или местами встреч. То есть можно было даже под памятниками встречаться, но ты не поднимал голову, чтобы посмотреть, что за памятник над тобой. Ты просто знал его название. Ну, еще по городам разбросаны хаотично бюсты разных политических деятелей, которых тоже уже смутно, мне кажется, кто-то помнит, а может, кто-то вообще, в принципе, не понимает, кто это. И во дворах можно еще найти такие будто заблудившиеся или погибающие в растерянности фигуры разных животных или пионеров.
2: Я помню, какой один памятник точно был вот в небольшом городе, где я жил. Конечно, это памятник Ленину. Да, никакого сюрприза тут не будет. Но он, во-первых, реально был небольшой. Во-вторых, он почему-то так стыдливо прятался и до сих пор прячется в таком небольшом сквере, в деревьях, вокруг него лавочки. В общем, найти его сложновато. Давлеет над площадью совсем не он. Собор, который сохранился с царских времен. Кинотеатр такой в классическом стиле, похожий на древнеримский храм, такое странное соседство. Но вот памятник почему-то вот был спрятан. Не знаю, сознательно ли это саботаж тех, кто планировал эту площадь и ставил памятник, чтобы его не было видно, либо, ну, так вышло. Но этот памятник был спрятан, а около него никто не встречался практически. Каких-то мероприятий там, кстати, особо не проходило заметно. Хотя вроде Курская область был красный пояс, в какой-то момент там стал губернатором коммунист, но вот что-то Ленина не очень чтили, а такие все памятные мероприятия были сосредоточены вокруг мемориала Великой Отечественной войны, Вечного огня. Там собирались на 9 мая, на 1 мая, по-моему, даже на День защиты детей, на День города. Там заканчивались какие-то вот такие шествия. В общем, его чтили, можно сказать, но у него была такая проблема, что парк был не совсем в центре города, а этот памятник был еще на не самом центральном краю парка. Поэтому, в общем, кроме вот этих памятных дней, особо там людей и не было. Да, вот это был такой период, на самом деле, когда, ну, во-первых, ты ребенок, не очень мы понимаем, что это такое памятник, да, и ты вроде как и не приучаешься к тому, что около него хотя бы встретиться, и потом, может, подумать, поднять голову, что это такое. Просто были какие-то другие в городе метки, памятные места.
3: Твой рассказ мне доказывает, что с этими памятниками, посвященными войне, в принципе, это, думаю, многим история знакомая, что многие выросли в таких населенных пунктах небольших, без каких-либо, на первый взгляд, особенностей, и поэтому памятников особо ставить некому было, а в 90-е вообще не до этого было, чтобы какие-то новые смыслы искать. Но еще мне запомнилось, что вот эти памятники, они были серийные. Мне кажется, их штамповали и распределяли по регионам. И было даже удивительно иногда потом встречать такие же скульптуры в соседних районных центрах. И вот эти вот, по сути, клонированные социалистические памятники, они лишь добавляли всем этим местам какой-то затерянности, мне кажется, во времени. Потому что какое-то произошло наслоение времен, эпох, и тем более еще война у нас, она вообще не происходила, к счастью. Она была далеко от тех мест, где я рос. И будто бы об этой войне, вот, честно говоря, только и напоминали эти памятники. И не будь вот этих памятников, мне кажется, никто бы уже про войну-то и не вспомнил. Как будто бы она и не была реальностью, а реальным были лишь смерти наших прадедов и дедов.
2: В Курской области реально война была частью жизни, которая еще недалеко ушла. От прабабушки, от прадеда я слышал истории, как немцы были в нашем городе, как погиб брат прабабушки, когда они в какое-то село уходили, в том числе от немцев. У каждого был родственник погибший. Ну, и главное, что это отличало, да, что это было прямо здесь, как раз вот эта Курская дуга, битва, которую многие считают переломной в Великой Отечественной войне, это было там. Память, несмотря на то, что война вот была рядом, прямо где-то недалеко, почему-то приняла очень странные формы. Этот мемориал на Курской дуге, он был расположен где-то на полпути от нашего городка до Белгорода, на территории Белгородской области. Это так называлось, Курская дуга, поехать на дугу. Люди его часто посещали, но они посещали его совсем не за тем, чтобы почтить память, не знаю, ознакомиться с историей битвы, ради интереса даже посмотреть на технику. Нет, его посещали во времена свадьбы, то есть свадебные кортежи приезжали на Курскую дугу, там участники свадьбы выпивали, могли фотографироваться на фоне военной техники, что-то закусывали, гуляли по прилегающему парку. Я бывал на паре таких свадеб, и не было у них ни тени грустинки, как-то никто не вспоминал. Я понимаю, что это, ну, наверное, что на свадьбе вспоминать про войну, но а зачем на свадьбу было ехать на мемориал битвы? Я не понимаю. Своеобразная память, когда ты вроде как приезжал на мемориал, но с событием радостным, абсолютно не связанным с войной, с памятью. Также на выпускные туда приезжали. В общем, это было почему-то местом отдыха. В ряду этого я, наверное, могу вспомнить, что на юбилей битвы на Курской дуге Курский пивзавод сделал пиво, Курская дуга называлась. Достаточно неплохое было пиво, темное, популярное, в общем, пили с удовольствием это пиво, но вот сейчас, чтобы сделали пиво в память о битве, ну, не знаю, наверное, этот завод бы закрылся, а его собственники извинились за такие действия. Надо сказать, что пробовали и новые власти что-то сделать в этом направлении, именно вот как-то память о войне поддерживать, но получалось это тоже очень такого тоже странного вида. Это была триумфальная арка и храм. То есть что-то из такого, не знаю, древнеримского прошлое, да, как в меме, что все думают о Римской империи, видимо, это правда. В Курске тоже думали о Римской империи и поставили триумфальную арку. И рядом храм, как-то они с собой не очень перекликались. И, наверное, вот примерно на таком же фундаменте власть российская позже уже стала строить вот этот культ победы, такого как праздника, памяти, не в смысле вот какой-то живой, горестной, еще чего-то, а вот такой немножко сконструированной, какой-то разрисованной, вот... Это мне очень не близко, но, с другой стороны, вот сейчас я понимаю, что почва к этому была подготовлена. Да, то есть живая, наверное, память о войне, она была уже к тому моменту сильно подстерта. То есть это было какое-то событие, вокруг которого уже там власть начала немножко делать такой культ, празднество, и вот реально она стала обрастать этой праздничной атмосферой, что на мемориалы стали приезжать свадьбы, выпускные, а в честь битв назвали пиво.
3: По Волжье и в Прикамье, и особенно в Удмуртии, откуда я, немало памятников событию, которое уже непосредственно происходило на этих землях, а именно многолетняя война России самой собой. Это гражданская война. В наших краях, в деревнях даже, много можно обнаружить стел с непривычными вот этими датами 1918-1920. Там происходили ожесточенные бои, и, как я помню, Ижевск и все вот эти регионы, он был очень такой антибольшевистский. Там был мятеж, потому что там не очень нравились перспективы, которые сулит новая власть местным людям. И мне кажется, вот именно чем дальше от Москвы, тем вот количество памятников, посвященные гражданской войне, все больше увеличиваются. Они, мне кажется, были таким маркерами присутствия советской власти, так же, как вот памятники Великой Отечественной войне уже в Центральной России. И даже вот в моем поселке рядом с памятником Великой Отечественной войне стоял такой памятник поменьше, и там были буденовки, штыки, и тоже вот эта выбита цифра 1918-1920. И в детском, честно говоря, сознании, как ты уже сказал, что там проходили всевозможные мероприятия, достаточно кондовые, линейки каких-то там, или что-то подобное. То есть по духу такие очень формальные, бездушные мероприятия. И ты вот когда стоял, рассматривал эти оба памятника, и у тебя в детском сознании все это вообще смешивалось в какую-то одну большую кучу, и казалось, что это какая-то череда одной большой войны. То есть у тебя как будто бы не было между ними какого-то различия.
2: Вот знаешь, я не помню, чтобы как-то вот они запоминались или были в центре именно вот в Курской области памятники, посвященные гражданской войне. А вот в Архангельске, да, борцам с интервенцией, назывался он защитником Советского Севера. Он стоял на площади профсоюзов и стоит до сих пор. Его немножко подвинули из-за строительства храма. Там были, я так понимаю, безымянные персонажи. Он был не кому-то конкретно поставлен. Да, вот эти штыки вверх, да, все это было. Но он был крупный, серьезный. То есть он, в принципе, был виден. На городском ландшафте он выделялся. Но при подготовке к записи мне пришлось гуглить, а чему он был посвящен, как он конкретно назывался. И у меня почему-то защитником русского севера, еще нет советского. И, в общем, как-то, опять же, вот конкретно этот памятник там почему-то, ну, не был у людей в головах как какое-то вот знаковое место города, прям серьезное. Не знаю почему. Может, потому что в Архангельске очень много приезжих за длинным рублем людей, для которых история Севера, в общем, не самое близкое дело.
3: Когда вот я уже оказался в городе, и наконец-то вот эти вот бесконечные напоминания о том, что где-то когда-то погибали люди, не так стало явно попадаться на глаза, но все же военные мемориалы даже в городе, они были такие больше заметные, чем другие всякие объекты. В городе я стал свидетелем того, как вот на смену прошлым идеалам стал происходить какой-то приход новых осмыслений. Например, начали реконструировать прошлые памятники, дореволюционные, которые когда-то были в городах. Или люди направляли взгляд в какую-то вот местную идентичность, как говорится. А также начал происходить вот какой-то такой постмодерн, и началась установка памятников совсем каким-то неожиданным и неочевидным вещам. И порой они были, кстати, достаточно дерзкие и всколыхали общество, особенно вот в городах, которые далеко от Москвы и Петербурга. И было интересно наблюдать, следить за этим. Всегда было два лагеря. Тут из таких примеров могу привести памятник крокодилу в Ижевске. Когда ты его видишь лично, он может вызвать у тебя кучу вопросов. Как бы, почему вообще здесь крокодил находится? Крокодил в шляпе, в галстуке и очень так развалисто сидит на скамейке. И ты думаешь, действительно, при чем здесь вообще крокодил? Но там на самом деле у него есть двойное дно, у него куча отсылок. И если ты их знаешь, ты, конечно, остановишься, заценишь весь смысл, который заложен в этом памятнике. Один из главных смыслов этого крокодила в том, что в Ижевске есть оружейный завод, и там рабочим за определенные заслуги еще в дореволюционное время давали кафтаны такие особенные, и их называли потом крокодилами, что в этих кафтанах они были похожи на крокодилов. И вот решили увековечить этот образ в памятнике. Многие приезжие, они думали, что это такая отсылка к памятникам Пушкину, что они же везде в каждом городе есть, а тут, по сути, как бы он выглядит как Пушкин, но с головой крокодила.
2: Да, я посмотрел картинку, он сидит в шляпе, в такой, в цилиндре.
3: В общем, этот памятник внезапно не про те вещи, про которые мы с тобой так долго говорили в начале, но он действительно, мне кажется, как глоток свежего воздуха был для города в то время. И, как я помню, такое происходило повсеместно во многих тогда регионах и городах. Какие-то начали появляться памятники народным легендам или даже каким-то вот символам тех или иных мест. Даже в Ижевске появился памятник пельменю. В Удмуртии считается это национальным блюдом и национальным достоянием. Кстати, это тоже одна из особенностей того времени, что начали частные лица финансировать появление памятников тоже. И, по-моему, этот пельмень был не государственным, да. Ну и на самом деле это название «памятник пельменю», оно звучит намного круче, чем этот сам памятник выглядит, на мой взгляд. Потому что, мне кажется, пельменю памятник можно было сделать как бы посочнее. Извиняюсь за каламбур. Часто, казалось бы, важные памятники, которые должны были вызвать трепет, какое-то, не знаю, у тебя чувство восторга или, наоборот, гордости, они почему-то вот каким-то образом в народе приобретали какое-то свое локальное название, которое намного точнее описывало вот его форму и вид. Например, в Ижевске это огромный памятник в центре в честь 400-летия вхождения Удмуртии в состав России. Это такой огромный монумент. Действительно, это такая доминанта городская на берегу пруда. И в народе его прозвали просто Лыжи. Лыжи Кулаковой. А Кулакова – это легендарная спортсменка, лыжница, которая родилась в республике, и она была победительницей множества олимпиад и чемпионатов мира. И по России я слышал множество таких вот названий. Многие из них достаточно непристойные или очень жесткие, поэтому я про них говорить не буду. Но я помню, что в Сыктывкаре там какой-то трагический памятник есть про женщин, которые держат венок, но его назвали «Женщины жарят крокодила». Вот этот, опять же, крокодил. Но сейчас, по-моему, за такое даже могут...
2: Было, да, там Сыктывкарский суд оштрафовал издание 7/7 еще в 16-м году, травоядные времена, по сути, за такое, не знаю, оскорбление символа воинской славы.
3: Еще я помню, во Владивостоке памятник борцам за советскую власть в центре города. Его, по-моему, тоже в народе называют, что большевики выкидывают белых в море. Они стоят лицом к воде, к заливу. И, кстати, на этом памятнике эти революционеры топчут двухглавого орла. Но
2: интересно, сейчас он стоит или нет?
3: Но стоит, но это ни у кого, видать, не вызывает пока оскорблений. Но там рядом поставили стелу, тоже уже с орлом, но уже не растоптанным, а который гордо стоит. Из недавних таких событий я помню, что девушка просто сняла в социальной сети видео, как она почесала грудь у родины матери в Волгограде. И это тоже обернулось каким-то общественным порицанием и даже имело последствия не только словесные, но и уголовные.
2: Но вот что-то памятники прям становятся, да, опасным каким-то местом. Много всяких новостей о том, что что-то там на фотографии неприличное сделали, либо просто станцевали рядом с памятником, и все. уголовное дело. Мне кажется, теперь получается, что к памятнику лучше вообще не подходить. И вот эти названия, на самом деле, ну, не самые, как бы, почтительные, говорят о том, что, не знаю, видимо, обилие вот этих памятников везде по разным поводам в советское время, и, опять же, непонятно кому, да, каким-то советским деятелям, большинство людей не знало, кто это, привело к тому, что, ну, как бы, памятники стали обратную функцию выполнять, они не напоминали, да, заставляли что-то придумывать, чтобы хотя бы какое-то значение им придать, пусть, не знаю, не самое приличное, да, например, смешное, чтобы как-то выделить, чем-то их наделить, потому что, ну, ставили памятники не совсем тому, видимо, может, не совсем так, или перебарщивали, что если есть уже один памятник, не знаю, мемориал Великой Отечественной войне, например, там, 30-летию с окончания, 20, потом поставили 40, 50, уже все путается, непонятно чего, где почитают. В общем, такая вот история, наверное, не самая хорошая, да, а сейчас еще прибавляется вот то, что памятник стал опасным местом, да, не дай бог, чего оскорбишь. В Архангельске я не припомню такого памятника, который что-то надо было переиначить. В нулевые, наверное, уже годы стали появляться, ну, вот эти небольшие памятники чему-то, кому-то. Например, около библиотеки появился памятник Петру и Февронии, который такой образец, новый образец русской семьи. Как-то он не стал привлекать людей, потому что, ну, никакого, не знаю, культа Петра и Февронии конкретно в Архангельске не было. Почему вообще он там появился, не знаю.
3: В Ижевске, я помню, ярко тоже появление этого памятника около церкви. И там даже скамейку поставили, чтобы ты садился и смотрел на этот памятник.
2: Ну и как он у вас был популярен?
3: Ну, он был один из новых, один из современных, так что, думаю, да. Тем более скамейка была наклонена, чтобы пара, которая садилась на скамейку, она не могла сидеть подальше друг от друга, они все равно съезжались друг к другу. Как бы так, как бы, если я правильно объяснил.
2: Видишь, какой креатив. Ну вот там не было такой скамейки, по-моему, просто он вот как бы был на окраине такого сквера, ведущего к реке. В какой-то момент стали ставить памятники, связанные с творчеством северного писателя такого Степана Писахова. Это в основном такие веселые сказки. В Архангельске есть такая пешеходная улица, причем она называется проспект. Проспект Чумбарова-Лучинского. Там стоят деревянные дома начала 20 века, люди ходят, в общем, такая Чумбаровка, популярная пешеходная улица, и там ставили ставить вот эти памятники героям, то есть даже можно сказать герою. Там был такой Сеня Малина, известный персонаж, он на Саме, вот вокруг него тоже как-то стали люди фотографироваться, но это вот скорее такой, не знаю, даже не память, а вот такой как бы смех, да, вот эта достопримечательность. Не знаю, непонятно что, да. То есть там поставили еще будку, то ли в советском старом стиле, то ли в английском, телефонную. И вот этот, наверное, памятник он, да, не знаю, как еще назвать, скульптура, примерно того же рода, да, такого вот развлекательного, такая бронзовая ростовая фигура. Ну и там же располагался памятник самому Писахову, такой тоже некрупненький. И, к сожалению, да, с прискорбным можно сказать, что он был известен в основном тем, он часто появлялся в архангельских новостях, но не благодаря тому, что его осаждали там толпы поклонников или еще что-то, а жители города регулярно воровали чайку, которая сидела у писателя. То есть ставили новую чайку, ее через какое-то время уносили. Ставили новую чайку, ее через какое-то время уносили. Даже не знаю, то ли это какой-то фанат конкретно этого памятника, этой чайки, то ли это такое, не знаю, дармовое украшение дома люди воспринимают. В общем, не было почтения к этому памятнику. Кажется, до сих пор не осталось.

зато предсказуемо, да, и как раз вот в отличие от районного городка, в Архангельске центром притяжения был памятник Ленину. Мы там собирались с друзьями, выпивали даже около него. Я помню, в какой-то момент законодательство российское позволяло пить напитки крепостью до 20 градусов на улице. И в один момент мы немножко пострадали от этого. Мы с другом открыли привычную настойку, которая была крепостью 18 градусов, и нас задержали полицейские. Я говорю, ну как же так? Она же недавно еще была разрешена. Все, вот поменялся закон. Мы пришли в участок, и нам вернули бутылку и сказали, что пиво нам пить можно. И, по-моему, через день шли те же полицейские, мы пили пиво уже, как законопослушные граждане. И, видимо, помнили нас, сказали, вот вы как бы теперь правильно делаете. Ну, наверное, сейчас ничего нельзя пить, и на Ленине тем более. Но вот мы собирались там. Я решил почитать что-то про этот памятник. Выяснилось, что это последний памятник Ленину в СССР, который был установлен. Большой, достаточно крупный. В солнечные дни он давал нам тень. Конечно, от дождя он не прятал, но зато там рядом были такие многоэтажки, и в них были вот, не знаю, галереи внизу, там был музей, там можно было спрятаться, такое было выгодное место. В общем, я понимал, почему мы там собираемся. А вот, например, рэперы-скейтеры собирались вокруг одного из мемориалов Великой Отечественной войны, там были лавочки, еще чего-то. Видимо, памятник вот все равно привлекает людей, да. Как ты уже вначале сказал, что он может стать одним из вот такой городских точек сборки, где ты хотя бы назначаешь встречу, чтобы человек понимал, где ты. Да, мы, наверное, сначала назначали там встречи, ну, а потом, господи, и стали там оставаться. Чего далеко уходить от места встречи, если там можно прекрасно посидеть, прекрасно побыть.

многие памятники, по-моему, проходят вот это боевое крещение через этот обряд, когда у них что-то исчезает в определенный момент. Не так давно появился в Твери, по-моему, памятник рыбаку, и у него из рук часто исчезала удочка. Прямо на набережной Волги был, но он просто стоял без всего. Видать, превращался из рыбака в такого созерцателя. А вот по поводу Ленина, я вот не хотел в самом начале к нему переходить, потому что мне показалось, что это будет уже еще более банально, чем памятники, посвященные войне. Но на самом деле Ленинов я видел очень разных. Ленина в Рыбинске помню, который, кстати, в шапке-ушанке стоит, не в кепке. И у него постамент еще от памятника императора. Такой же Ленин в Костроме стоит, тоже там не стали запариваться и провели такой ребрендинг. Памятник царю убрали.

0: и сохранили, ну и убрали откуда-то его, судя по всему, из центра. Но она на мой такой воодушевленный вопрос радостный погрустнела и сказала, что вот в 90-х годах местные жители приняли вот такое очень глупое и безрассудное решение. И из центра поселка решили Ленина перенести в краеведческий музей. И она сказала, что это, конечно же, сделали зря. Из такого же перенесенного памятника из центра я помню, что в Москве в музеоне стоял памятник, ну и до сих пор, я думаю, стоит, Дзержинскому, который убрали с Лубянки.
1: В таких политических сферах называется это площадь без памятника сейчас почему-то. Ну, понятно, почему памятника там реально нет.
0: Да, ну, не то чтобы меня впечатлил памятник Дзержинскому, но в то время, когда я его видел там, там было отчетливо видно, что на нем краской было написано «Палач». То есть там вот она выцвела уже, но она была снизу. И это тоже был как будто памятник в памятнике, по сути, такой памятник в квадрате. То есть это был памятник Дзержинскому и в то же время памятник переменам. Но помню, что в один из, по-моему, последних прогулок по музеону я видел, что этот памятник покрасили, и надпись «Палач» она абсолютно исчезла. Возвращаясь к современности, конечно, мы снова делаем круг и переходим опять к памятникам военным, потому что вот последние года, и мне кажется, даже последние, может быть, десятилетия в России, мне кажется, стали снова появляться даже уже не мемориалы, а какие-то огромные великаны, какие-то символы. Ну да, это уже не похоже на мемориалы, это похоже на какие-то символы войны, по сути. И эти памятники, они уже даже не пугали тебя войной, а наоборот, они какое-то вызывали у тебя восхищение каким-то событием. Их было много, но вот один из самых, мне кажется, заметных – это памятник городу Ржев. Это огромный солдат, у которого нет ног, и который вот из птиц, из белых журавлей превращается вот в солдата.
1: Ну, там эта же песня есть, что солдаты превратились в белых журавлей.
0: Да.
1: И, видимо, он превращается как бы с ног, да, вот получается.
0: Да, так, это получается. Ну, это может быть это образ, что вот эта большая стая журавлей, которая на самом деле вот этот один большой солдат. Я просто часто ездил в автобусе в то время вот мимо города Ржев, и там было просто поле, но в один момент как раз еще была пандемия, я долго не ездил, а потом я поехал по этому маршруту, и я увидел вот во тьме огни вот этого солдата, который возвышается внезапно посреди ничего. И, честно говоря, это выглядело впечатляюще, особенно в ночи. Вызывал он у меня очень противоречивые чувства, честно говоря. То есть не негативные, но он одновременно и пугал меня, и в то же время какие-то могли даже выступить мурашки в определенном состоянии духа.
1: К этому мемориалу в Ржеве его начали, ну, скажу слово такое, раскручивать, может, искусственно немножко. Даже пустили ласточку. У меня ездили многие знакомые друзья. Ну, и так получилось, вот кто такой патриотичный, сразу, ой, как здорово, там, как красиво, все как надо. Ну, у обычных нейтральных людей просто возникло такое странное чувство, что о чем приехали. То есть их влекли к какому-то суперпамятнику, да, не к месту памяти, а вот чему-то такому, к интертейменту, не срослось. И так вышло, что этот памятник – это одна из последних моих картинок из России, потому что мы уезжали из России мимо него. Вот он стоял в стороне, мы остановились посмотреть, не заезжали. Ну, что сказать? Просто выскажусь нейтрально. Я видел задумку, рендер, наверное, да, как он должен был выглядеть красиво, то, что получилось. Ну, вышло немножко странно, да, видимо, не всегда в реальности художественный замысел выполняется хорошо.
0: Ну, мне кажется, вот эта как бы милитаризация памяти, она, как оказывается, началась не так уж и недавно, потому что я вот помню именно, когда в детстве я жил в поселке, как там решили поставить на холме, который возвышается над поселком, новый памятник, это была машина БМП. Ее просто туда привезли и решили поставить. И этот прям слух стал ходить по поселку. А так как событий-то и не было, ничего и не было вокруг, по сути, такого интересного. Особенно среди мальчишек это было прям новостью. Все ждали, когда же поставят этот памятник, потому что все стали говорить, что в поселке появится танк.

0: Когда он появился, это оказалось БМП. Но все его вот народе до сих пор называют танк. И я помню, что мы ехали на машине куда-то, и я помню, что я в окно проезжал мимо этого холма и видел, как рабочие копают там, роют фундамент, и видел, как на кране ставят этот БМП. И я помню, что у меня было столько радости и предвкушения, что вот в поселке появляется очень крутое, интересное место, которое я, конечно же, потом сразу побежал осматривать.
1: Ну, вот эта странная штука, когда техника становилась памятником, это, наверное, самое простое решение, но памятник из нее, честно говоря, плохой, да, и она возвращает к реальности, не знаю, может, вот этот интерес, да, к какой-то легкой войне, какой-то технике, тоже очень сложное у меня к этому чувство, не очень понятное. Я помню, вот в нашем городке внизу, ну, он как бы на холме находится, есть там часть внизу под холмом стоял самолет, причем реактивный. Никто не знал, чему этот памятник. Вот просто стоит самолет. Да, у нас не было никаких аэродромов, тем более реактивных самолетов. Ничего, просто он был. Был. И в какой-то момент его люди начали уже растаскивать на цветной металл, потому что военные самолеты сделаны из алюминия. В общем, оказался он лакомым куском, никакого почитания к нему не было.
0: К военной технике я, честно говоря, был к ней достаточно равнодушен до февраля 22 года. А сейчас, да, конечно, любая военная техника, она какое-то отторжение вызывает. Когда был последний раз у нас в поселке, и когда мы катались по окрестным деревням, то, похоже, прошла вот эта вот какая-то модернизация, реновация памятников. Она приобрела какой-то масштаб большой. Из-за этого получилась такая весьма сюрреалистичная картина. Ты приезжаешь в какую-нибудь маленькую деревню, уже практически пустую, которую ведет гравийная дорога. Там стоит заброшенный магазин, поросший. Людей нет, тишина, деревянные избы. Но посреди деревни стоит памятник солдату, который покрашен новой краской, облагорожен, и видно, что его привели в порядок. И это выглядит очень необычно, что вот посреди этой пустоты, тишины, какой-то гуляющий ветер, и на фоне всего сияет вот этот вот солдат, покрытый свежей краской, такой серебряной, и от него отражаются вот эти блики солнца. И это действительно выглядит очень странно, что вот солдат сияет и замер в такой скорби посреди вообще абсолютного такого серого, пустого пейзажа.
1: У меня есть это очень странное чувство к памятнику одному в Архангельске. Я его видел всего пару раз, его поставили поздно, я уже не жил. Но разговор о нем почему-то вот шел, даже когда я работал. Вот очень хотели, были местные энтузиасты, они поставили памятник тюленю. Может, звучит как-то странно и диковато, да. То есть это не юмористический памятник, как крокодил, потому что в Архангельск заплывают тюлени, бывают морские зайцы, они называются, они не очень крупные, лежат на льдинах обычно, когда лед становится либо тает, их можно видеть. Но это не памятник к тюленю как достопримечательности какой-то, а памятник тому, что тюлень в буквальном смысле в войну помог выжить жителям города, потому что его, извините, ели. Его ели, топили жир. Он называется памятник тюленю-спасителю, поэтому вот тоже вроде смешно звучит, но на самом деле ничего смешного. И на нем написано: «О, сколько народа ты спас от холода и голода». Вот, мне кажется, эта надпись очень трогательная, в какой-то мере, да, вот это такой очень тяжелый, такой вот болезненный, живой памятник. Именно вот у меня так отзывается, да, вот какой-то пробирающий, трогательный, какие-то языческие мотивы, получается, есть, да, что вот тюлень тебе помог, ты ему как, ну, тотемному, да, ты там животному ставишь какой-то столб, там, его изображение. Но вот этот памятник живет в моих глазах. Наверное, это хороший памятник для меня.

0: Я хочу вот наш разговор завершить на теме не военной, потому что хочется чего-то более светлого. И в этом плане я уже говорил, что города, они как-то осмысливают какие-то свои идентичности. Например, вот я уже много рассказал про город, в котором я жил, но вот и даже в соседнем у нас регионе, в Пермском крае, там тоже сделали памятник соленым ушам, потому что это тоже есть такая легенда, что у пермяков соленые уши. И я думаю, в Рязани уже наверняка появился памятник грибам с глазами.
1: Постарались, да, найти оптимистичную ноту, чтобы сказать «до свидания». С вами был подкаст «Атлантида».
0: Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, пишите по адресу podcast@meduza.io с пометкой «Атлантида». Мы обязательно все прочитаем. А голосовые отправляйте прямо в Telegram. @meduza_podcasts. Подписывайтесь на нас на той платформе, на которой вы слушаете, и напишите нам отзыв.
1: Надеемся, что отзыв будет хорошим. Ставьте в Ютубе колокольчики, лайки, пишите комментарии. Будем очень рады.
0: Спасибо вам большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
1: Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей. А у людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. Когда делаешь подкаст вроде моего, то всегда есть сложная развилка, которую приходится выбирать, подбирая себе сюжет, и которая состоит в том, что можно найти какую-нибудь никому неизвестную историю, и тогда это будет более клевое расследование, и я буду больше радоваться себе. А можно рассказать историю хорошо известную, и достоинство хорошо известной истории состоит в том, что это-то как раз в ней и поражает, что истории, которые я рассказываю, они очень редко откопаны в каком-нибудь архиве на каком-нибудь маленьком атлантическом острове от 1784 года. Эти истории описаны в Википедии, в Нью-Йорк Таймс, в Гардиан, про них можно на что-то найти по-русски, и они все хорошо известны. Но поскольку моя цель состоит не в том, чтобы эти истории были хорошо известны людям, которые хотят, чтобы им что-то было хорошо известно, а чтобы они вошли в обиход, чтобы из них можно было делать какие-то выводы и использовать их в разговорах о происходящих событиях, то я довольно часто совершаю выбор в пользу историй широко известных, именно потому что они недостаточно широко известны. Иногда ты читаешь какую-нибудь историю и думаешь, почему этого все не знают. И про эту историю я тоже много слышал, а задумался о ней по причинам, которые сейчас будут понятны. И начну я с одной маленькой частной семейной истории. Истории Анны Белен Пинтада, испанской женщины, которая потеряла отца в 2010 году, мать в 2014. Они умерли от старости, и через несколько лет после этого она полезла разбирать коробки с бумагами на чердаке. И, разбирая коробки с бумагами, она нашла медицинскую карту своей матери, которая ходила к гинекологу, соответственно, почти 40 с лишним лет до этого. И, собственно, медицинская карта эта заключала, что ее мать бесплодна. И поскольку это была ее мать, то она резонным образом удивилась этому и решила понять, откуда она взялась. И после того, как она нашла медицинскую карту, она довольно быстро нашла свое свидетельство о рождении и поняла, что ее свидетельство о рождении было, судя по всему, подделано довольно грубо, что просто кусочек от него оторвали и вклеили другой кусочек с именем ее матери, ее отца. Она пошла к своему мужу, а муж даже не очень удивился, потому что он сказал, что он слышал слухи, что она усыновленная, но он думал, что это просто способ его обидеть или ее обидеть. Но поскольку Анна Белен Пинтада выросла и жила в Испании, и уже в Испании 21 века, то для нее гипотеза, что она усыновленный ребенок, совершенно не была конспирологией или пустым слухом, который надо забыть и идти дальше. Потому что для любого жителя Испании последние 20 лет, как минимум, такая вероятность никогда не может быть полностью исключена. И вот Анна Белен сидит, разбирает бумажки. У нее свидетельство о рождении, но нет медицинских бумаг о том, как и где она родилась. И среди этих бумажек она находит открытку от католической монахини, сестры, которая поздравляет ее родителей с Рождеством и надеется, что их ребенок приносит им счастье и передает ей привет. И Анна Пинтада, она даже вспоминает, что она эту монахиню видела. Когда она была маленькая, эта монахиня к ним приезжала. По имени монахини она находит роддом, где она должна была родиться. В этом роддоме нет никаких свидетельств о том, что она там родилась. Она подключает всех своих знакомых, чиновников из мэрии, друзей. Она садится с мужем и пишет тысячи писем полузнакомым людям, потому что ее знакомые чиновники сказали, что когда она родилась, у нее была фамилия Лопес, а фамилия Лопес – это очень популярная фамилия в Испании. Два человека из ста носят ее примерно в Испании. И она начинает случайным Лопесом писать: «Вы знаете, я не знаю, кто мои биологические родители, ответьте мне», и вступает в переписку с большим числом людей, которые желают ей удачи. Эти поиски длятся месяцы и годы, и в какой-то момент она выходит со своей историей в прессу, и случаются две вещи. Во-первых, ее большая любящая семья, ее двоюродные братья, тети, дяди, друзья ее родителей начинают ей писать и звонить, и говорит, что же ты делаешь, у тебя же есть семья, это и есть твои настоящие родители, что тебе даст поиск твоей биологической матери. Или даже они говорят, что с ума сошла, что это не твои родители тебе врали, а ты врешь нам, что они хорошие католики и честные люди, ты бросаешь тень на всю нашу семью. И довольно быстро оказывается, что большой любящий церковный круг друзей и родственников ее родителей, он для нее становится немножечко более и более враждебным. А вторая вещь, которая происходит, что ей звонит человек, абсолютно незнакомый, и говорит: я прочитал вашу статью, я думаю, у меня есть знакомая по имени Пилар, которая потеряла ребенка примерно, когда вы родились, и я думаю, что она может быть вашей матерью, вот ее телефон, и просто вешает трубку. И долго ли, коротко ли, она звонит этой Пилар, подговаривает, она находит свою маму, они сверяют документы, потом и ДНК, но даже по документам понятно, что они мать и дочь. Они обе возвращают себе семью, которой у них не было, или она была недостаточной. И в обычном сериале, в обычной художественной книжке это было бы история успеха. Но для них это, конечно, не история успеха, а история несправедливости. Потому что, как можно догадаться, мама не отказывалась никогда от своей дочери. Она была обычной мамой, у нее было уже двое детей. Девочка должна была быть третьей. И когда девочка родилась, мать отключили анестезией, а когда она пришла в себя, ей сказали, что, к сожалению, девочка умерла, госпиталь ее похоронит сам, простите, пожалуйста, до свидания. И ей не пришло в голову тогда, в 73-м году, требовать вскрытия, требовать, чтобы они показали ее дочь и так далее. Эта история случилась в 73-м году, история похищения ребенка. Похищение это при этом было коммерческой деятельностью. Анну Белен украли у матери, чтобы продать бесплодной женщине ее мужу за несколько тысяч долларов. Анна Белен потом подавала в суд на врача, который отвечал за ее роды, за монахиню, знакомую ей по имени Мария Гомес Вальбуэна, которая была управляющей в этом роддоме. А поскольку это была католическая Испания, франкистская Испания, то, в принципе, очень многими больницами и вообще как бы социальными институциями управляли монахини. Подала на них в суд, но они умерли уже от старости и осудить их не успели. Поэтому вот наша героиня счастлива, что нашла мать, но недовольна, что не смогла наказать тех, кто порушил ее судьбу. Эта история, история Анны Белен Пинтадо, очень-очень хорошо известна, описана. Она, в частности, сама ее рассказывала журналистам. Но интересно в этой истории не только превратности конкретной судьбы, а в том, что это невероятно очень типическая история для Испании 70-х или даже 80-х годов. Огромное число детей в совершенно, если вы можете себе представить, ну, уже после франкистской Испании, в Испании, которая уже была вполне себе худо-бедно демократической страной, в которой ездили отдыхать со всей Европы, у которой были красивые туристические слоганы «Испания с дифференты», «Испания другая» и «Африка начинается после Пиренеев». В тот момент, когда Испания вернулась после долгого небытия на такую бытовую карту мира, это все происходило в ежедневном, в регулярном режиме, и никто не знает, какое количество детей было таким образом похищено в испанских роддомах. Оценки доходят до сотен тысяч, но то, что это были десятки тысяч, не вызывает никаких сомнений. И вообще это довольно сложно укладывается в голове, что в довольно мирной, цивилизованной стране с большой культурой, историей, через долгие годы после последней гражданской войны такое происходит. Представить себе сложно, и это очень сложно представить себе, в первую очередь, очень многим испанцам, которые столкнулись с этой массовой реальностью уже в 2000-х годах, с тем, что сотни людей точно знают, что они были похищены у своих биологических родителей, что они подают в суды, что это главная тема журналистская примерно всегда в стране. Но вообще-то первые медийные большие истории на эту тему появились еще в конце 80-х. И помимо того, что ты как бы не можешь поверить, что это происходит в Испании, но интересно, откуда взялась идея похищать детей у здоровых женщин обычных и продавать их незнакомцам за несколько тысяч долларов. При том, что методы эти, конечно же, очень все без исключения жестокие, потому что кого-то, наверное, можно уговорить согласиться на усыновление в роддоме, но таких людей немного, а очень часто это происходило таким образом, что врачи и монахини, которые работали в роддомах, накачивали женщину наркотиками, а когда она приходила в себя, говорили, что ее ребенок умер. Или, если у нее были близнецы, двойняшки, что один из них умер, а второй нет. И каждое такое действие было связано с дополнительной большой травмой, осознанно наносимой, которая состояла в том, что женщина думала, что потеряла ребенка, семья думала, что потеряла ребенка. И это само по себе выглядит дикостью и невозможностью. Но удивительно, откуда взялась эта политика. Этот бизнес, он начинался как политика, и он начинался как очень осознанная политика во франкистской Испании конца 30-х годов. Сейчас во время войны в Украине метафорические ряды обычно берут из фашистской Германии, Но во многих отношениях, конечно, франкистская Испания – это не худший, а лучший пример. По разным причинам, но Франко был безумно жестокий, совершенно повернутый на разнообразных традиционных скрепах диктатор, который хотел вернуть церковь и традицию в Испанию. В результате гражданской войны погибли сотни тысяч людей, и это не просто много, а это еще надо понимать, что Испании 30-х годов жило 25 миллионов человек. Это было несколько процентов населения. Очень многие из них погибли не во время войны, а в результате репрессий, реакций после войны и в результате всякого внесудебного насилия. Но, кроме этого, Франко устроил после своей победы в гражданской войне на десятилетие совершенно безумный террор против своих бывших оппонентов. Террор как бы на всех уровнях. Может быть, помягче сталинского, но похуже всего остального на земле. С расправами, расстрелами, бесконечными тюремными сроками, невозможностью пойти на работу, если тебе почему-то не дали срок. С посадками людей по обвинениям в том, что они, я не знаю, дали кусок хлеба республиканскому солдату на 20 лет. Разнообразие и форма этого террора сделали бы честь Путину с Муссолини. Длился он очень долго, и он еще был очень узнаваемым образом замешан на традиционных ценностях. То есть, помимо террора в политическом измерении, инструментом террора было несоответствие того или иного человека как бы социальным конвенциям, существующим в голове Франко, традиции, неправильный способ одеваться, неправильный способ жить, внебрачные дети, не знаю, такого рода вещи. Франко запрещал, конечно же, что важно для истории про воровство детей, контрацепцию и то, что он считал аморальным поведением. Франко выстроил институции, в которые молодые девушки, которые не соответствовали этим традиционным ожиданиям, насильно были помещаемы под призор католических монахинь. Если они были беременны, то детей у них отбирали совершенно точно. Но помимо всего этого, помимо того, что франкистская Испания была повернута на традиции и устраивала террор, скреп, помимо этого, они, конечно, были людьми своего времени, они верили в евгенические расовые теории, и важным участником команды Франко был психиатр по имени Антонио Вальдехо Нахера, который сделал блестящую карьеру. Даже по формальным википедийным критериям он был первым профессором психологии во всей испанской истории. Он был одним из основателей Испанского психологического общества и так далее. Но он сделал и блестящую карьеру в других соотношениях, потому что он был еще и, кажется, генерал-лейтенант и заведовал всей франкистской психиатрией. И в качестве заведующего франкистской психиатрии он занимался тем, в первую очередь, что он пытался выяснить, какого рода люди могут настолько потерять человеческий облик, чтобы стать марксистами. Он был одержим идеей поиска красного гена, потому что он занимался евгеникой, а ему надо было очистить Испанию раз и навсегда от красной заразы. И в духе рассуждений человека, который занимается евгеникой, он сказал, что, наверное, есть красные гены, вообще-то нам бы хорошо бы вычистить коммунистический ген из Испании навсегда. Но там был такой твист. Он говорил, что ребенок, рожденный у левых родителей, у республиканских родителей, конечно, его ген этот в нем есть, но самое маленькое, что мы можем сделать с таким ребенком, это отдать его в нормальную, хорошую, католическую, фалангистскую семью. Фалангисты – это политические сторонники Франко. И попытаться сделать так, чтобы хотя бы среда, в которой растет ребенок, не была девиантной марксистской средой. В рамках этой логики в Испании была выстроена целая система, в рамках которой был принят закон, по которому женщина, которая находится в тюрьме и рожает в тюрьме, не может жить со своим ребенком после того, как ему исполнится 3 года, его точно должны забрать. И надо еще тут, наверное, объяснить, что эти женщины, которые попадали в франкистские тюрьмы, они попадали туда огромными тысячами, во-первых. Во-вторых, в результате довольно стремительного и массового террора, который стал государственным террором с апреля 1939 года, когда Франко выиграл гражданскую войну. В Мадриде была специальная тюрьма для кормящих матерей, как бы настолько много женщин франкисты арестовали. Но помимо того, что у врагов народа забирали детей, как и в сталинское время, помимо этого была выстроена целая инфраструктура с помощью католической церкви, которая занималась всем тем в Испании, что называлось социальной помощью. Все институты социальной помощи управлялись де-факто монахинями, монахами католической церкви. И эта система была построена таким образом, чтобы у людей, которые вызывают подозрения или являются симпатизантами республики, у женщин, которые рожают при этом детей, этих детей отбирать. Буквально. До 1954 года, пока эта политика была официальной государственной политикой, десятки тысяч детей таким образом потеряли своих биологических родителей и были переданы в какие-то надежные лоялистские семьи на воспитание. Лоялистские, католические, благопристойные якобы семьи на воспитание. И, конечно, как любой, в общем-то, фашистский режим, и я тут не буду показывать пальцем на слоника, хотя я знаю, что это слоник, как любой фашистский режим и путинский режим. Режим Франко был совершенно одержим детьми, как собственностью, как ресурсом, как предметом владения. Для Франко, например, политика франкистской Испании после того, как Франко выиграл гражданскую войну и тысячи, сотни тысяч республиканцев эмигрировали, политика Франко всегда стояла в том, что детей надо любыми средствами возвращать в Испанию, вне зависимости от того, хотят этого их родители или нет. А взрослые, если хотят, могут умирать на чужбине. Потому что, посмотрев на этих взрослых республиканцев, которые, конечно же, не вполне люди, все страны на земле поймут правоту Франко, а из детей можно еще сделать нормальных работящих испанцев. От этих похищенных детей осталось очень много свидетельств. Значит, осталось, они их начали давать, эти свидетельства, уже в очень пожилом возрасте, потому что ни при Франко, ни первые там, 15 лет после Франко всерьез этим никто не занимался, и в Испании по историческим причинам всегда было очень сильное лобби и сильное как бы общественное движение в пользу непересмотра результата франкизма, и поэтому всерьез важнейшей темой для обсуждения это все стало там в начале 2000-х годов уже. Так вот, от этих детей осталось очень много свидетельств, не все из них жили в фалангистских семьях, некоторым их по каким-то причинам не отправили в семьи, и они жили в Auxilio Social, в приютах для детей, и где их учили фалангистским гимнам, католическим молитвам, не учили никакой работе. И в этом смысле они как бы были хорошие испанцы, но не очень приспособлены к жизни. Потом многие из них на это жаловались. Но, конечно, то, что их жизнь без биологических родителей во франкистской Испании была не лучшим образом организована, это даже, наверное, не самое страшное, а самое страшное, травматичное, что тысячи людей узнали, а может быть, кто-то, очень многие не узнали, что их украли у родителей, но что еще хуже, они узнали, потому что это довольно естественным образом следует из всего, что я сказал прежде, что украли их те самые люди, которые убили их родителей или изгнали из страны, что их воспитывают злейшие враги. Это какая-то ситуация из сказок «Тысячи одной ночи». А кроме того, они довольно быстро, испанцы, узнали еще одну вещь. Они выяснили, что в тот момент, когда эта политика перестала быть государственной политикой, она стала бизнесом и очень естественным образом, потому что все те же люди, врачи и монахини, которые управляли этими роддомами и патронатами, и организациями, которые помогали, я не знаю, молодым беременным девушкам, должны были помогать, в этом как бы стояла их функция. Должны были помогать женщинам рожать, должны были выполнять человеческие свои действия, они за много лет уже привыкли, что это естественное дело отобрать у матери ребенка и спихнуть на сторону. С одной стороны, а с другой стороны, в Испании образовалось довольно много людей, которые таким образом приобрели детей, и, соответственно, как бы у всех было абсолютное понимание, что это, в принципе, и в качестве бизнеса может существовать. Что просто можно у социально незащищенной женщины отобрать ребенка или наврать ей, что он умер, или запрессовать ее, если она молодая совсем, каким-то образом, и продать этого ребенка за несколько тысяч долларов на сторону. И вот в истории Анны Болин, с которой я начал, меня больше всего поразило, что это монахиня, которая многие долгие-долгие годы занималась этим бизнесом, неважно. Она могла сама, кстати, на нем не очень зарабатывать, об этом мы поговорим еще. Она даже своим хорошим клиентам слала открыточки, поздравляя их с Рождеством и спрашивая, значит, хорошенький ли у вас ребенок. И нормализация этой ситуации, она отдельно шокирует. И важно, конечно, что когда эта вот сестра Мария Вальбуэн, эта монахиня, о которой я с вами говорю, умерла уже на девятом десятке в 2012 году, украв за свою жизнь, я не знаю, какие десятки или сотни детей, то в это время уже ее дело передано было в суд, и появились свидетели, которые работали в этой больнице в разное время и рассказывали о том, что они видели, слышали. И, судя по их свидетельствам, монахиня эта, конечно, была в первую очередь не столько, по крайней мере, бизнесмен, но и человек довольно индоктринированный, когда к ней попадала женщина, которая официально не замужем, а у нее просто бойфренд или там кто-то, то она называла такую женщину за глаза каким-то отбросом, разными неприятными словами, и хотела забрать у нее ребенка. Это была часть ее миссии, которая началась, когда эта монахиня была совсем юной девочкой в 40-е годы в Испании и попадала в эту систему. Что эта логика, исходно-расовая логика, которая стояла в том, что надо очищать, значит, испанскую расу, если не генетически, то, по крайней мере, значит, воспитанием, и что у плохих людей надо брать детей, отдавать их якобы хорошим людям, и тогда будущее Испании будет лучше. И детям, может быть, будет лучше. Потому что, конечно, люди очень легко оправдывают любое такого рода поведение. И эта самая женщина, она все эти свои убеждения пронесла как бы с собой все свои годы. И когда ее судили, ей было 80 лет, был 21 век. И судили женщину, которая, очевидно, участвовала в десятках ужасных преступлений. То я видел фотографии из этих судебных разбирательств, и она стоит, и вокруг ее большая толпа людей, которые поддерживают и улыбаются, еще и не считая это преступлением. И это отдельная травма, наверное, не только для выросших детей, которые это видят, но и для испанского общества, что систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей, а у людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. И это только одна история про то, как похищают детей, которая как бы важна еще именно потому, что она происходила в Испании, а Испания — это страна, где многие были, многие себя ее хорошо представляют, которая находится в Евросоюзе, входит в, я не знаю, если не в первый, то в третий десяток богатых мировых стран, и в которой как бы все в порядке, ну, относительно в порядке. И то, что там это происходит, нормализуется, существует десятилетиями. И после того, как эта система вскрылась, еще потребовались десятилетия, чтобы судьи и прокуроры начали преследовать людей, которые этим занимались. И многие из них там умерли уже естественной смертью. И понятно, что это все настолько запоздало, что эхо этих решений, эхо 39-го года или 40-го, когда в Испании начали систематически похищать детей, оно существует до сих пор, остается до сих пор. И в самом физическом смысле. То есть из-за того, что в 39-40 году испанские власти приняли такое решение, очень конкретные тысячи людей в современной Испании, буквально вот в 23-м году, обнаруживают, что их вырастили не их родители, а люди, которые их фактически купили на рабовладельческом рынке. И это, конечно, двойная травма, потому что люди-то их купили и сделали много зла, но дальше-то они были любящими родителями. И я даже думаю, что и в 40-м году они, те фалангисты, которые забирали себе детей республиканцев, они были потом любящими родителями, как могли. И от этого травма становится больше, а не меньше. Когда тебе надо смириться не с тем, что твои родители были плохие люди, с этим, я думаю, смириться проще, а с тем, что твои родители были твоими родителями только потому, что они плохие люди. Они были бы плохими людьми, не стали бы родителями. И это травма, которая это одно из самых долгих последствий, при том, что в Испании огромное количество проблем с наследием гражданской войны, с наследием франкизма, и, вероятно, их можно разгребать долго, но очень часто эти последствия находятся в какой-то метафизической плоскости, в плоскости абстракции, обсуждения, а эти последствия находятся в плоскости семейных отношений, самого близкого, что бывает. Вот в России очень часто, и очень многие мои знакомые как бы обсуждают эту проблему, что с кем-то из близких родственников сложно общаться, потому что он поддерживает вторжение или что-нибудь такое. Но это сложно общаться, это несравнимой тяжести проблем. Это не какая-то внешняя проблема проходит через твою семью, это внешняя проблема создала твою семью. И, конечно, в истории человечества похищение детей в разных формах – это повторяющаяся практика. Из того, что случалось уже тоже недавно, в 70-е, 80-е, была известная история во время грязной войны в Аргентине. Это была не война между кем-то и кем-то. Это была диктатура, которая называется Dirty War, грязная война. Очень жестокая, невероятно жестокая диктатура, одна из самых отвратительных в конкурентном 20 веке, в которой во время правления генерала Виделы десятки тысяч людей исчезли. Это так официально называлось практически. Ну, то есть были похищены, убиты, сброшены в море. И большое количество детей было у них отобрано. Часто отобрано после того, как они умирали. И в Аргентине диктатура, хунта ждала, если они арестовывали женщину, она была беременна, они ждали, пока она родит, забирали ребенка, а женщину убивали. И, по крайней мере, сотни таких случаев известны из Аргентины. И эти люди мои ровесники. Это не прошлая жизнь. Буквально человек на 2 года старше меня, живущий в Аргентине, может жить у людей, к которым он попал после того, как его родители убила хунта, а его передали сторонникам хунты. Я про это много сейчас думаю, по понятным причинам. Потому что депортация детей из Украины – это первое, кажется, официальное обвинение в международных преступлениях, преступлениях против человечности, которые выдвинули против Путина и против российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. И способ разговаривать про это и эмоциональный отклик всегда не такой однозначный, как в случае с бессудными убийствами. С одной стороны, оправдано, потому что все-таки похищение – это лучше, чем бессудное убийство. Но, с другой стороны, еще кажется иногда, что в глубине души ты думаешь, что детей все равно надо спасать, как говорит Путин, как бы мы их вывозим из зоны боевых действий. Чего вы хотите? Родители у них то ли есть, то ли нет, и так далее. И как бы вроде же их забирают не для того, чтобы сделать им жизнь хуже, а чтобы сделать им жизнь лучше. Ну, или насколько можем. И, по крайней мере, в смысле имплицитных, невысказанных мыслей, это кажется так, потому что с точки зрения там, Международного суда это, очевидно, огромное преступление против человечности, а с точки зрения многих наблюдателей, конечно, это неправильно и плохо, но это не входит в список главных преступлений, которые совершают в Украине России. И тут есть как бы юридическая сторона, которая состоит в том, что кажется очевидным, что нельзя ссылаться на то, что ты спасаешь детей от боевых действий, если ты развязал эти боевые действия. Нельзя обстреливать город, спасать тут детей и говорить, мы занимаемся гуманитарными миссиями. Если ты хочешь заниматься гуманитарной миссией, прекрати обстрел и скажи всем уехать. И есть, конечно, в этом большая ложь, потому что мы теперь просто знаем довольно много случаев, как именно украинские дети попадают в Россию, и часто это выглядит так, что дети с папой едут из города Мариуполя, чтобы укрыться от бомбежек, их задерживают на блокпосту, и папу отправляют в лагерь фильтрации или в тюрьму, а детей куда-то отправляют в Россию. И дальше кому-то, редким людям повезло, и они смогли связаться, значит, дети со своим отцом или мамой, а кому-то не повезло. И главное, что эта система существует таким образом, что мы никогда не узнаем, сколько таких детей, у кого какая судьба. И если мы что-то знаем про современную Россию, то мы знаем, что этого добровольно никто не скажет. Но есть еще одна проблема, которая, мне кажется, очень простой, тривиально простой, но которую принято забывать. И это смешно говорить немножко, потому что буквально этот философский спор, этот спор о природе человека и есть одна из причин, почему Россия воюет в Украине. И это спор о том, насколько человек является чистой доской, насколько можно взять ребенка, неважно, новорожденного ребенка, или ребенка 7 лет, или 5 лет, и, значит, воспитать его кем-то другим, кем-то, кто он не есть. И пример франкистской Испании, в которой забирали детей совсем новорожденных, у которых не было вообще никакого воспоминания о том, как выглядит их мать, у которых ни разу не кормила грудью родная мать, показывает, что даже в этой ситуации ты не можешь с 100% успехом вырастить ребенка, которому можно честно рассказать историю его появления на свет, и он скажет, ну, конечно, папочка, ты был прав. Конечно, моя мама была мерзким асоциальным элементом. Конечно, с тобой я только по-настоящему и смог состояться. Конечно, дорогая мамочка, ты лучше, чем она. Мы это знаем, потому что никто из этих усыновителей не рассказал своим детям правду. Или практически никто. На бытовом уровне никто не готов поверить, что как бы сила его любви и воспитания, или даже сила воспитания без любви, способна перекроить человека и сделать из него совершенно другую личность. Способна сделать человека, который задним числом оправдает что угодно, например. И, конечно же, в нынешней России это очень популярная мысль. Среди Путина она точно бесконечно сильна, и она буквально состоит в том, что дети – это такая как бы чистая доска, на которой можно написать что угодно. И даже не только дети, на самом деле, и взрослые тоже. Ты забираешь ребенка в 15 лет, и, конечно, он как бы пока злится немножко и бухтит, как говорит русский омбудсмен. Я не могу произнести это слово в отношении этой женщины, уполномоченная правам ребенка Российской Федерации. Она усыновила, если можно использовать это слово, ребенка из Мариуполя, 15-летнего, говорит, у нас есть проблемы, но типа как бы у нас есть и любовь. И для меня это читать гораздо страшнее, чем что она врет по поводу всех остальных людей, потому что как можно усыновить 15-летнего ребенка и через несколько месяцев говорить, что у нас есть любовь, как бы даже если ты думаешь, что она есть. И как, в принципе, можно это сделать темой как бы общественного публичного обсуждения. Как можно исходить из того, что твой ребенок 15 лет, но

имущество любого человека, которое, во-первых, гарантирует более-менее, что очень многие усыновленные дети в какой-то момент захотят узнать, кто они и откуда. И поэтому любое ответственное усыновление... Я даже, кстати, не знаю, как это закреплено в законодательстве в той или иной стране, но мне кажется абсолютно очевидным, что ответственность любого опекуна, случайного или не случайного, перед ребенком в огромной степени стоит в том, чтобы внимательно беречь любую информацию о том, откуда этот ребенок взялся и кто его родственники, просто на случай, если эта информация понадобится через 30 лет. И если мы что-то знаем про депортации детей из Украины и про Россию в настоящем, то мы знаем, что эту ответственность совершенно точно никто выполнять не будет, и что история и судьба этих семейной истории этих детей будет не просто забыта, но будет, видимо, уничтожена, и вдвойне будет уничтожена теперь, потому что за ней маячит угроза преследования какими-то международными инстанциями. Но просто нет ничего более естественного, чем почему-то хотеть встретиться с биологическими родителями. Даже люди, которые совершенно точно знают, кто их биологические родители, и знают, что их биологические родители от них отказались, их там предали или что-то, все равно очень часто этого хотят. И, в принципе, это, конечно, совсем не бином Ньютона. Конечно же, это и есть единственная нормальная традиция, что и любое традиционное общество, и любой традиционный уклад, который заслуживает этого слова, он построен на том, что человек знает, кто он и откуда. И ключевое слово тут «откуда». И, конечно, в ситуации, когда тысячи украинских детей подают в Россию, непонятно, каким образом, то есть каким бы образом они ни попали, даже если они приедут сами, если их привезут родственники и так далее, то единственная работа, которую мог бы выполнять офис ответственного управления по защите прав ребенка в России, или как это может еще называться, состоит в том, чтобы выяснить до запятой все, что можно узнать про ребенка, про его родственников, про место, где он жил, про далеких родственников, про друзей семьи и так далее. И фактически заниматься только этой исследовательской работой. Если человек идет по улице или в метро в час пик, ему навстречу выбегает маленький ребенок, который потерял родителей, то никому не придет в голову сказать, ну, бедный, ты же находишься в опасности, давай я тебя возьму к себе домой, пригляжу за тобой, накормлю, как бы будешь моим ребенком. Самое естественное, что делает любой из нас, когда он видит потерявшегося ребенка, это спрашивает, кто твоя мама или где твоя мама. И к этому, в принципе, сводится вся защита детей. Любой омбудсмен, любой простой человек, любой милиционер, любой контролер в автобусе должен знать ровно один факт про защиту детей, что когда он видит потерявшегося ребенка, надо задать этому ребенку ровно один вопрос. Где твоя мама? И если ответ на этот вопрос получить сложно, все равно его надо получать просто более сложным образом. Писать объявление, я не знаю, писать заявление в полицию каким-то образом. Но вообще-то это единственный вопрос, единственная деятельность по защите детей, которая в принципе имеет смысл, особенно во время войны. И исключения, конечно, из этого правила существуют, но очень специальные, очень сложные и совершенно не массовые. И когда я думаю про детей, которых увезли с родины куда-то, особенно про детей, которые еще не очень взрослые и не способны как бы это записать, оценить и пережить, и отрефлексировать сейчас, то я думаю, что, может быть, это не самая кровавая и страшная проблема.

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире «Нота Бене» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах «Нота Бене» мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, почему здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы как бы, сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композиции «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид. Известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл – это смесь, с одной стороны, ритмом блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать не глубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северно-оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Федес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокобилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak Hotel».

0: so lonely. I'll be so lonely, I could die.
1: Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. А что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть прирок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

Как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобили Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобили. И постаралась там великая американская группа Cramps. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм и блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылки, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полной. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролла. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которую, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем, нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны, темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки.
Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях. Неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне, противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо. Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся. Ну, кому мы мешаем? Да никому, все рады, вот мы тут и побудем. Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы, будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться, но де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят в свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всем любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: не, мы ничего не знаем. Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять. А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин Red Scare, да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события – это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть, что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать.
Далее, когда ФБР узнала обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай, позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам. Все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования. Потому что, ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. Но во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да, то есть они как-то же шифруются.
Да и даже если не шифруется, ну, не запрещено быть коммунистом, это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент, ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Например, теория про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-роллу? А к рок-н-роллу-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать. Все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну. И наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты. То есть человек устроился на какую-то работу. Если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было.
Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей новых она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно,

Дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все Левиттаун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, Левиттауны ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционер, и там стало жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натуральная американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней и мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось. Которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Все-таки битники — это, скажем так, такие интеллектуалы, литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек-готесс, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самое натуральное — отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной, и в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. А родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже.

0: соответственно, кожаные курточки. Ну, это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему, откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг другу за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы не правы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новое, там, новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот это, ведь Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у детей цветов в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.